Самая главная обязанность родителей и гурукулы, и школы – это уважать и почитать старших. И мы поговорим, почему. Самым первым учителем является мать. Потому что любой ребенок первое время, особенно первые свои 5 лет, в основном находится с матерью. Именно мать является первым учителем любого человека. И дети, по мнению современных психологов, до периода половой зрелости впитывают максимальный объем информации. Самый большой, что получает человек знания о мире, о том, как себя вести, получает в основном через наблюдение за поведением своих родителей, немножко через общение. Но для него очень-очень важно, как ведут себя родители. И в течение первых 5 лет он в основном наблюдает за поведением своей матери. И мать должна научить его уважать отца. И если она этому его научит, то, как говорят веды, этот ребенок поймет самый главный принцип. Принцип принятия авторитета в жизни. Он научится учиться, поймет принцип, который стоит за учебой. Потому что, чтобы овладеть каким-то знанием, нам нужно прийти к тому или уважать того, обладает большими познаниями, чем у нас, чем обладаем мы. И поэтому мама всегда должна слушаться в присутствии сына или дочери своего мужа. И даже если папа что-то говорит, то ребенок, то есть мама должна говорить: «Так, папа сказал, умрем, но сделаем». И тогда ребенок естественным образом начинает уважать своего отца. Ему гораздо легче будет учиться в своей жизни. Потом, когда он пойдет в школу, будет слушать преподавателей. И также он будет познавать духовную науку. Потому что для того, чтобы обрести какое-то знание, если это касается работы над собой, нам также придется обратиться к тем людям, которые выше нас. А чтобы обратиться к этим людям, которые больше, чем мы знают, нам нужно обладать определенным умонастроением, чтобы воспринять все это. Говорится, что из чайника можно налить в стакан, если он ниже, чем чайник. Чайник выше, ой, стакан выше, чем чайник, туда не нальешь. В человека можно положить какое-то знание, если он обладает определенным уважением преподавателя. Если он независимо настроен, очень гордо, и не уважает преподавателя, то он ничего не воспримет. Даже то знание, которое, может быть, он услышит, он очень быстро покинет его сердце.

0: есть две системы воспитания. Кнут и пряник. Кому что нравится?
1: Пряники, да.
0: Но у пряников есть одна проблема. Пряники расслабляют. К пряникам быстро привыкаешь. С ними становится здорово и весело. Поэтому человек думает, ну все, пряников полно. Можно и отдохнуть. Можно и расслабиться. Поэтому как только человек перестает ценить пряники, и пряники перестают быть активатором, человек перестает двигаться вперед, приходит вторая часть воспитательной системы.
1: Кнут.
0: А, ну да, я вспомнил точно. Надо двигаться.

Что будет после черной полосы? Что будет после черной полосы? А белая полоса. Вот белая полоса очень подозрительна. Когда все хорошо, ничего не болит, и жизнь налаживается. Все знают, это не к добру. Как зима и лето? Ничего особенного. Черные и белые полосы, как зима и лето. Зима, она более позитивна, что после нее точно будет лето. Уже потихоньку начинается. Я тут греюсь у вас пока, отогреваюсь. А вот лето, оно всегда заканчивается почему-то зимой, не чем-то другим. Что делать? И это все нас воспитывает. И то нас воспитывает. И то, и другое система воспитания. Но, чтобы система воспитания работала, я сам должен учиться. Система воспитания будет работать, вся жизнь действует как система воспитания. Но если в моей, вот этой, как мы говорили, вот, коробочке ничего не варится, если я не получаю знания, если эти знания не высшего порядка, то вся система воспитания просто меня мучает. Как ученик, как школьник, который перестал учиться. Его школа просто мучает. Все были студентами, помните это. То есть, если вы учитесь, реально получаете знания, то вся эта жесткая система обучения, она в конце концов делает вас сильными студентами, сильными учениками. Но если обучение остановить, это просто мучение все. Просто мучение. Так же и жизнь. Если я работаю над получением информации, если я получаю информацию, если я ищу информацию, если эта информация действительно высокая, качественная информация, то вся жизнь становится для меня полезной. Если нет, если знаний нет, если я просто прожигаю свою жизнь, если я просто ем и сплю, проснулся, что надо сделать? Еду искать. Еду нашел, что надо делать? Поспать после еды. Очень простая жизнь. А сейчас все очень просто устроено, еду прямо в постель приносит. Самое такое жесткое изобретение, это постельный столик. Уже человек настолько обленился, что ест прямо в постели. Надо как-то двигаться, что-то надо делать, как-то надо идти вперед. Человек думает, ну зачем вообще вставать так удобно? Еду в постель приносит. То есть человек развивающийся видит во всем этом плюс. Он видит, что и позитивные ситуации, и негативные, а ситуации подталкивают меня вперед. Подталкивают меня вперед. Все идет мне на пользу. То есть человеку учащемуся все идет на пользу. Поэтому одно из главных настроений в нашей жизни должно быть настроение ученика.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Есть четыре типа людей. Это тоже важно для того, чтобы понять, какие сочетания находить правильные. Это называется на санскрите варна – профессия. Профессиональная склонность, она тоже отличается качественно. У нас разные склонности, вкусы к деятельности. И в семье это тоже важно, потому что не все варны сочетаются хорошо, а какие-то очень хорошо сочетаются. Представьте человека. Это образ тела общества, по образу и подобию. Есть голова общества, руки общества, туловище, живот и ноги общества. Четыре части. Четыре варны. Четыре профессиональных уклада. Бывают смешения. Ну вот классический пример. Голова – это интеллигенция. Интеллигенция. Это учителя в обществе, священники, философы, врачи некоторые. Руки – это управляющий класс. И воины. Управление, администрация и военное дело. Это совсем другие характеры, абсолютно отличаются от предыдущих. Живот, торговые сословия, бизнесмены, земледельцы, землевладельцы. Они обеспечивают все тело питанием, так сказать, занимаются торговлей. И опора всех этих классов – это ноги, рабочий класс. Рабочий класс. Они отличаются качественно. Интеллигенция принадлежит гуне благости, добродетели, благость, качество. То есть мир, покой, медитация, глубокое знание, ощущение счастья внутри. Они осознают Брахман, дух, как минимум. Вездесущую, поддерживающую силу, они всегда с ней связаны. Поэтому они проявляют мистические способности, видят будущее, исцеляют людей, лечить могут, знают философию, могут давать хорошо советы, знают науки, обучают хорошо. То есть они бескорыстные, наиболее бескорыстные люди в обществе. За деньги, за свой труд не берут, иначе теряют качество. Это добродетель. Только пожертвования берут, все. Не назначают никакой цены. И они эффективны, когда спокойны. Когда все очень спокойно, мирно и гармонично вокруг. Все. Они максимально эффективно мыслят. То управляющий класс, воины, они как раз эффективны, когда ситуация экстремальная, опасная. Вот тогда они в полную силу, неожиданно для себя, делают чудеса какие-то. Это защитники, бесстрашные люди, их невозможно победить. Можно только убить, но победить нельзя. Они неизменно веселы, они наиболее красивы в обществе, яркие, привлекательные, красиво одеваются, у них яркая культура и речь. Это воины-администраторы, бесстрашные, позитивные люди, настроенные оптимистично. Если даже дадите ему нос, он не расстроится, он только вдохновится. И тут уже вам не сдобровать такого вдохновения, но он силу имеет и решимость. Кшатри, этот воин, очень могущественный. Они управляют обществом и рискуют жизнью ради того, чтобы установить справедливость здесь, это герои. Бизнесмен – это дети хитрой матери, их называют в народе. То есть это люди могут сделать деньги из воздуха буквально. Это очень предприимчивый, расчетливый ум. Они могут быть жадными, могут быть расчетливыми. Это не грех для них расчетливость. Жадность плохо, а расчетливость хорошо. То есть это определенная природа. И видеть, как можно делать деньги. Из ничего, буквально из ничего. Операции какие-то, только, знаете, какой-то вот трюки какие-то. Раз, и деньги, и откуда? Никто не знает как. Разум такой. Они хитры по своей природе, хитроумны. Но при этом у них есть высокая нравственность. И вкус к культуре, к красоте, к дорогим, красивым вещам, ценности, вот эти материальные, они поддерживают. Это меценаты хорошие также, филантропы. И рабочий класс – это поддерживающая сила всего общества. Они просты. Они не умеют делать деньги, они не могут управлять обществом, рисковать жизнью, не обладают большими знаниями. Но они великие помощники, поддерживающие силы.
1: Ведорадио. Исцеляет жизнь.
2: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол, руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: одному психотерапевту пришел священник, и он ему задал такой вопрос. Очень известный психолог в Германии. Он ему задал вопрос, что у них две девушки когда-то жили в их семье. И у одной из девушек впоследствии там родился ребенок, и она от него отказалась. Но так как они жили в одной семье, то священник, подумав, посоветовавшись со своей супругой, они решили усыновить его. На что пошел категорический ответ такой, что нельзя усыновлять, удочерять нельзя. Он сказал, почему, да? Вот мы опять возвращаемся к этой теме, которую в первой лекции обсуждали, вот эта вот система, семейная система, родовая система, да? Что по закону Вселенной не просто так, именно такое количество детей в семье, именно такие-то люди находятся рядом со мной. И если мы берем и вырываем из другой системы человека, то что мы делаем? Мы нарушаем в своей системе вот этот баланс. То есть кто-то из нашей системы должен будет покинуть ее. Понимаете, да?
1: Нет, переведите. Все не понимают. Один, один плюс, один минус.
0: Да, можно брать опекунство. То есть нельзя усыновлять, удочерять, потому что мы как бы становимся их родителями, забирая их отношения с их родителями. Поэтому более правда какая? Если у нас есть желание ухаживать за каким-то ребенком, воспитывать его, который не является нашим ребенком, да, мы его не родители, то мы что делаем? Мы можем брать над ним опекунство, но при этом в определенный момент возраста его, когда он подрастает, мы ему говорим правду. Мы не твои родители. У тебя есть родители, которые в силу каких-то обстоятельств, мы знаем или не знаем эти обстоятельства, они просто были вынуждены так поступить. И если ребенок загорается желанием узнать своих родителей, то такие родители просто способствуют этому. Обязательно у человека должен быть контакт с родителями. Понимаете, да? Тем более, что у нас вообще присутствует такая тенденция, сейчас разводов очень много, очень много. В некоторых регионах России, говорят, там до 90% там люди приходят, как одна сотрудница ЗАГСа сказала, приходят, я им читаю, что объявляю вас там мужем и женой, но я знаю, что через какое-то время они придут бумажку подавать. Ну, уже такая отработанная вещь. Поток поставленный. И часто очень люди, ну, в основном женщины, выходят второй раз замуж. И если ребенок маленький, там отчим, он пытается заменить отца. Хороший, он может быть по качествам даже лучше, чем родной отец. Но это не отец. Он отчим, он не родной отец. Он не участвовал вот в этом процессе. Почему именно он являлся той личностью, которая дала жизнь вот этому живому существу. Поэтому это очень-очень-очень важно.
2: Мумика димитро матро кориада дотон Сигобиндо тадер корено нидан Самбог бидитован балло гошошур Бодилено

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Теперь спрашивают еще часто, а вот если я не знаю, за что я страдаю, как я не знаю, за что каяться? Понятно, я там обидел человека, помню, да? А если за что-то прошлое, и я не помню тех причин, то есть я страдаю за какие-то прошлые жизни, вот, и я даже, за что каяться, я не здесь ничего не делал. И тут есть такой вопрос, да? Как раскаиваться, если вроде бы все нормально, а когда-то, я не помню, когда это было. Забыли. И тут есть несколько вариантов. С одной стороны, можно обратиться к людям, которые, даже к психологу можно обратиться, который поможет там раскопать и увидеть, почему же все-таки вы остались одинокими. Может, поможет разобраться. Другой вариант, что, тут есть техника Хеллингер, да? Расстановки, да? Там что-то более такое, отдаленную причину какую-то можно найти. Есть астрологи, которые могут там как-то вот... Есть какие-то особые видящие люди, да? В конце концов, если человек очень сильно хочет понять, что он делал не так, ему могут дать откровение. Там история знаменитая на моих лекциях, я имел в виду, про монаха. Вы знаете, монах никого не трогал, путешествовал по Индии. И в одну деревню зашел, люди приняли его, пригласили в дом. Какой-то браман, благочестивый человек, пригласил в дом, оставайся у меня. Говорит, я дал обет, я не могу жить в доме, в огороде хотя бы переночуй. Он остался в огороде, и ночью чувствует, кто-то трясет его. Открывает глаза, стоит жена этого благочестивого человека. Стала к нему приставать. Он говорит, ты что делаешь? У тебя есть муж, я монах. Это грех. Она ничего не соображает. Он сказал, отстань. В расстроенных чувствах эта женщина, накрыла. Накрыла. Прибегает домой, хватает топор, убивает мужа. Страсть, понимаете? Начинает орать. Люди добрые, смотрите, что эти монахи делают. Стал приставать ко мне, муж стал защищать, он его убил. Берите его и судите его. Монаха скручивают. Виноват монах вообще? Никого не трогал? Нет. Скручивают его, в тюрьму, ждут утро, когда придет царь, чтобы, царь, правитель этой деревни, чтобы его осудить. Приводят, ставят этого монаха, царь смотрит, думает, с одной стороны, надо его убить, чтобы помочь ему не страдать дальше в аду. С другой стороны, монах, отреченный человек, его нельзя вот так наказывать, но как-то наказать надо. И отрубили ему правую руку, левую руку отрубили. И выгнали из деревни. И наш монах сидит под деревом, расстроенный, да. Шел, никого не трогал. Сначала тетка стала приставать, потом руку отрубили. За что вообще, непонятно. В этой жизни он никого не обидел совершенно. Женщину в эту обидел, да, точно. Да, вы правильно говорите. Он сразу не догадался. Он не сразу догадался, да. Сидит он, думает, кого же он обидел. Вас не было, чтобы подсказать, да. И он сидит, думает. И снится ему сон, ему снится такое видение, и он видит себя, но в другом теле видит. Он видит себя как брахмана, чистого человека, на самом высоком уровне морали. И он сидит на краю поля, возле леса. Неожиданно из леса выбегает корова, испуганная корова. В Индии корова считается священным животным. И там как к людям относятся. Хорошо. Хорошо, как людям. Неплохо, как людям. Выбегает корова, и через мгновение выбегает какой-то дядька, мясник с топором. И он спрашивает у этого человека: ты не видел, куда корова побежала? Туда. И вот для него это был проступок. И иногда бывает так, иногда человек получает откровение. Но даже если вы не знаете, за что с вами это происходит, все равно виноватого без вины не бывает. Не бывает такого. Поэтому можно говорить: я не знаю, за что это, но это справедливо. Вот это настроение, это справедливо. Это должно, это все заслужено мной. И пока у человека нет раскаяния, его искупление не получится. В зависимости от того, насколько раскаялся человек, наказание будет в большей или меньшей степени. Если человек вообще не раскаялся, ну как бы отстрадал, и потом опять будут какие-то проблемы.
2: Что такое раскаяние?
1: Вот признать свою вину.
2: Ну и так не делать.
1: По крайней мере, сначала мы сейчас говорим признать свою вину. Раскаяться значит признать свою вину. Я вот все это рассказываю. Признать свою вину. Это очень больно, признать свою вину. Хотя бы признать. Если человек немножечко раскаялся, уже хорошо, меньше будет страдать. Очень все признал, и не будет страдать вообще. За что? Творец же не садист, не то, что ему нравится, знаете, поиздеваться, там, крылышки поддергивать. Ой, ползает еще. Дай-ка надавлю его. Нет, нет, у него такого нет. Все очень экологичное. Вот, и пример расскажу вам, сказку расскажу, про Акбара и Бирбала. Акбар — это был царь, вот, а Бирбал — это был его министр. И министр такой, он, знаете, очень смышленый был министр, и периодически он разные тренинги для Акбара устраивал, тренинги для царя. Нужен кто-то тренировать царя. Вот. И тут была история необычная, его поставили, этого министра, на время отпуска царского судьи, его поставили судьей. И поступили жалобы на нового судью. Сказали: судят несправедливо. Несправедливо судят. А в чем проблемы? Вот смотрите, один украл человек, и другой украл. Одного он почему-то отпустил, а другого, смотрите, что с ним сделал. Значит, его голова по всей деревне, ну там деревня, город, по всему городу на осле прокатил. Это стыдоба-то какая? Так опозорить человека. Он вызвал, значит, этого... А, еще они его обмакнули там в что-то. Ну, как обычно, в деготь, да? И они... он вызвал этого Бирбала. Бирбал говорит: Бирбал, что ты нехорошо судишь? Несправедливо. Он говорит: да, несправедливо. Вот второго мало наказал. Он говорит: не понял, объясни мне, как бы. Он говорит: смотри, вот этот первый, он своровал, да? Мы его поймали. Ему так было стыдно, что он не мог людям в глаза смотреть. Он вообще все отдал, ушел в пустыню каяться. Ну, я не знаю, зачем его наказывать еще. Он и так все понял. Он себя еще больше наказал, чем можно его вообще было наказать. А второму мало, да. Ты представляешь, мы уже вот такое для него придумали необычное наказание. И когда он проезжал мимо своего дома, голышом в этих перьях, в этом дегте, люди смеются над ним, а ему хоть бы хны. Он крикнул своей жене: жена, приготовь там баню, я скоро вернусь. Ничего не понял человек, мало наказали. Поэтому степень раскаяния, степень признания вины, она влияет на то, насколько придут реакции за эти поступки. И смотрите, но раскаяние, одного раскаяния мало. Нужны еще поступки какие-то. Знаете, ограбили у человека квартиру. Потом звонит: ой, извините, мы тут вашу квартиру ограбили. Мы вот понимаем, нехорошо. Достаточно этого?
3: Нет.
1: Надо что-то еще сделать, да? Надо вернуть там, да? Поэтому, когда вам говорят в лекциях, надо раскаяться, это, ну, как бы половина дела. Вторая вещь, нужно что-то делать для того, чтобы показать, что я действительно раскаялся. И мы сейчас поговорим непосредственно о действиях, богоцентричных действиях. Небольшой итог. Мы говорим о благой деятельности. И те люди, которые имеют особый адхикар, особую квалификацию, они могут делать такую богоцентричную деятельность. Она влияет на всю судьбу, как иммуностимулятор, общее, ну, как бы улучшает всю судьбу. Особенно если вы не знаете, за что и как, когда вы что-то сделали не так. Вот. Но это не означает, что нужно пренебрегать какими-то специфическими решениями проблем. То есть работать надо, лечиться надо, это надо все делать. Но хорошо добавить еще вот эту вот богоцентричную деятельность. Она будет влиять на все. И мы узнали, что она из двух частей состоит. Это настроение и действие. Мы разобрали настроение, раскаяние. Конечно, благую деятельность или богоцентричную деятельность не только ради искупления грехов делают, понятно? Там другие настроения тоже есть, благодарность и все остальное. Но мы сейчас просто рассматриваем специфический момент, когда вы понимаете, я что-то вот все в жизни плохо, то нет, этого нет, похоже, за грехи. Вот, и вы хотите как-то это искупить, то поэтому на раскаяние должно быть. Теперь давайте посмотрим, какие действия считаются богоцентричными, которые можно делать в нашей жизни повседневной. Вот сами поступки, какие действия можно делать. Уж уже раскаяние есть, да? Теперь что, как оно вот по отношению к Богу может проявляться? Что я могу сделать? Я сейчас буду говорить об этих действиях. Вы, может быть, как-то скажете, ну, это мы знали, да? Но я также буду рассказывать, мы как бы научно к этому подойдем, на основе того, о чем мы говорили. Мы увидим, как эти действия связаны с четырьмя вот этими принципами, о которых мы говорили. Какие там были четыре принципа, помните? Молодцы вообще, молодцы. Вот, и мы увидим, что каждое из этих действий, оно помогает человеку развивать эти четыре вещи. Окей? И первое из них, тут уже не будет ничего на экране, первое из них – это посещение храма. Или, как это называется, посещение культового заведения. Потому что у кого-то храм, у кого-то мечеть, у кого-то синагога, да? У кого-то еще какие там есть? Церковь, да? Вот. Посещение храма или место, дом Бога, да? То есть храм – место, где люди поклоняются Богу. В чем идея вот этого поступка? В чем идея? То есть мы встаем утром, да, и говорим, надо сегодня в храм сходить. И начинаем идти в храм, 20-40 минут там, идем пешком в храм. И вот почему вот за этот поступок, да, идут бонусы? За что? В чем как бы… Ну за что вообще? Извиняемся? Окей, а мы пока идем, это уже поступок. Еще какие варианты? Уже в том направлении. Ты как к Богу. Мы думаем, как пока идем, куда идем? К Богу идем, в дом, в гости к Богу идем. Уже, смотрите, в сознании что у нас появляется? Ага, вспоминаем о Боге, да? И начинаем свое тело, свои какие-то поступки, уже начинаем ты куда? К Богу, для Бога. Уже идет, да? Уже карма связана с Богом. Еще какие, что? Приходим туда, и там же все не бесплатно, да? Там же везде коробочки стоят, да? Соответственно, это, а куда кидать? Представляете, нет храма, куда кидать? Ой, не попал. Алло, Бог, хочу для тебя что-то сделать, да? В каком месте? Вот. Ну, дома поставь. Ну, дома, а кто будет дома тратить? Я и буду тратить. Надо кому-то отдать, да? Смотрите, мы туда идем, уже ноги заняты служением Богу. Уже, смотрите, это какой принцип? Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Правдивость как проявляется? Признаю Бога. Так? Принцип правдивости есть. Значит, кто-то там... Ну, то есть я хотел на футбол пойти, да? А тут, ну, все-таки, наверное, сходить, что ли? Ну, наверное, есть, да? Смотри, наверное, есть. Уже прорыв, да, какой-то? Уже какой-то в знании прорыв. Правдивость есть. Аскетизм в чем проявляется? Ну, как усилия прилагаю, мог бы пойти на пляж, а иду в том направлении. Притом это предписанная обязанность для людей. Говорят, хотя бы, ну, в каждых традициях по-разному, к тому в пятницу, кому в воскресенье, да, кому в субботу, надо куда-то идти. Слушаюсь. Перерыв, что ли, опять? Вот. Еще как аскетизм, милосердие в там может происходить милосердие. То есть там есть люди какие-то, бабушки, дедушки. Милосердие. Аскетизм, чисто милосердие. А чистота в чем? Ну, как бы, да, наверное, надо как-то все-таки не только для себя жить. Чистота, элемент чистоты. Хорошая деятельность. Получается, мы идем, мы уже эти принципы начинаем в свою жизнь вводить. Окей, пришли туда. Что там происходит? Есть разница дома сидеть, молиться и в храме?
3: Да.
1: Говорят, в храме тяжелее, да? В доме спокойно. В храме легче. Замечали, да? Приходишь, и там место, мы говорим, намоленное, да? То есть все пришли как-то там вот необычно, да? Я помню, однажды я попал на Пасху в Иерусалим. Ну, я как бы вообще сам придерживаюсь другой конфессии, но мне интересно. Вот. Я не понимал, о чем там, там пели очень красиво пели. Я туда зашел, волосы дыбом. У меня нет волос, да? Мурашки по телу. Я чувствую благодать, там благодать. Почему? Потому что люди собрались на праздник. Все, ну, искренние, люди искренне пришли туда. Ну, там такая очередина была. Все туда поместились, в этот храм. Вот. И ты чувствуешь, да-да, похоже, есть все-таки Бог. Даже человек атеист, он за это чувствует. Когда люди приезжают во Вриндаван, это святое место в Индии, даже если он, ну, полный атеист, знаете, корреспонденты какие-то приезжают поснимать, какие-то мысли интересные начинают появляться. Место влияет, место влияет. То есть в этом месте легче быть настроенным. Также в этом месте, что нам в храме можно еще делать? Настроили, что еще там есть? Пообщаться можно, там, знаете, святые люди присутствуют. Если найдете, там они как-то кучкуются, там тусуются в этом месте. Духовные люди. Можно поговорить на эту тему. Хорошая вещь. Потом, смотрите, глаза там можно куда-то деть. Не в интернет, а куда-то куда. Напоминает опять о Боге. Глаза, смотрите, заняты служением Богу. Уши заняты тем, что там слушают о Боге. Ноги пришли к Богу. Запах освященного, да? Вот, еда освященная. Ну, хорошая вещь. За это награждают. Потому что это человек и помогает эти принципы, четыре принципа, она помогает ему развивать. И там есть история интересная, показывающая, насколько могущественно сам это действие, насколько оно могущественно. Я согласен с вами, что это также зависит от сознания. Если человек туда как на музей пошел, да, это один эффект, но эффект все равно будет.

0: Вот. И по дороге эта умирающая курица, эта лиса, она неожиданно обошла вокруг, справа и слева направо, да, по часовой стрелке, обошла храм. Маленький храмик там был. Она просто как-то так вот нечаянно обошла. Если вы хотите кому-то выразить почтение, обычно обходят по часовой стрелке человека или храм. То есть, ну, когда в следующий раз будете в храме, в некоторых храмах там возле алтаря можно обходить. Есть такие. Это специально сделано, чтобы человек мог выражать почтение. Храм обойти. Парикрама называется. И вот эта лиса нечаянно обошла храм вот так с этой мертвой курицей, умирающей курицей. Этого было достаточно, чтобы эта курица несчастная освободилась от всех проблем. Ну, не только она оставила тело, но и не нужно было больше рождаться. Она очистилась, достигла успеха. Ничего не понимала, просто обнесли вокруг храма. Этого было достаточно, чтобы искупить все свои грехи. Хорошая карма, да. Также говорится, если человек какой-то построил храм, то тысячи поколений в его роду, тысячи поколений. Знаете, вот кто-то переживает, я хочу что-то для детей оставить. Можно тысячи поколений, которые будут рождаться в вашем роду, оставить что-то для них хорошее. Говорится, если человек построил храм, то тысячи поколений в его роду, они получают возможность очиститься. Такие благословения. Еще одна очень мощная деятельность, благочестивая, богоцентричная, называется слушание о Боге. Такая простая вещь – открыть ухо и слушать. Как бы получается, ну а за что такие награды? Человеку просто рассказывают о Боге, читают из Писаний, истории о Боге. Как это связано вообще? Почему это такие бонусы идут за это? Аскетизм там есть? Он предписание, потому что предписано, что надо каждую субботу, там, воскресенье, пятницу, да? Кому как, предписано, что надо делать? Читать надо, да? Там, я когда был там же, в Израиле, там у них есть такая вещь, как суббота, шаббат, да, это называется? И там в этот день не надо работать. Нельзя, не точно? Нельзя. Знаете, зачем они не работают в субботу? Вот идея была в этом изначально. Зачем воскресенье нужно, знаете? Вот не чтобы там напиться, да? Но не в этом была идея. Выходной не для этого давали. Вот. И, соответственно, это предписано. Если человек начинает делать это, он уже слушается Бога. Что, написано же? А в чем будет чистота? Там хорошие вещи вообще описаны. Хорошие вещи, да. Я вам историю одну расскажу, интересную. Был один человек. Не надоело вам еще, нет?
1: Нет.
0: Спасибо, да. Моргайте мне так. Один человек, его звали Харидас. Хороший очень человек, очень хороший. Верующий, влюбленный в Бога. Вот все четыре принципа в его жизни были воплощены. Вот. Аскетичный, милосердный. Вот. И любит Бога. Знаете, чем занимаются влюбленные? Все время о своем объекте любви говорят. Да, рассказывают всем, поет он. Ну, вот так вот, блаженно одним словом. И всегда это кому-то не нравится. Всегда находятся какие-то люди, которые считают, ну, что-то он чересчур уж вообще. Все должны про меня говорить, почему он о каком-то Боге говорит. И один такой завистливый человек решил насолить этому Харидасу. И он пришел, значит, к правителю и говорит, вот этот Харидас, он не из нашей религии. Что-то он слишком верующий. Надо его наказать. Вызвали Харидаса и говорит, Харидас, ты хороший человек, из уважаемой семьи. Вот. Зачем тебе вот это вот все надо? Давай кончай с этим. Живи как нормальный человек. Смотри телевизор, ходи на футбол, занимайся ерундой. Как все, живи, ну что ты вообще выделяешься? Он говорит, я бы рад, не могу. Не могу просто. Оно само как-то вот. Бог такой классный, знаете. Только могу вот о нем говорить. Харидас, я тебя предупреждал. Харидас объясняет, знаете, если даже вы меня разрежете на куски, каждый кусочек будет прославлять Бога. Ничего не могу с этим сделать. Извините. Ну ладно, Харидас, ты сам виноват. И он вызвал, значит, двоих палачей. Знаете, такие вот из страсти

0: Христа увидели, да? Вот такие всегда бывают. Им нравится издеваться, вот как Мригарий, да? Нравится шкуру сдирать там. Нравятся такие вещи им. Им в радость такое. Они дали ему им этого Харидаса и сказали, знаете, значит, его надо забить палками. Такой вид казни. Вот я однажды видел, как... Видели бамбуковая палка у индусов там, да? Я однажды видел своими глазами, как там была бешеная собака, она кусала людей. И ее нужно было убить. Они там подкорулили как-то, выбежала эта собака из-под подворотни. И вот этот человек, который ждал с палкой, он одним ударом разломал ее пополам. Палкой ударил, она сломалась. Прям, знаете, сломалась. Больно вообще палкой. И вот его нужно было бить палками, пока он не умрет. Обычно это где-то минут 30 занимает. Насмерть убивают человека. По улице его проводят, тащат по улице и бьют палками. Одну-две улицы, и человек умирает. И, значит, они тащат его, бьют палками. Люди, к ним многие говорят, простите этого человека, убейте меня, отпустите, это же святой. Они никого не слушают, бьют его. Проходит 20 минут, 30, 8 часов. Прошло 8 часов. Они уже не могли его бить. Уже ночь, вечер, солнце садится. Они к нему в ноги и говорят, слушай, Харидас, ты же святой. Ты же должен быть сострадательным. Если мы тебя не убьем, то убьют нас. А у нас ипотека. Ты же святой, ты должен же думать о других, понимаешь? Если ты не умрешь, то убьют нас. Харидас сказал, ну хорошо, и умер. Он умер. Они притащили это тело к этому правителю и говорит, мы убили его. Этот правитель с этим человеком завистливым, они настолько ненавидели этого святого человека, что они захотели даже его похоронить. Он говорит, если мы его похороним, то он еще очистится, ну как бы карма там поменяет, пусть он страдает. Давай его выкинем просто в речку. Они кинули его в Гангу. Труп кинули в Гангу. Этот труп плыл какое-то время по Ганге, и он ожил, да. Он пришел в себя, вышел на берег и пошел назад. Он подумал, ну я, наверное, некорректно объяснил им. Как-то люди вот не поняли, надо помочь как-то. Но это не самое интересное. Ну, понятно, те люди сразу осознали, у них видение расширилось. Они говорят, ой, извините, простите, так вы святой человек, оказывается. Не разобрались, ой. Вот он их простил, понятно. Но это не самое интересное в этой истории. Когда однажды, когда Харидас молился Богу, он увидел откровение, там Господь предстал перед людьми, разными людьми, и рассказывал им, как он проявлялся в их жизни. Он говорит, а ты помнишь, когда была такая ситуация? Человек говорит, да, я помню. А вот это помнишь, как было? Он говорит, да, это я проявился. И вот у нас, когда Харидас там стоял возле алтаря, он говорит, Харидас, ты помнишь, тебя били? Он говорит, ну как это не помнить? Я, конечно, помню. Знаешь, Харидас, когда я видел, когда люди били тебя, я хотел прекратить этого. Я хотел убрать этих людей, но я не мог ничего сделать. Я стоял рядом и не мог ничего сделать, потому что ты молился за них. Ты просил, чтобы я их не трогал, чтобы я их не убирал никуда. Я не мог это делать, но в то же время я не мог смотреть, как они тебя бьют. Поэтому я лег на твою спину, чтобы эти удары достались мне, а не тебе. И в этот момент он показал свою спину. Вы спросите, есть ли у Бога спина? У него все есть. Все нормально. У него все есть, и спина тоже. Он увидел эти рубцы на спине Бога. Понимаете, как чувствовал себя Харидас, да? Вот. И когда мы слышим такие истории, у нас появляется понимание, что же такое жертвенность вообще? Что означает любить? Дайте примеры. Поэтому, когда мы слушаем о Боге, то появляется чистота внутри. Хочется быть хорошим. Да ведь? Вера появляется. Что это возможно, что такое бывает. Милосердие тоже появляется. Думаешь, ну надо как-то и другим тоже, ну, по-человечески с ними вести. И говорится, что если человек слушает о Боге, даже если это механически, иногда это в ритуализм превращается. Там что-то говорят на непонятном языке, да? Вот. Но даже это влияет. Даже это влияет. Но лучше, конечно, когда мы слушаем о Боге от людей, которые чувствуют Бога, которые живут по законам Бога. Тогда эффект невероятный просто. И говорится, что само по себе вот это слушание, является самой благотворной, богоцентричной деятельностью. Кажется, легко, да? И как бы за что? Но вот Бог так решил. Когда человек слушает, он избавляется от многих своих прегрешений, и в нем, помимо этого, просыпается знание и вера в Бога. И еще один есть метод, очень сильный, который помогает человеку, ну, служить Богу, как-то делать для Него. Это молитва. Молитва, вознесение молитв, прославление Бога. Это считается самый, особенно в наш век, это считается самым эффективным способом служить Богу, возносить Его молитвы. И вознесение молитв – это непростая вещь. Вы уже 150 раз слышали, да, на лекциях здесь, надо молиться, да? Олег Геннадьевич постоянно говорит, молиться, да? И вроде бы кому непонятно. А как, легко? Пробовали молиться-то? Не просто же. Не просто. Я помню первый раз, когда я пришел в храм, и там нужно было там как-то там поклониться, там что-то такое вот внутри меня, она говорит, слушай, что ты делаешь? Ты же взрослый человек. Гагарин в космос летал. Никого нет. Мы цари природы. Все зависит только от нас. Чего ты унижаешься? Ты же мужик. Представляете? А если еще высшее образование, да? И не одно. А если очень богат еще? То вообще шея не гнется вообще. Она не гнется. Она просто не гнется. У него там что-то... Кол вообще там. Это очень непросто, тем более сказать «Бог, ты есть, прости». Вот очень вообще язык не поворачивается. У кого-то поворачивается чуть-чуть. Вон. Что нужно, чтобы человек мог молиться? Чтобы он мог сказать «Знаешь, вот ты есть, я вот хочу с тобой пообщаться». Тут несколько вещей нужно. Я вам могу подсказать, что нужно. Первое, нужно понять, что вообще он существует. Вот если вот у человека вот такое мировоззрение, первое, помните, да, бесконечность, он в принципе не может никому молиться. Кому молиться-то? Или если все из взрыва произошло, молиться-то кому? Некому. Взрыву, что ли? Дорогой взрыв. Алло. Ну это безумие вообще какое-то. Ну то есть я должен понять, что есть кто-то там наверху. Если я этого не понимаю, фильм видел в детстве про колхоз. И там комсомолец. Целина там, я не знаю, видели, черно-белый еще. И он, значит, там все сохнет вся это, все, что они посадили. Вот. И он уже не знает, поливать нет, дождя нет. И он уже, знаете, до точки вообще дошел. Комсомолец до точки дошел. «Бог, если ты есть!» Вот так он закричал вверх. «Тебя не...» Знаете, он обиделся. «В тебя нет...» Разворачивается, а туча идет. «Ой, извини», говорит. Ну, то есть, все-таки комсомолец, да, но там что-то у него было. Но, то есть, человек должен понимать, есть высшая сила. Но этого недостаточно. Нужно еще понимать, что он меня слышит. Ну, что ему есть, для меня дело какое-то. Если у меня такого понимания у меня нет, я не смогу молиться. А еще нужно понимать, что он вообще хороший. Я люблю говорить, хороший человек. Он добрый, хороший человек. Потому что даже если он есть, и он меня слышит, но если он ко мне плохо относится, я говорю, ой, мне так... Он говорит, и здорово вообще. Если нет понимания, что он хорошо ко мне относится, невозможно молитва. И так, если он есть, если он меня слышит, если он вездесущий меня слышит, и если он ко мне хорошо относится, только в этом случае я могу обратиться к нему, что есть шанс. Если такого понимания нет в моем сердце, какая молитва? Нет ничего. Могу там как-то... к себе обращаться, внутреннему «я» какому-то, но никому больше. Поэтому не все могут молиться, но если те, кто могут молиться, те, кто могут обратиться к Богу хотя бы один раз, то одного этого раза... Я опять вспомнил историю из Пуран. Там один грешник, знаете, из Подмосковья тоже, да? Да, как-то 80 лет было дядьке, дожил как-то до 80 лет. Грешник был конкретный. Всю жизнь, ну, без билета ездил, да. Конкретный грешник. Обманывал там всех. нехороший человек. И когда он помирал, ясное дело, за ним пришли. Ну, вот эти вот из департамента оплаты ипотеки, да. Приставы, да. Пришли за ним, уже как бы его ждут. И он от испуга, знаете, от испуга, он закричал. У него сын был. Ну, то есть он где-то индийские фильмы смотрел что-то. И сына назвал Нараяна. Нараяна, это, если перевести на русский язык, это имя Бога, которое означает «прибежище всех». Ну, на санскрите Нараяна зовут. И он назвал своего сына Нараяна. И тут пришли эти приставы с веревками, с рогами, с зубами, радостные, клиент. И он от страха позвал своего сына, пятилетний, там, малыш бегал, он говорит: «Нараяна!» И неожиданно пришли другие из другого департамента. Один раз ему нужно было произнести, один раз, такого могущества. Один раз произнес эту молитву, к Богу обратился, один раз перед смертью. Пришли из другого департамента, объяснили все, наш человек. Прости. Да, вообще без веры произнес. Вообще без веры. Он даже не знал, что это такое. Фильм посмотрел просто. Назвал сына Нараяна. Не знал ничего. Звал сына, никакого Бога не звал. Простили его. Такого могущества. Но вы спрашиваете, а почему у нас так не получается? Потому что Бог – это не автомат газированной воды. Он – личность. Поэтому он очень хорошо смотрит, кто на что способен. И вот тот мужик, Аджамила, он ни на что больше не способен был. Он вот в испуге сказал Нараяна. Максимум, что он мог сделать. У него никакой веры не было, ничего не было. Но так как Бог, он слышит, когда к нему обращается, то он проявил все свое могущество. Допустим, у какого-то человека, вот есть у вас 100 рублей? Вот у него есть 100 рублей. Он может дать мне 100 рублей, в принципе? Но это же не факт, что он мне даст 100 рублей. Он же живой человек. Может сказать: знаете, я чуть не хочу тебе 100 рублей, давай. А кому-то ему захочется дать. Поэтому то, что молитва может сделать такое с человеком, еще не значит, что она с каждым такое сделает. Потому что Бог-то живой. И он смотрит, нравится, старается человек. Максимум делает из того, что он может делать. Поэтому молитва – это не механическая вещь, это усилие всегда. И когда человек старается, обращается, прилагает усилия, правильные настроения, то тогда не может быть такого, чтобы Бог не ответил. Такого не бывает. И спрашивают, какие молитвы возносить, свои или канонические? Как вы думаете? Искренние, говорят, правильно. Свои и канонические. Можно свои, можно по-русски, можно говорить от сердца. Но, знаете, есть люди, которые, они уже знают, как с ним общаться. Иногда наша молитва, если вот ее записать со стороны на видео или на диктофон, это не молитва, это какие-то разборки просто. Бог, короче, ну ты чё? Я тебе тут свечки, где товар? Мы не замечаем, мы привыкли как-то жить, да? Как бы мы не замечаем, что как это выглядит со стороны, что там нет какого-то умения, смирения, да? А есть люди, которые уже научились, они уже в правильном настроении находятся. И вот такие люди, они составляют их настроение запечатлено в словах. Вот эти молитвы канонические. Молитвы, мантры, в которых молитвы, мантры, там есть настроение особое. И когда мы получаем молитву, учимся какой-то молитвы, хорошо надо узнать, а что за этой молитвой стоит. Вот мне рассказывали, я раньше не знал, что вот в этой молитве «Отче наш», да? Там про хлеб. Я думаю, что хлеб? Все, хлеба людям не хватает. Почему не масло? Почему не маргарин, да? А потом мне объяснили, что хлеб – это не хлеб. Что речь идет о духовном знании. Ну, знающие люди. А так бы всю жизнь и хлеба просил, понимаете? Получил там что-то там механически, да? Или вот Хари Кришна мантра, да? Какая-то магическая формула, да? Вот ее там повторяет, говорит, здорово, да? Но там же есть смысл. Там же есть смысл. Там это же обращение к Богу, просьба о любви к Богу. Если человек это делает со смыслом, эффект-то другой ведь, да? Поэтому, какую бы молитву мы ни взяли, хорошо спросить у специалистов, что за молитва-то, про что речь, чтобы эффект был больше. Поэтому хорошо, если молитвы наши канонические, но их надо узнавать, про что речь, чтобы сознательно это делать. И спрашивают, как часто надо молиться. Ну, видите, у того один раз достаточно было. Но, может быть, для нас это недостаточно. Если мы можем больше, то это надо делать регулярно. Вот это надо делать регулярно. Еще очень хорошая вещь, которая помогает человеку служить Богу. Вот, сейчас для вас будет интересно, что такое можно сделать как служение Богу. Оказывается, есть еще вот даже нашу обычную материальную жизнь, допустим, семейные отношения, можно сделать как духовную жизнь, представляете? Вот что-что, как, а вот семейные отношения, как это можно в духовность превратить? Знаете, как вот это можно сделать? Хотите, покажу? Фокус. Как вас зовут? Алексей, да? А вас?
1: Валентина.
0: Валентина. Алексей, вот можете Валентине дать этот фломастер? Ну, дайте, да. А вы наблюдайте сейчас внимательно. Давайте. Как он будет давать? Да, да. Вот. Спасибо-то, надо сказать?
1: Спасибо.
0: Да, дайте назад фломастер. Вот скажите, вот, все, спасибо. Вот сейчас Алексей кому служил? Мне или Валентине? Но я Бог, как бы, понимаете? Договорились, да? До точки просто. Смотрите, он ей подарил фломастер. Внешне вроде бы он для нее делает. Но с кем у него отношения налаживаются? Потому что он меня слушает. Я попросил его это делать, и он это делает, потому что я его попросил. В итоге у нас отношения налаживаются. А если бы он сам ей фломастер подарил, то как у него, с кем отношения налаживаются? Улавливаете разницу? Поэтому если человек живет семейной жизнью так, как просит его Бог жить, то с кем у него отношения налаживаются? Если он просто живет семейной жизнью, ну, это никакой духовности не имеет вообще. Да, можно это делать как-то экологично, там, психологично, и меньше проблем, да? Но это не духовная вещь, это какая-то благочестивая, ну, чуть-чуть лучше будет жить. Но это не богоцентричная деятельность. Но когда человек понимает, почему так надо делать, мне попросил Бог это делать, то это его отношение с Богом. Вот таким образом даже обычная материальная семейная жизнь может превратиться в богоцентричную деятельность. Интересно же, да? Еще один способ, как можно служить Богу – освящать пищу. Как, сколько раз мы кушаем в день? 5 сказали, да? От 2 до 5, да? То есть каждый раз, когда мы кушаем, мы совершаем какой-то поступок, за которое есть последствия. В зависимости от того, кого мы едим или что мы едим. Карма. Вот. Но человек, который, смотрите, эту пищу, благодарит за эту пищу Бога, говорит, спасибо большое. Слушай, оказывается, от тебя пища ведь. Вспоминает, да? Ну, в традиции ведической, там это освящается, каким образом, на алтарь ставят. Благодарность, да, благодарность выражаю. В других традициях просто молитвы читаю, да, я так понимаю. То в этот момент ваша еда становится не едой. Это уже освященная пища. И получается, 2 раза в день уже можно заниматься духовной практикой. Мощно же, да? Что только не придумают люди. А? А есть инструмент общения. Смотрите, я уже готовлю, да, ты кому готовишь? Говорят, мужу, это карма. Может, хорошая, конечно, легче жить будет, вот если ему готовить. Но если я готовлю, кому готовишь? Для Бога. Отношения с Богом. Он принимает. Ему нужна еда вообще? У него все нормально с едой. Ему нужно отношение. Отношение. Признание. Вот. Еще одна вещь, которая... Ну, про благотворительность просили поговорить, по благотворительности. О, это такая, конечно, трудная вещь. Жадность же, да? Я помню, всегда вот трудно. Тебе дают вот... Ну, представьте вот, да? Вот вы никого не трогаете, все хорошо у вас. Смирились, ну, с тем, что у вас маленькая машина, да, самокат. Вот уже как бы хорошо себя чувствуете, да? Тут неожиданно подходит человек, и дают вам пачку денег по 500 евро. Сколько там в пачке? 100 штук по 500 евро. Сколько это будет вместе? А? 50 тысяч евро. Это много, нет? Нет, давайте 10 пачек. 500 тысяч, 500 000 евро дают вам, Алексей. Вот. Представляете, секунду назад этих денег не было. Вы хватаете их. Секунду назад не было, ни планов никаких не было. Самокат, все нормально. Вы хватаете их, просто дотрагиваетесь до них. И в следующую секунду вас спросят, а вы можете 10 евро дать? Какой будет ответ? Секунду назад их не было. Вы просто касаетесь их, и в этот момент уже вы их потратили. А можешь дать? Нет. Самому мало. Секунду назад их не было. Все было нормально. Это жадность. Поэтому очень больно отдавать. Чувствовали, да, такое? Больно отдавать. Ну, 2 копейки, ладно. На тебе, Боже, еще нам не гоже. Вот. Но отдать что-то, да, больно. Но в этом практика. Поэтому для людей, которые вот это вот думают только о себе, вот эта практика милосердия, да, думать и о других, оно заключается в том, что для других надо что-то делать, что-то отдавать для других. Это больно. Но если это делать как богоцентричную деятельность, это не только... Если просто делать, это уже хорошо. Уже сердце будет отмокать. Вы увидите эффект. Но если это делать еще так, как говорят нам Писание, как говорит Бог, богоцентричное, то тогда эта деятельность будет приближать нас к Богу. Каким образом благотворительность может превратиться в богоцентричную деятельность? Если мы будем тратить ее на духовные цели, духовным людям. И меня спросили, вот был такой вопрос. Помните, я вам рассказывал, что если дашь 100 рублей обычному человеку, да? Вот, а если дашь святому человеку, там много придет. Меня спросили, а это случайно не подстава? Типа вот эти святые, они специально так рассказывают, чтобы им деньги давали. Им же надо на что-то жить. Вот научно можете объяснить, как это работает? Ну, действительно, есть такая проблема, что люди переодеваются в какие-то религиозные одежды, да, и начинают просить людей подаяния, взывая, ну, к их религиозному чувству, вот, и начинают им рассказывать, как это благоприятно, чтобы они больше давали. Вот, такая есть проблема. Обманщики. Есть такая вещь. Поэтому, если вы хотите узнать, как выглядит духовный человек, я, ну, послушайте этот семинар «Как найти духовного учителя», я там описываю качество святого человека. Да-да-да. Там есть эти признаки. То есть не то, что по одежде надо смотреть. Если это обманщик, и вы дадите обманщику, то ничего хорошего вы не получите. Даже этих 100 рублей вы не вернете. Еще и заберут у вас что-нибудь. И скажет, ну, соучастник преступления. Поэтому как выглядят не одежда, как бы показатель, а качество. Поэтому, если вы не видите, вы не верите кому-то, что это духовный человек, ну и не давайте. Мало ли, что он говорит. Там же есть качество определенное. Но каким образом работает, какая разница дать обычному человеку и дать духовному человеку? А разница в том, на что потратит этот человек ваши деньги. Если он потратит на то, чтобы ну, какую-то простую вещь сделать, ну, купить молока, выпить, и то, что он стал ему легче, голод прошел, вы получите, конечно, благо, потому что этот человек, ну, помогли человеку, да? Если он выпил водки, то вы не помогли человеку, а сделали хуже. Ничего хорошего не будет. Но если вы даете чистому человеку, он потратит эти деньги на Бога. Означает, что вы в эти 8 часов, которые вы зарабатывали эти деньги, 8 часов отдали непосредственно Богу. Понимаете, да? Очень сильно зависит, кому вы даете. Поэтому обычно в Ведах, когда говорят о благотворительности, там подчеркивают, смотрите, кому даете. И разным людям надо по-разному помогать. Потому что, смотрите, если человек не квалифицирован, он может ваши деньги неправильно использовать. Поэтому таким людям можно дать одежду, можно накормить, можно, знаете, билет купить на поезд, чтобы он доехал. Потому что никак по-другому не сможет это использовать. Ну как еду еще использовать? Продать, что ли? Только поесть. Но деньги можно по-разному использовать. Поэтому, что касается денег, тут надо смотреть, особенно больших сумм, надо смотреть на чистоту этого человека. А куда он их потратить? Потому что вы можете еще убить этого человека этими деньгами. Вы дадите ему эти деньги, и он потом такое сделает с перепуга. Чистота очень важный фактор. Если это духовные люди, то и тратят они на духовность, на Бога, то вы становитесь соучастником этого божественного действия. Вот. Таким образом, благотворительность может стать богоцентричной. Есть еще и другие, но я рассказал о главных. Простые вещи. Я попытался это связать с тем материалом, о котором мы говорили, да? Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Такие принципы религиозные. Мы говорили о четырех способах, да? Посещение храма, слушать о Боге, молиться, семейная жизнь, да? И благотворительность, освящение пищи, семь вещей. Много всего еще есть, но хотя бы что-то из этого, это уже будет начало. Если вы захотите это делать лучше, то мы уже знаем, как это делать лучше. Спросите у специалистов, с чего вам конкретно начать, с какого уровня начать, как лучше это делать. Но даже если просто делать это хотя бы как-то, уже будет эффект. Когда это не работает, последнее, что хочу сказать, когда вот эти хорошие богоцентричные действия, когда они не работают? Они не работают в одном случае, когда человек становится профессиональным грешником. Профессиональный грешник. Кто такой профессиональный грешник? Это вот то, что женщина как раз она спрашивала. Если человек не собирается внутри меняться, если он внутри оправдывает себя и говорит: «Вот я сейчас вот нахулиганил, и это нормально, это нормально. Сейчас пойду помолюсь, и меня простят». Чувствуете внутри, да? Он не признает своей вины. Он говорит: «Это хорошо. Что я делаю, это хорошо. Я сейчас еще Бога использую как половую тряпку для затирания своих грехов». За такие вещи еще больше наказывают. Чувствуете, да, момент? Сразу возникает вопрос: но если человек слаб просто? Это разные вещи. Если человек по слабости, как вот выглядит вот этот вот профессиональный грешник, да, внутри, и человек, который по слабости срывается? В чем принципиальная разница между ними? Нет раскаяния. Тот человек не раскаивается, он считает это нормальным, у него ничего не шевелится там. У этого человека он понимает: это нехорошо, я так не хочу. Он внутри раскаивается. Но он также должен и внешне что-то делать. Если он знает, что, проходя по этой улице, я все время попадаю в казино, не могу удержаться. Ну, значит, иду, все нормально. Но как только я вижу эти моргающие огни, я уже не могу себя контролировать. Как будет его искренность проявляться? Он будет ходить по другой улице. То есть какие-то вещи человек должен делать, какие-то усилия, подтверждающий, что он искренний, он должен прилагать. Да, падение неизбежно, особенно в начале, потому что мы слишком уж давно здесь живем, уже привыкли к каким-то вещам. И это ничего страшного в этом нет, если человек не оправдывает это, если он философскую базу туда не подгоняет, говоря: ну так и надо жить, и это нормально. Но если он раскаивается и прилагает усилия, тогда это просто слабый человек. И постепенно это пройдет, если он будет искренне обращаться к этим действиям, обращаться к Богу, это пройдет постепенно. Но вот если он хамить начинает, то это не сработает. Это не работает. Окей. Я, наверное, на этом закончу. Спасибо вам за внимание и терпение.
2: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: раздачи пищи. То есть это касается кормления голодных. Веды рекомендуют это делать или у себя дома, или в специально предназначенных местах. И на Руси обычно открывали места кормления, бесплатные столовые. Это на Руси было очень распространено. На Востоке, бедная страна, Восток, много бедных стран. И вы можете приехать в какую-то деревню и выбирать, где вы бесплатно пообедаете. Беднейшие страны. Вот я приезжаю, когда я своим глазам не верю, я живу в гостинице, и рядом со мной видно три места, где абсолютно бесплатно раздают то же самое, что я покупаю. Но там не принято покупать, а брать бесплатно, если у тебя есть деньги. То есть это ханжество считается, 100%. Если у тебя нет денег, можешь встать в очередь и поесть в нескольких местах спокойно вообще. Абсолютно хорошую еду, абсолютно высокого качества. То же самое, что люди покупают. Абсолютно спокойно. Понимаете? Но если есть деньги, это не принято. Это очень странно, когда западный богатый человек встает в эту очередь и со всеми ест. То есть это не приятно. Представьте себе, бедные страны. Бедные страны. И раздается спокойно в нескольких местах. В нескольких местах. И можно ходить и выбирать. Тут мне не нравится, в то место пойду выберу. В то пойду выберу. Понимаете? То есть, как это называется?
1: Так почему?
0: Контрасты, да? Страны контрастов.
1: А? В чем же бедность?
0: Я не знаю. У нас потому что богатство ассоциируется с определенными вещами, конкретно перечисленными в списке: холодильник, там, стиральная машина. Но богатство на Востоке — это отношение. Восточные, при этом, богатство — это отношение. Поэтому у них огромные семьи. Богатство на Востоке — это 12-15 детей. Вот это богатство считается. Потому что они потом заботятся о тебе. Богатство — это то, что может о тебе позаботиться. Деньги о вас в старости не позаботятся. Понимаете? Факт. С ними что-то произойдет обязательно. Не получится. Но когда у вас, ну, 15-20 детей, а соответственно 40-60 внуков, они тоже позаботятся о вас в старости, так? А у нас считается, что если много детей, это бедность, то как же мы их будем поддерживать? Знаете, то есть мышление полностью до наоборот. Полностью до наоборот мышление. Поэтому у них, может быть, нет стиральных машинок, но у них есть 15 женщин в семье, чтобы это спокойно постирать абсолютно без проблем. И одна женщина стирает один раз, но в две недели. Потому что там еще 15 женщин живут. Ну, здесь какая проблема? Другое мышление. Да, абсолютно другое мышление. Поэтому богатство, оно идет рядом с простотой. Реальное восприятие богатства идет рядом с простотой. Богатство, когда у нас полон дом родственников, которые нас любят. Когда у нас полон дом детей, которые нас любят. Полон дом внуков, которые нас любят. Бедность — это когда мы Новый год в одиночестве справляем. Понимаете? Это бедность. И даже если у нас полный стол, всякой отравленной еды, и холодильники везде вокруг, и телевизоры, понимаете? И обои самые дорогие, но нам не с кем поговорить, и мы поэтому смотрим телевизор всю ночь, чтобы поговорить с незнакомцами, с Аллой Пугачевой, чтобы поговорить. Вот где бедность.

И в ветах есть такая классификация, что человек сначала встает на духовный путь. Вот слушайте внимательно. Сначала встает на духовный путь. Потом становится возвышенным. Потом становится очень возвышенным. Очень возвышенным. И это происходит очень быстро. Очень возвышенным становится. Потом он становится попроще чуть-чуть. Потом он становится обычным человеком. Это он развивается все дальше, понимаете? Он становится обычным человеком потом. Потом он становится смиренным человеком. А потом он начинает считать себя падшим человеком, потому что он начинает видеть грехи в своем сердце. И в этот момент, только в этот момент, когда он видел грехи в своем сердце, он встал на путь святости. И кто такой святой? Это тот, кто видит очень много грехов в своем сердце, бесконечно много, хотя у него там почти нет. И видит очень мало грязи в сердцах других. Это квалификация святого человека. Он не воспринимает как что-то серьезное грехи других людей. А гордецы, которые встали на путь духовного развития тоже, они очень много грязи видят в других и вообще не видят в себе. Поэтому они называются «очень святые». Ну, то есть сколько в кавычках. Они так себя считают просто, понимаете? Поэтому путь развития личности, он сложный. Но для начала попытайтесь понять. Самое главное вам сейчас получить знание, получив знание правильное, не развалить свою семью. Потому что именно правильное знание и разваливает семью быстрее всего. Потому что если вы, допустим, не знаете, как мужчине правильно к вам относиться, вы спокойно живете. А если вы узнали об этом, и когда вам трудно, вы ему скажете: «Ну ты же у меня тупой, не понимаешь женскую природу. Будь со мною ласковым, будь со мною нежным». И так далее. Вы слышали уже песенку. И понимаете, так как это правда, а резать сердце легче всего только с помощью правды. Если вы хотите кому-то порезать сердце, скажите ему правду, без любви. И вы ему покоцаете все сердце. И когда вы не знаете правды, когда это правда, и он такой, понимаете, ему очень больно становится. Он говорит: «Я не хочу слушать твои нравоучения. Перестань слушать свои лекции». Почему он так кричит? Потому что жить стало тяжело из-за того, что вы с помощью правды режете его сердце. Раньше вы не знали правды, было легче. Понимаете, когда человек, вот женщина записывает обязанности мужчин, сидят, разрушают всю семью. Мужчина — обязанности женщин. Надо свои обязанности записывать. А когда обязанности близкого человека, надо заткнуть уши в это время. Пускай он слушает, это же его жизнь.

каждого вида жизни есть своя цель. То есть мы родились людьми не просто так. И собачками тоже не просто так рождаются. То есть у каждого вида жизни есть своя цель, то есть свой смысл жизни, для чего вот создан вот этот вид жизни. Вот, и если человек в своей жизни реализует ту цель, для чего он родился человеком, его жизнь автоматически наполняется, становится полной и счастливой. То есть человек испытывает достаток, самодостаточно становится, во всем достаток испытывает. Если же человек не реализует в своей жизни цель, для чего он родился человеком, то что бы он ни делал, он не сможет обрести даже покой, не говоря уж о счастье. И вот в Ведах, да и в других священных писаниях говорится, что человеческая форма, она посвящена только одной цели – обретению своей духовной природы. Только человек может на этой земле понять, что он душа. Животное этого не может делать. И поэтому человек, который пытается осознать себя как душу, вот на этом пути он обретает все, чему ему нужно. Он ничего не теряет и обретает то, чего у него не было. И об этом говорят и ведические писания, и, кстати, и Библия об этом тоже самое говорит. Словами Господа Иисуса Христа, что тот, кто душу свою сбережет, тот ее что сделает? Потеряет. А тот, кто ее потеряет, тот и обретет, сохранит и то, что у него было, и приобретет то, что у него не было. Парадокс. Господь Иисус говорил, он честно сказал, что я всем даю все притчи. Что означает сохранить свою душу? Это означает сохранить свое эго, свое ложное эго, ложный эгоизм, корыстной жизни. Но это означает, что рано или поздно эта жизнь закончится, да? Ведь мы же все тут помрем. Смертность у нас 100%. Таким образом, человек, который живет только для себя, в конечном счете итогом его жизни просто смерть. Все. Ничего другого он в жизни не найдет. Тот же человек, который потеряет себя, что означает? Он отказывается от своего эго, отказывается от корыстной жизни и начинает культивировать себе жизнь на другой, на духовной платформе, на бескорыстной. Такой человек ничего не теряет из того, что его окружает. Вот у нас, у многих такая мысль сидит в сердце, что есть некая материальная жизнь, да, такая полна грехов, там у нас много, а есть такая духовная жизнь, такая духовная, и к материальной никакого отношения нет, это иллюзия. На самом деле нет никакой разницы между духовной и материальной жизнью. Понимаете, ничего внешне менять не надо. И вот эта вот разница, единственная, которая есть между духовной и материальной жизнью, это наше отношение к ним. Все. Отношение менять надо. А все остальное должно остаться как есть. Из семьи не надо уходить. И работу менять не надо. И в другой город ехать не надо. Потому что там будет все то же самое. Нужно научиться выполнять то, что ты делаешь, немножко в другом настроении. Настроение служения. Вот что надо менять. А внешне не надо ничего менять. Это и есть.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели Вреда Радио. Вновь рады приветствовать вас на нашей интернет-волне. И сегодня мы продолжаем с вами разбираться в искусстве отношений, развеивать мифы, которые связаны с отношениями мужчин и женщин. Помогает нам в этом педагог и психолог Арсений Сидоренко, который уже на протяжении нескольких недель помогает нам понять, как же должны выглядеть счастливые семейные отношения с точки зрения Вед и современных реалий. Мы, как всегда, ждем вашего вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в наших социальных сетях vedaradio.fm в Телеграме, ВКонтакте или Одноклассниках. Очень ждем общения с вами. Ну а я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Спасибо большое, что вы сегодня вновь с нами, и у нас уже сложилась традиция, что вопросы с прошлого эфира мы зачитываем в начале следующего, чтобы с одной стороны напомнить, о чем шла речь в прошлый раз. Сегодня также, я думаю, поступим, поэтому вот первый вопрос, который хочу зачитать. Мы говорили про интимные отношения, поэтому вот вопросы, связанные с этим. Для мужа секс как разрядка, ну и подтверждение, что у нас все в порядке в отношениях. Он не понимает, что я могу просто не хотеть. Не то, что из страха, но просто из любви даю ему то, что нужно. Но чувство, как будто это ежедневный обед какой-то, рутина, что меня не радует. Хочется понять, достаточно ли это мужчинам или нужно что-то думать, как это изменить.
1: Благодарю вас, отличный вопрос. На самом деле это уже называется сексуальное насилие. У вас в семье процветает потихоньку. То есть два компонента. То есть вы должны вернуть ответственность мужу, чтобы он стресс снимал не только с помощью вас, а то получается вы как этот, как подножный коврик, который вытирают ноги. Как бы это недопустимо. Так относиться к жене. То есть вы со временем это вообще может привести к вашей фригидности, потому что женский именно так вот, он очень более родим и более чувствителен к этим вопросам. И вторая часть, то есть мужчина, как бы он должен понимать, что он лидер, у него всего лишь треть даже только дружеских отношений, остальное он лидер, то есть он является господином, он является хозяином в семье. И это недопустимая вещь, как бы старший начинает эксплуатировать младшего таким образом. Поэтому мы должны очень четко ему возвращать его ответственность, как бы и говорить то, что вам неприятно, то, что вы не хотите, то, что снимать стресс он должен сам учить. То есть он должен пойти в бассейн, в баню, прогуляться на природе, да даже друзья, пивка выпить с друзьями, это тоже лучший вариант, потому что он себе вредит, но хотя бы вас не трогает. Скажем так. Ну и понятно, что после этой пьянки он не должен приходить и не бузить тому. Он должен тихонько приходить, аккуратно в кроваточку ложиться, как бы и не трогать семью, получается. То есть семья – это святое. И делитесь с ними эмоциями негативными, что вы чувствуете, говорите ему. Это ваша обязанность, потому что вы потом будете сами ненавидеть мужчину. То есть вы будете копить это недовольство в голове. Потом вы будете срываться на детях, потому что женщина не может ходить, когда ей больно. То есть она, если ей плохо, то всем окружающим тоже будет плохо. Мужа не можете вынести мозги, вынести мозги детям. Будете докапываться до них, будете срывать недовольство на них в первую очередь. Дети пострадают. Поэтому это ни в коем случае нельзя терпеть, и нужно возвращать ответственность мужчине. И объясняет то, что дорогой, у тебя стресс, но как бы, ну, я не аппарат для снятия стресса. Как бы решай вопрос. Вот, иначе у тебя будут, иначе у нас будут проблемы, скажем так, в семье. Это первая часть. А вторая часть. Обязательно женщина должна говорить, как ей нравится. И здесь надо в две стороны работать, надо спрашивать, и как мужчине нравится, и как ей нравится. Ну, скорее всего, женщинам все нравится на самом деле, более-менее. Что не главный вопрос, то, что у них бытовые тела очень сильно съедают энергию. Все, то есть, как бы, женщина, когда у нее в голове, она думает, господи, еще 50 тел, я когда это все успею делать? Она не может расслабиться, оттянуться, скажем так, понаслаждаться жизнью. поэтому. Поэтому вы должны четко посмотреть, где вы не успеваете. Скорее всего, не успеваете с готовкой, скорее всего, потому что кухня съедает больше всего времени, или с уборкой не успеваете. Поэтому приходите к мужу и говорите, как бы, ну, слушай, я не успеваю там-то и там-то, давай решай вопрос. Какие варианты у него есть? Ну, идеальный вариант, конечно же, это дом с мужской и женской половиной или два разных дома построить для вас. Тогда будет гораздо проще, потому что обычно он будет показывать, что мужчины менее чистоплотные, чем женщины. Юридический вариант, и на Руси всегда это было, что была женская и мужская половина дома, потому что, ну, даже Олег Геннадьевич там по скрытым параметрам рассказывает, что как бы у него стандарты ниже, чем у его жены. Поэтому это просто нормальная данность, и с этим ничего не делать, этим просто надо принять и делать, и смириться. Если такие варианты не получаются, тогда нанимать помощь какую-то, уборщицу, еду доставки покупать. Я не вижу проблем в этом на самом деле. Мы тоже нашли святую повариху. А, правильно так? Значит, ну, в общем, нашли святую женщину-повара, которая нашей семье готовит периодически и которая страхует мою жену на случай ЧП. Это абсолютно нормально. Вот, потому что я уже говорил об этом на одном из эфиров, то, что сейчас женщины, по сути говоря, из-за того, что нету коллективного женского труда, она просто в тюрьме оказывается. Ее постоянно одна и та же рутина, что каждый день готовь, каждый день убирай и так далее. То есть просто с ума рехнуться можно. Так не должно быть. То есть женщина лучше, там она один раз в день приготовит на 10-15 человек, во второй день она весь дом уберет, в третий день она всем постирает и погладит. И вот когда 2-3-4 женщины таким вот коллективом работают, тогда все нормально. Плюс не забывайте о том, что даже у женщин, которые родили детей, у них есть месячные, когда она просто может валяться несколько дней в лёжку. И это причем абсолютно нормальная практика. У нее должна быть подстраховка. Когда весь быт на ней держится, то это капец просто для нее начинает. То есть она встает, и она понимает, ну, я попала на неделю. Вот это секс будет у меня сейчас такой. Мама, не горюй, получается. И поэтому мужчина должен помогать или сам что-то убирать, получает, или нанимать кого-то, или еду покупать. Вот это основные моменты, которые выматывают женщину. Немножко женщину могут выматывать моменты, когда она репетитором является в семье, там, особенно после класса 3-4. Это сложно на самом деле для женщин. Если там для маленьких там сад читать еще более-менее даже может быть интересно, то для профильных предметов это тоже тяжелее. Поэтому, может, репетиторов надо уже нанимать и смотреть. В общем, женщина не должна упахиваться. И поверьте мне, если вы женщине освободите это время, когда она может заниматься, просто отдохнуть, она может покайфовать, куда-нибудь в спа сходить, куда-нибудь с подругами просто погулять в парк, ходить в караоке, кафешку. Поверьте мне, она моментально будет хотеть секса, мало того еще, она будет сама еще приставать к вам, к своему мужу, потому что, ну, женщина чувствительность 7 раз больше. То есть мужчине это нравится. А почему женщине, у которой чувствительность 7 раз выше, это должно не нравиться? И она не должна хотеть. Более того, в ведах есть даже такое предписание, что если женщина просит мужчину секса, он обязан как бы удовлетворить ее желание. Там четко было прописано, что когда мужчина правильно заботится о женщине, у женщины само собой возникает желание, скажем так, соблазнять мужа, вставать к нему. Потому что она тоже, если все правильно делать, получает кайф от этого большой. Но сейчас основная проблема – это бытовая перегруженность женщины. Если еще, не дай Боже, женщина работает, то это вообще просто капец. Дети, быт, ну вообще, какой там секс, там просто бы выжить, бы отоспаться. Еще потом она выходные пашет, потому что надо все постирать, погладить, убрать дома. Конечно же, она не будет хотеть секса, она будет хотеть просто поспать и просто, чтобы ее не доставали. Поэтому вот прорабатывайте вот эти моменты, то есть возвращайте мужчине его ответственность за то, что свой стресс он должен сам решать. В каких-то моментах, конечно же, иногда можно вот так вот поддержать мужа, в каких-то изредка моментах. Но это если прямо вот так мужик пришел с работы, ему надо помыться, переспать с женой, потом только он приходит в нормальное состояние, это точно. Что-то ненормальное, это надо менять. И вторая часть, отдыхайте, наслаждайтесь, и тогда все будет радостно, весело, и со временем это будет ослабевать, потому что с возрастом гормональные функции отдыхают и мужчины, и женщины. И там 20 лет хочется реально парной ночной гимнастикой заниматься всю ночь напролет и еще сильно отдает. 30 лет нет, там меньше будет хотеться. 40-50, особенно если есть дети, это еще будет утухать, потому что, ну, знаете, как, напомню, в детстве мне нравился подъемный кран, такая штучка, она брала вещи, она поднималась. Классно, интересно было. Сейчас это кажется каким-то смешным и забавным. Когда я подростком стал, мне там чипсов хотелось есть. А я уже не очень хочу. То же самое здесь, со временем тоже все желания пройдут, и какие-то более интересные, возвышенные вещи придут. Но если это зажимать, если торопиться и не быть естественным в этом вопросе, то есть если хочется делать, если хочется это тянется это делать, не делать, то однозначно, ну, эти желания не пройдут. Скорее всего, обычно муж и жена одна сатана, то есть если у вашего мужа высокая либидо, то и у вас тоже будет высокая либидо. Вам просто, знаете, вам не нравится то, что вам суп подают с протухшими овощами. Вам нужен просто хороший суп, качественно сделанный, который вам нравится, и тогда вы будете счастливы.
0: Спасибо, Арсений. Да, очень непростой вопрос. И, конечно, в каждой семье это происходит индивидуально, и строятся отношения тоже на какой-то общей близости, на те моменты, о которых вы сказали. Безусловно, они очень важны. И в семье хочется чувствовать себя под защитой, как и жене, так и мужу, под защитой семьи. Поэтому спасибо, что рассказываете об этих важных принципах. Еще хочется один вопрос озвучить. Мы говорили о том, что для мужчины в целом интимные отношения – это важные вещи. И сейчас, прошу прощения, немножко его потеряла. Этот вопрос... Так или иначе, пока он у меня не находится, но я помню, о чем он, поэтому я постараюсь его пересказать. Девушка нас спрашивала о том, что для нее гораздо важнее просто объятия, теплые слова, и в целом у мужа тоже он не сильно привязан к интимным отношениям. В целом у них это происходит не очень часто, но отношения очень теплые и дружественные. Достаточно ли этого для нормальной семьи?
1: Мне достаточно. Овуляция у женщины происходит раз в месяц. Ну вот, в этот момент она будет активно соблазнять и приставать к нему и хотеть интима. И очень важно, что она озвучила, что она знает, чего она хочет. Как я понимаю, она получает. У нее хорошие отношения с мужем. Вот. Поэтому не верьте сексологам, скажем так, которые говорят, что там должен быть каждый день там, или раз в неделю. Ну, на самом деле, если вам чем меньше вы хочется, тем лучше, по-честному. Только, пожалуйста, другие люди, не перенимайте это, не пытайтесь это искусственно занижать. То есть, как бы, если у вас режим кроликов, вам надо 5 раз в день, особенно там в первый год брака, это вообще абсолютная норма. Я там где-то читал историю, даже когда там божественные спутники Господа появляются, там описывается, что он на полгода пропал в женских покоях, скажем так. Это... Господи, история Нерутхи. И помните вторую, как героиню звали, его возлюбленную девушку? И Уши его звали. Уши и Нерутха было. То есть там такая была история, что как бы девушке приснилось то, что вот он там какой-то юноша красивый, он ее целует, обнимает, у них все классно. И она грустная стала, проснулась, как бы, что это все было сон. У нее была подружка Читралекха, которая... обладала даром, она могла нарисовать любую личность во Вселенной, скажем так. И она сначала нехотя, как девочка, ничего не рассказывает своей подруге, но подруга выцепила у нее то, что нужно. И она стала рисовать всех этих великих юношей во Вселенной. Одного, второго, третьего. В общем, всю Вселенную перерисовали, наконец-то нашли этого юношу. И эта Читралекха, она мистическим способом телепортировалась к этому юноше и принесла в покой к этой Уши. Этот юноша, Нерутха, он просыпается с утра, и уши его встречает. Красивая должна, и начала ему служить, как положено, как своему мужу. И там описывается дальше, что через полгода у нее стал животик расти, скажем так, через какое-то время. То есть, подумайте, полгода он находился на женской половине. То есть, скорее всего, что там, может быть, интима было много. Вот. Или общения было много. То есть, это в то время еще, когда было два пара юга, когда гораздо было больше, скажем так, чистоты у людей, гораздо меньше, скажем так, эти плотские утехи. Даже в тот момент это было. Сейчас это вообще абсолютно нормально, что кому-то хочется много. Вот, поэтому, если это все в браке, если это женщине нравится, то занимайтесь, как вам нравится. Если вам не сильно хочется этого, то замечательно. Значит, занимайтесь тем, чем вам нравится. Не слушайте тех людей, которые вам говорят об этих вещах, потому что у них могут быть какие-то свои интересы, потому что, представляете, человек там годами один занимается сексом, постоянно еще изменяет, ему будут люди, которые не хотят сексом заниматься или мало казаться, они будут казаться ему странными, он будет чувствовать свою какую-то духовную слабость на их фоне. Поэтому он будет естественным образом волей-неволей как-то пытаться вас обесценивать, говорить то, что нет, вы не умеете чувствовать вкус жизни, но нет, может, вы просто отработали всю эту карму сексуальную в прошлых жизнях, и вас это не сильно интересует в этой жизни, это нормально абсолютно. Поэтому живите, как вам нравится, и будьте счастливы, не слушайте никого.
0: Благодарю вас за важные рекомендации. Действительно, мы все индивидуальны, и стоит прислушиваться к особенностям своего характера, своей психики и учитывать их, особенно в близких отношениях в семье. Я думаю, что мы можем перейти к сегодняшней теме, а потом снова в конце прийти к вопросам, если они у нас останутся, если останется время.
1: Сегодня у нас тема как раз очень схожа с вопросами, то, что все обязанности пополам – это отличный брак. Интересно то, что я заметил, что иногда и женщины поддерживают этот миф, когда все обязанности пополам, но тут нужно очень четко объяснить, какая выгода у этого варианта у мужчин, какая выгода у этого варианта для женщин. Когда мужчины говорят, что все обязанности пополам, они просто хотят лениться. То есть имеется в виду, что им, я не говорю про всех людей, иногда есть действительно варианты, когда оба должны работать, но в общем и целом, когда все пополам, то по факту получается немножко не пополам. То есть мужчина и женщина работают, и большую часть обязанностей детей на себе тащит женщина. По сути говоря, она работает без смены. И, естественно, это очень опасное положение, потому что женщина не выполняет свою главную функцию, она несчастлива, она не наслаждается. Она перегружена, начинает терять свою красоту, она начинает терять свои эмоции, превращается, извиняюсь, в грымзу такую бурчащую, недовольную. Это первый вариант. Второй вариант, если она не в грымзу, она у него хватает благочестия. Все это терпеть, она потом может умереть от рака. Я вот видел даже в духовных семьях такие вещи. Я не уверен, что именно так, но по отношению к мужу я подозреваю, что именно так вот и было, что как бы она все терпела, она была очень сильной женщиной, большими наработками из прошлой жизни, но она просто от рака умерла. И косвенный признак для меня подтверждает этот факт, то, что его дочь от этой женщины, она не захотела жить с отцом, хотя папа у нее богатый достаточно. Как бы, ну почему дочке не жить с папой? Но нет, дочка отселилась от отца и живет подальше от него. Хотя я 100% уверен, что если дочка любит папу, она в жизни не будет от него отселяться. Ну а зачем? Если что, спросит. Всегда пообщаться можно быть. А кто знает Дмитрия Смирнова, ну, я думаю, даже иногда на видеорадио бывает. У него дочка липучка вот реальная. То есть я прям видел, как в храме он на лекции давал, прям дочка с ним рядом сидела, не хотела папу отпускать. И это кажется немножко странным, но это действительно так, что вот настолько сильно дочка, если папа ее любит, она к нему прилипает, и она очень любит его. Мне, причем это не от одной женщины слышал, что прям маленькая девочка, она готова с папой в магазин ходить, не на работу с ним ездить. Вот настолько она привязана к нему. Вот это показатель такой хорошей женской природы. А поэтому женщины в этом варианте, когда они вынуждены пахать, они становятся раздражительными, они не наслаждаются, они теряют свою сексуальную привлекательность, то есть как бы и мужчины таким женщинам начинают изменять. Причем даже зачастую не самые плохие мужчины, не самые злые, они просто не знают этих законов, не понимают. Но незнание законов не освобождает от ответственности. Абсолютно. И самое парадоксальное, что мужчина из-за такой перегруженной женщины может начать пить. Я прям очень хорошо помню, когда я перегружал свою жену. Я прям вообще не мог жить, я даже никуда не мог сходить. У меня постоянно какое-то напряжение и депрессия внутри была. Потому что у меня жена перегружена была. Все. Получай по полной. Вот. И я вот реально выпить, напиться хотел, потому что очень тяжело было психологически от всего этого. Потому что как бы, ну вот ты просто чувствуешь, что тебя давит что-то, давит постоянно, давит плохо. Непонятно вообще, что, не знаешь, что делать, получается. Поэтому это очень плохо. И мужчины таким элегантным способом, они очень много обязанностей себя спихивают. Сами говорят, ну, я поработал, мне надо, я устал, мне нужно там отдохнуть после работы 2-3 часа. А женщине, типа, отдохнуть не надо. И так далее. Поэтому в варианте, когда оба работают, как бы вообще деление на мужские и женские обязанности, оно достаточно условное и договорное получает. То есть однозначно мужчине придется вписываться в какие-то женские обязанности. Однозначно. Или готовить, или стирать, или убирать. Потому что она физически это не сможет. Конечно же, неплохой вариант хотя бы как-то попытаться их определить. Допустим, что мужчина, он решает все административные дела, он ходит в школу, он ходит по чиновникам, он ходит в магазин, продукты покупает, уроки делает детьми. Это как бы обязанность мужчины. Какого черта, я не знаю, уроки должна мама сидеть, детьми делать. Главное, что еще я русский пойму. Но большинство остальных предметов это все достаточно четкие логические предметы. Каким боком там мама записалась, я не знаю. Но все равно мужчине придется делать какие-то домашние обязанности, либо покупать услуги, если финансы позволяют. Опять же, уборочка, доставочка, это все абсолютно нормальная практика. Они, в принципе, и появились сейчас. Зачем? Как бы Бог заботится о людей. То есть я в какой-то момент понял, что я вообще гуглить не могу, я не справляюсь с потоком информации. Мне очень сложно что-то сделать. Там налог заплатить, на самом деле, в России индивидуальному предпринимателю, это еще тот квест с флешкой, либо ходить, ну, чиновникам не очень хотелось ходить, скажем так, заполнить эту декларацию. Но Бог милостив, он создал нейросеть, и она помогает, это реально как бы спасение с помощью нейросети. За 2-3 часа я все-таки отмучил эту систему, одним бы я в жизни бы это не сделал бы. Я потратил бы 2 или 3 дня, не факт, чтобы у меня получилось бы все это. Поэтому сейчас много появилось доставок, клинингов. Почему появилось? Потому что Бог любит людей и помогает им хоть как-то справляться с обязанностями. Потому что, ну, я не верю, что сейчас семье, которая живет в городе, в квартире, даже если муж работает, а жена дома сидит, без клининга и без доставок еды невозможно справиться. Ну, потому что никто не помогает, а родные и близкие, они зачастую даже не ваши друзья, они просто ваши враги. Мало того, что еще не помогут, так еще и мозг вынесут. А вот знаешь... А мы жили вчетвером в одной комнате. Если кто недавно слышал, как Владимир Вольфович Жириновский рассказывал, он спал просто за шкафом, у меня даже кровати не было, не влезала кровать, он просто на полу спал. Вот. И он там в дырявых носках ходил, а много лучшие вещи покупали его сестре, потому что и замуж надо было выйти. И вот он тоже так скажет, вот знаешь, мы вот так вот жили и не тужили. Умолчи про факт, что большинство из этих людей потом водку стали пить к старости или в молодости уже стали пить от этого стресса и так далее. Но мы вот так вот жили, и ты тоже терпи, получается, и страдай так же, как мы. Поэтому родня может быть очень плохим помощником в этом вопросе. И поэтому, да, пользуйтесь доставками, пользуйтесь там мужьями на час, женами на час, которые могут прибраться в доме. Это абсолютно нормально. Это первая часть. Вторая часть, почему все пополам используют женщины. Женщины, к сожалению, они очень часто оказываются под очень большим гнетом насилия. Физического, психологического, эмоционального. Мы с женой открыли еще один тип насилия, новый. Эстетическое насилие. То есть, когда женщина живет просто в квартире, она видит только 4 стены. Пеленки, распашонки, кухня. Вот. Это насилие над умом женщины, ее надо выводить в красивые места, в какой-нибудь парк в городе, всегда в любом есть какую-нибудь выставку, Ну, если можно, если ты настоящий мужик, то вывези свою женщину в Геленджик, кто знает эту песню Шнурова. Помнила? Куда-то в красивое место вывести женщину, чтобы она отдохнула, получается. И вот, находясь женщина под этим постоянным гнетом, ее еще забивают экономическим насилием. То, что, так, ну-ка, моя царевна, ну-ка, моя рабыня, когда я прихожу, ты должна всегда улыбаться. Улыбаться, радоваться мне, пятки целовать и понимать, что ты по моей милости живешь. И женщина вообще понимает, это вообще ужас, а мой труд, а то, что я вкладываю в семью, это не ценится. Ну нафиг вас, мужчина, какая вообще от вас польза? У вас член есть, получается. Вот. Да я могу и сама, если что, себе там сексуальное удовольствие доставить. Какая польза от вас, от мужиков? Поэтому пойду-ка я работать, вообще не нужны мне ваши варианты. И я видел такие варианты, когда женщина прям видно обижена мужиков, поэтому она все хочет пополам, и она хочет независимых отношений. Ну, мало чем то, что она не понимает, что независимых отношений не бывает, потому что если ты хочешь партнерских равных отношений, то что значит? Ты поныла 2 часа мужчины, и он тебе тоже 2 часа будет ныть, говорит, да, я устал. Напряженность между США и Ираном. Высокие цены на дизельное топливо в Европе. Топливный кризис в России. Экономическая нестабильность Центробанка. И вот он будет так тебе сливать и жаловаться. Нет у тебя, ты спухнешь вообще, что это за ерунда, где моя защита получается? Поэтому это иллюзия. Но женщина объективно на самом деле в какой-то степени это дает определенную иллюзию защиты, то что вот я тоже сама зарабатываю, могу себе какие-нибудь ништячки купить, там косметику купить, одежду, сходить куда-нибудь. Потому что реально сейчас я вижу, такие мужчины наглые идут, как бы... Он там зарабатывает только едва на еду, на одежду. Считают, что мы за это уже пятки должны целовать одежду. И женщина должна ему просто как богу поклоняться. Но это в корне неправильная позиция, скажем так. То есть, и мало того, что такое отношение будет приводить к тому, что мужчине будет действительно мало денег приходить. Потому что женщина проклинает этого мужчину, она им недовольна. И будет всем плохо, и детям будет плохо, и мужу будет плохо, и женщина будет становиться некрасивой, несчастливой. Поэтому это не рабочая схема. Но чтобы хоть какой-то баланс поддерживать, потому что вот женщина уже оказалась в этих отношениях, да, ей тяжело из них выйти, однозначно, потому что в браке, когда разваливается семья, страдает гораздо большая женщина. И вместо радикальных, серьезных мер, когда надо прямо иногда ломать надо брак, надо выходить из этих отношений, потому что сейчас зачастую женщины просто уходят изначально за негодяев. Поменяется анекдот, знаете, проводится брак в ЗАГСе и говорит, ну а теперь ты можешь поцеловать. И сзади такой крик, да какой целовать, он уже 5 лет с ней спит. Вот. Если женщина именно вот такой вот брак создавала, то что она просто сожительствовала с мужчиной 5-7 лет, потом кое-как его просто, не знаю, вот дуло пистолета к колбу приставила, обещала то, что в социальных сетях расскажет всем, какой он негодяй, его родственникам, так вот его заставлял жениться на себе, то она думала, то потом оказывается, что этот, после этого брака он таким же, как был тюфяком бесполезным, таким и остался. Здесь бесполезно вообще что-то пытаться, я не знаю, как выжать из камня воды, вот такие вот отношения получать. Там уже все выжито. Он и так изначально ничего вкладывать в тебя не будет. И поэтому в таких отношениях лучше просто ломать это отношение, прорабатывать себя, прорабатывать свои отношения с родителями и искать новые варианты. Так будет честнее, чем вы будете тратить свое время. Но зачастую женщины выбирают, говорят, ну, давай-ка я попробую сохранить эти отношения, но я буду сама зарабатывать. Начинает работать, и это тоже для нее очень тяжело становится. Ну, хотя мне сложно сказать на самом деле. Ну, как опыт показывает, что если женщина разводится и идет работать, то Бог ей дает денег на все остальное. То есть, как бы, Господь поддерживает тех. Если же она работает и находится с таким вот мужчиной-негодяем, скажем так, то тоже Бог ей дает на все как средство, но она более-менее счастливой становится, потому что этот мужчина ей будет все равно портить жизнь, получается. Она будет страдать от этого. Женщина будет страдать просто от того, что мужчина вообще ничего не делает для нее, она вкладывается в него. То есть, когда она дает свою красоту, когда она дает свое тело, когда она дает свои эмоции, это все она отдает. И любая женщина будет хотеть обратно. Как мне сказал один священник храм, я никогда не видел еще ни одну женщину, которая бы делала что-то бескорыстно. То есть она все равно потом будет на счет записывать. Так, 45 обедов, 356 пар носков постиранных, 14 генеральных уборок дома. А мне что за это? И это нормально, потому что женщина должна получать. Она должна получать за свой труд. Это особенность кали-юги, что женский труд очень сильно уничижается, обесценивается. А что там? Я себе уборщицу найму. Найми ты уборщицу себе нормально. Это не так-то просто, кто сделает все аккуратно и качественно, и кто у тебя деньги потом еще не украдет из кошелька. А! Как проститутка вообще. Там у меня там 2 раза в неделю 2 часа меня обслуживают. Вообще это ни о чем. Да, хорошо, бери. Бери проститутку. Будь готов к тому, что а, у тебя могут быть венерические заболевания. Б, что секс будет, скорее всего, не такой классный, как с любящей женой. И в чистые искренние эмоции, которые ты не получишь от проститутки, это все равно будет обман и наигранность. Ты это почувствуешь. Это любой человек со временем начинает чувствовать. И так далее и тому подобное. Если посчитать на самом деле, то содержать жену, я уже гораздо выгоднее и дешевле, чем нанимать кого-то. Это я могу однозначно сказать. Потому что те эмоции, которые она тебе дает, то количество услуг, которые она качественно делает, и самое главное, тот партнер, партнерство, которое она будет тебе помогать по жизни, это вообще никак в деньгах не оценится, и ты не найдешь никаких вариантов. Поэтому для женщины вариант все пополам тоже плохой. Ей лучше все-таки стараться искать мужчину или тот вариант отношений, где она не должна, самое главное, здесь очень хочу подчеркнуть вариант, что женщина не должна работать за деньги. То есть что такое мужская работа? Мужская работа, когда мужчина всегда будет подстраиваться под условия и под окружающих. Допустим, настали тяжелые времена, и я вынужден брать очень тяжелых учеников, таких противных, вредных, которые троллят меня, родители, которые мне поздно деньги пересылают, с проблемами, с трудностями. Я вот просто примерно репетиторски говорю. Я соглашусь на эту работу, потому что мне нужно кормить жену, мне нужно кормить семью, я буду соглашаться на это. Я знаю, это пережду этот момент, и дальше все хорошо будет. Но женщина, если идет в какую-то внешнюю деятельность, и она вынуждена так терпеть, она не может сказать, да пошли вы все, не хочу я с вами работать, я обиделась, я устала, до свидания. Если женщина не может так сделать, то это уже мужская работа идет. Мужская – это постоянство, это обязанность и так далее. Она может где-то работать с каким-нибудь, я не знаю, в детском садике воспитателем на полставки, или в школе каким-то, или в какой-то фирме мужа, допустим. Захотела, пришла, не пришла на работу. Но чтобы ей в кайф это было, потому что женщина тоже должна какой-то социальной деятельностью заниматься, если ей хочется. Если не хочется, если она полностью счастлива дома с детьми, то здесь вообще разговора нету. Или там блогинг вести какой-то, то есть захотела – снимала, захотела – не снимала. Если же она вынуждена записаться жестким расписанием и привязана к плодам определенным, что нужно деньги получить, то это мужская работа, это не разделение обязанностей. Чтобы получать, она тоже мужскую роль тянет. И вот когда у женщины есть это пространство, что она может делать то, что ей нравится, то, что она хочет, тогда мужчина будет счастлив и силен, скажем так, и в семье будет гармония. И вот этот вариант все пополам разделить – это не рабочая схема. Должно быть просто больше разделения на мужскую и на женскую территорию. У меня все. На сегодня, если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
0: Да, благодарю вас, Арсений. Мне кажется, это тоже очень важный принцип и частый миф, когда мы пытаемся строго разделить обязанности в семье, но отношения – это такая сфера достаточно подвижная, и всегда есть необходимость по поддерживать друг друга, заменять, возможно. И хочется зачитать вопросы, которые пришли от нас к нашим слушателям. Мой муж IT-специалист, и хотя я его очень люблю, он пещерный человек у меня, и решить какие-то вопросы вовне – большой стресс для него. Соответственно, садик, школа, больница, госорганы и так далее – все на мне. Он обеспечивает нас, я его очень люблю. Стоит ли как-то пытаться расшевелить его и поручить ему эти вещи, или это нормально, что я сама справляюсь?
1: Нет, это не нормально. Я такой же, как и он, человек. Я прекрасно понимаю это состояние, когда ты приходишь в эти госорганы, когда у тебя там прямо настроение людей, просто отвали, уйди отсюда, ты нам тут не нужен. Но со временем появляется твердость, со временем появляется уверенность, со временем пару раз ты получишь тык от них, пару раз тебя пошлют грубо. Но как бы нужно давать мужчине, что как бы ты должен это сделать и вернуться с победой в руках. Ну, конечно же, поблагодарить его нужно. То есть для женщины она легче подчиняется правилам и законам, в общем-то, они умеют под это подстраиваться. Мужчинам это тяжелее. Какой-то в своей колее находится, ему тяжело под это все подстраиваться. Но однозначно это все должен делать мужчина. Он должен учиться этому, он должен пытаться. Вот. Женщине самое главное не влазить во все это. То есть следовать по такому принципу, что если он спрашивает какой-то совет, давать. Но если у него что-то не получается, не надо лезть спасать его. Да нет, делай так, переделай так и так далее. Что-то накосячил с бумагами, вы не трогаете его. Потом он получит последствия какие-то. Опять не трогаете его, пускай получает последствия. Но обязательно, если у него что-то получилось, похвалите и поблагодарите за этого мужчину, чтобы он понимал, что да, для вас это очень ценно и очень важно. То есть нормальная женщина, когда видит, что что-то не получается на мужской территории, она туда не лезет. Она может ему вообще не лезет туда. Если же это ее начинает касаться, она начинает высказывать свои беспокойства и делиться эмоциями по этому поводу. Поэтому если мужчина, и желательно, конечно, здесь переводить вопросы не в категорию экстренно, а в категорию, скажем так, медленно текущих проблем. То есть, допустим, нужно обустраивать детей в детский садик. То есть, если это отложить до последних 2 дня до зачисления в садик, то есть, я, насколько помню, там нужно медицинский осмотр сводить ребенка, еще какие-то нужно бумажки сделать. То есть, он должен это сделать, заранее ему сказать, то, что вот, дорогой муж, смотри, нужно отвезти нашего ребенка в детский садик. Твоя задача, вот, справка, она действительно, по-моему, там в течение месяца. Вот сейчас 2 месяца до детского садика, через месяц надо сводить ребенка в поликлинику, получить эту справку, сходить в детский садик, оформить все документы и сделать. Пожалуйста, сделайте вопрос. И таким образом, поскольку у мужчины есть время, он может подумать, он может там, тем более программист, он в нейросети может спросить, я не знаю, что это нейросети, 10 друзей тебе заменяют и 5 юристов посоветуют. Она очень хорошо, на самом деле, тем более в таких вот простых бытовых вопросах. Я понимаю, там еще в бизнесе там непонятно, она что советует, но в государственных услугах мне нейросеть помогла налоги заплатить и создать отчет в Сбербанке. Вы о чем? Какие детский садик? Детский садик — это вообще просто детские вопросы. Там все очень просто, понятно, естественно делают. Поэтому и программист. Поэтому пускай узнает, пускай идет, пускай набивает шишки, потому что общение с чиновниками — это, конечно, особый отдел, особый искусство, скажем так. Вот я не понимал эти вещи, потом я понял, что надо прям, знаете, туда как танк надо идти и напирать, и знать свои интересы. И он будет со временем учиться, у него будет со временем все это получаться, и вы будете очень счастливы становиться. И на самом деле ваши эмоции, ваша радость от того, что он закрыл эти вопросы, то, что у него стало получаться, наберитесь терпения и, главное, не входите в режим мамы-спасательницы. То есть, если у него что-то не получилось, не бегите решать вопрос. Вот он, допустим, прощелкал то, что дети не пошли в детский садик. Отдаете ему детей. Вот он пойдет на работу, вот смотри, вот тебе нашего ребеночка, ты его не устроил в детский садик, вот пускай с тобой сидит, я не могу. Мы с тобой договаривались, ты не сделал это. И все, я думаю, он один раз прогуляется по улице с ребенком, посидит с ним вместе на работе, и все, он поймет, что как бы лучше все-таки пошевелиться в детский садик. Или, если хорошо зарабатывать, не вопрос вообще, в частный детский садик отдаст на несколько дней, пускай тут посидит с ними, поездит, повозит его. потому что частный садик, скорее всего, не будет рядом с домом, его повозить нужно будет. И все моментально, вот это последствия и ответственность, они очень сильно воспитывают.

0: Ну, капец детям, капец и вам. Если вы будете счастливы, то все будут расцветать. И муж, и дети все будут довольны.
1: Да, пусть будет так, пусть все семьи будут счастливы. Это возможно благодаря знаниям, благодаря желанию идти в диалог, навстречу друг другу. Ну и, конечно же, прямые эфиры с вами сегодня очень в этом помогают, понять другую природу. Итак, еще интересный вопрос у нас пришел, наверное, даже более некоторых женщин. Как быть, если помощь по быту превращается в еще большие потом проблемы для меня? То белье полиняет, то тряпка не прополоскана, завоняется, то кастрюли поцарапаются.
0: Я своим опытом поделюсь небольшим в этом вопросе. В первую очередь нужно понимать, что мужика на кухню лучше не пускать. Вот, если бывает, знаете, бытовая совместимость, то есть какой вариант? У мужчины ниже стандарта, чем у женщины, это процентов, мне кажется, 90-95 браков. У мужчины равные стандарты, очень редко, но встречаются. И у мужчины выше стандарты, чем у женщины. Если у мужчины выше стандарты, чем у женщины, вам нужно просто делать так, чтобы он вас не обижал, и вы подтянете под его стандарты. Для женщины вообще это никакая, никаких проблем не будет. Ну, честно, я так очень редко встречал, и у меня такие браки почему-то сомнения, опасения вызывают, и сомнения. В основном, вот, потому что если мужчина очень аккуратен, это очень женские качества, вопрос, как он будет деньги добывать и решать вопросы семьи. Наиболее частая ситуация, как по мне, это когда стандарты мужчины ниже, чем у женщины. Вот. Самое больное место, самое сложное, куда мужчине вообще лучше лишний раз не приходить, это кухня женщины. Однозначно. Там лучше мужика лишний раз не пускать. То есть вы можете в доставочку какую-нибудь заказать или что-то подобное. Но мужика на кухню не пускайте. Первое, что нужно делать, это чтобы он у себя, за собой в первую очередь, хотя бы убирал. Свою комнату, свои вещи не разбрасывал. Это уже снижение нагрузки для женщины. Вот. И давать ему какие-то обязанности, которые полегче ему дается. Действительно, тряпку надо и... Тряпку может испортить, вещи не прополоскать. Ну, нужно возвращать ему его ответственность, потому что и последствия давать ему, которые есть. Не убирать у него, потому что он испортил вам тряпку, пока он сам эту тряпку не купит. Не стирать ему вещи, вот, или ну, как бы оставлять его без вещей, потому что он их испортил. Пускай, понимаете, в чем дело. Даже закупить вещи – это тоже работа. То есть это нужно найти вещь, заказать ее. Принять, потом постирать и только потом выдать мужчине, еще и погладить, если это какой-нибудь костюм. Вот пускай он сам все это делает. То есть, ну, хорошо, ты испортил вещи, я тебе ничего нового покупать не буду, тогда сам это решаю. Раз-раз пройдет время, он поймет, что у него как бы из вещей остались только один костюм, одни штаны, одни трусы, одни носки. И он будет начать думать так, а что же мне делать теперь? Вот мне задача какая, я без вещей, оказывается, сижу. И это будет давать толчок к ему развитию. Но опять же, тут нужно очень внимательно смотреть, как отношения создавались. То есть, если он был джентльменом, рыцарем, ухаживал за вами, говорил, какая у него прекрасная богиня, он так благодарен Богу в тот день, когда он вас встретил. Так? И вот тут начинаются потом бытовые проблемы. Это один разговор. Просто он не знает. У меня, допустим, вот если брать мой брак, то стандарты чистоты в моей семье гораздо ниже стандартов чистоты в семье моей жены. И однозначно я получал и буду получать определенные нагоняя от своей жены. Это естественно, потому что как бы, ну, такие вещи так вот нас родители воспитывали. Вот. Но поскольку у меня есть желание служить своей жене, то я какие-то вещи подстраиваюсь под нее, делаю, как она просит, стараюсь там лишний раз гадить и так далее. Вот, поэтому вам нужно набраться терпения и приучать мужчину к своим стандартам. Конечно же, очень хороший вариант, опять же, еще раз говорю, это возможность выделения своей, разделения на мужскую и на женскую территорию. То есть идеальный вариант – это либо дом с двумя половинами, мужской и женской всегда так было на самом деле, вот, либо это два каких-то отдельных домика, небольших, на самом деле, сейчас я вот я узнавал то, что можно спокойно построить два домика площадью 90 квадратных метров, 60 квадратных шинель.

0: Кстати, это хорошая трехкомнатная квартира в базовом варианте. Им уже ставить там квадратов 20-30. Вот. И тогда очень кайфно будет, скажем так, обоим. И дешево, и хорошо разделяется будет. Если нет такой возможности, тогда все-таки надо терпеть какие-то моменты, приучать мужчину. Но нужно, опять же, очень важно понимать, что если вы входили в отношения, и он был джентльменом, то он, скорее всего, подстроится рано или поздно под вас. У него просто выбора нету, потому что у него есть любовь. Если же изначально отношения были плохими, то есть он как бы он женился на вас по залету, я извиняюсь, или женился из вас милости после 5 лет жительства, то здесь без шансов, скажем так. Бытовые вопросы – это всего лишь просто одно из проявлений его лени, скажем так. То есть я вот не верю до конца, что, знаете, он прям так пашет, потом вот приносит деньги. Вот смотри, жена, вот видишь, все деньги, все твои, трать куда хочешь. Ну вот я, конечно, там оставлю нам на жилье, на еду, вот, но все остальное для тебя. Что мне сделать для тебя? Я тебя так люблю, ты у меня такая прекрасная. Ну, только извини, вот да, ну бы туда. Не получается у меня, плохо. Плохо получается у меня. Все остальное классно. Я в это не верю на самом деле. Нет, скорее всего, там будет и... По работе тоже вы будете клянчить у него деньги, либо сами будете себе зарабатывать на свои радости. И в социальном вопросе, то есть, как вариант, допустим, если там побыть тяжело, то все социальные вопросы на себя мужчина берет, тоже разгружает женщин, что и не надо делать. Я уверен, что и там будут варианты, что вы тоже бегаете и решаете все эти вопросы. И тогда уже надо просто серьезно разъезжаться, разламывать брак, получается, смотреть на реакцию мужчины и, конечно же, прорабатывать себя, то есть свое детство, свои отношения с Богом, с родителями. Это все будет требовать серьезной ревизии, скажем так. Поэтому у этого вопроса есть, так, подводя итог, скажем так, если отношения хорошие были, то это с помощью терпения и пожелания, то можно поднимать стандарты. Вот. Либо такой мужчина будет искать вариант как-то сделать, отделить ваше пространство от ее пространства. Это абсолютно нормальная практика. Если же отношений нет, то, скорее всего, просто это один из параметров того, что ваш брак начинает разрушаться, и он будет требовать каких-то радикальных мер, разъезда или даже развода, потому что если мужчина изначально не настроен защищать женщину, ничего делать для нее, то как бы лучше выходить из этих отношений, потому что мужчина обманщик. Будет дальше эксплуатировать и строить себя дурачка.
1: Благодарю вас, Арсений, за этот ответ. И хочется еще один вопрос читать напоследок, но он достаточно фундаментальный, потому что такая модель, она издревле проповедовалась и духовными писаниями, и нашими традиционными ценностями. Хочется узнать, насколько она рабочая в наше время. А если все пополам, это муж, добытчик и защитник семьи от внешних трудностей, а женщина, хранительница дома и теплоты в нем. Есть ли подводные камни в таком четком разделении?
0: Есть однозначно, это мой опыт. Мы как бы изначально с женой именно на этот вариант договаривались. И в этом варианте все равно может быть бытовая перегруженная женщина. То есть вариант, когда оба работают, вот, это однозначно вообще, как по мне, ужасный вариант. Потому что сразу 100% пролетают дети от этого. Потому что, ну, мама работает. 3 года декрета, скажем так, нет, этого мало. То я знаю, многие женщины не досиживают эти 3 года. Они могут через год, через 1.5-2 года уже на работу выскочить, потому что им нужно что-то купить и так далее, что делать их счастливыми. Но однозначно вариант, когда один работает, а жена занимается бытом, это уже гораздо более лучший вариант. Но все гладко на бумаге, да забыли про овраги. Тут так работает, что... Есть второй фактор, всплывает самый страшный, это то, что женщина сейчас, поскольку нет женской женщины, одно очень тяжело вести быт, это превращается в рутину. То есть она каждый день должна вставать, гладить, убирать, стирать. Это просто рехнуться можно от всего этого. Это невозможно. То есть раньше женщины, они коллективно работали, там 3-4 женщины, они большие объемы работали. То есть одна женщина готовит, вторая убирает, третья гладит, четвертый месячно она отдыхает. Все было классно, получается. Вот. И за счет вот такого вот разделения то гораздо больше высокая производительность получалась. Потому что одна женщина за 3 часа может приготовить обед на 20 человек. А другая женщина в этой же семье, с учетом всех нюансов, она за эти 3 часа приготовит обед на 4 человека. То есть выработка в 5 раз меньше получается. И женщина думает, что она какая-то неправильная, что она неадекватная. Но нет, она все правильно, адекватная. Просто как бы она просто не вывозит. У нее просто нагрузка в 3 раза больше, чем она может вывести. Вот. И это первый нюанс, который нужно понимать. Поэтому абсолютно нормально в этой ситуации пользоваться помощью доставки, клиники и так далее. Тем более, если мужчина может содержать женщину, я думаю, должны у него найтись эти лишние деньги хотя бы на уборку дома или на какую-то доставочку. Это первый нюанс. Второй нюанс, очень важный, это, скажем так, в этом варианте женщине важно быть женщиной, то есть заниматься своим хобби, не только сидеть дома, получается, если это хочется. Ей нужно правильно разделять эти потребности, то есть как бы потребность всем показать о том, что я так классно живу, это какая-то социальная потребность, скорее всего. Прям классно под всем этим. Она, по сути говоря, опять выходит на мужской вариант работы. Но если ей просто хочется от души поделиться с кем-то и плевать на количество подписчиков и лайков, то это все нормально. Но мужчина в этом варианте обязан женщине создать условия, что если что-то хочется делать для социума, он должен дать ей эти условия, не закрывать ее дома. Потому что она тоже рехнется от всего этого, от этих постоянных подгузников, уборок и так далее. То есть ей нужно выводить свет и давать ей отдых, потому что женщина дома работает, а в обществе отдыхает. Мужчина наоборот, он в обществе работает, а дома. Ей нужно ходить какие-то, не обязательно там дорогие рестораны, но просто парк сводить, на природу сводить куда-нибудь.
1: Да, благодарю вас, Арсений, за развеивание и этого мифа. Действительно хочется, чтобы...
0: Да? Ленинский дома, получается. Да, Анна?
1: Да, пропадал ненадолго звук, прошу прощения, но сейчас все восстановилось буквально на пару секунд.
0: То есть он не должен ее делать такую пленницу дома, которая живет домом, только домом. Он самое интересное, он тоже потеряет этот интерес к этой женщине. И, возможно, это вот, поскольку мужчина может жену содержать уже один, с гораздо большей вероятностью у него могут появиться любовники. Потому что мужчина, который может содержать женщину, чтобы она не работала, это прям как это, блин, смазанный маслом для других женщин, скажем так. Могут появляться очень большие охотницы, скажем так, или эти, как эти называются, которые волонтеры, вот, волонтеры вашей семейной жизни по улучшению отношений, скажем так. Но это неправильно. Поэтому в таком варианте вы должны не забывать про себя. Вот и понимать, что вы тоже ценны, вы то, что вы очень важны, то, что вам нужно отдыхать и наслаждаться жизнью, а не превращаться в домашнюю рабыню в этом вопросе. И в этом варианте, если мужчина вас может полностью содержать, конечно же, гораздо лучше стараться. Все-таки я сторонник этой уже идеи, что как-то разделять ваше пространство, то есть я изучал этот вопрос, то есть может быть купить квартиры из такие без ремонта с свободной планировкой и там разделить, то есть сделать отдельно мужскую половину, отдельно женскую и общее только, и даже можно отдельный вход сделать, можно сделать такой типа портал, чтобы была слева это женская половина этой квартиры, справа это мужская. И не рассказывайте мне сказки, что это проблемы какие-то. Для интима, поверьте мне, мужчина подойдет точно в соседнюю комнату, у него проблем в этом не составит. Или для того, чтобы поесть. И так женщина будет очень спокойной и счастливой в этом вопросе. Вот, наверное, вот эти нюансы хотел бы сказать. То есть это быт, в первую очередь, разделение мужской и женской стороны и возможность женщины отдыхать, наслаждаться жизнью, помимо дома, чтобы она не превращалась в такой, не сидела в золотой клетке.
1: Здорово, я думаю, это бальзам для ушей наших слушателей, конечно, и хочется пожелать им сил в создании домашнего уюта и поддержании любви в семье. Это очень большая задача и, наверное, одна из самых непростых ролей женщины, роль жены. Поэтому спасибо всем, кто слушает нас. Наверняка вы все стремитесь к счастливым и гармоничным отношениям, и это возможно благодаря знаниям, которые в том числе удовольствием получаем на волнах Видорадио. Это помогает нам и поддерживает нас на этом пути. Поэтому спасибо вам, Арсений, за то, что приходите к нам и делитесь своим жизненным опытом и духовными знаниями. Спасибо слушателям за их вопросы. Благодаря вам у нас проходят такие вот взаимодействия. Мы друг у друга учимся. Поэтому будем развиваться и дальше. Желаем хорошего настроения вам, нашим слушателям. До свидания.
0: Благодарю. До свидания. Всем хорошего дня.
2: Видорадио. Живи в созвучии с миром.
3: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.

0: происходящее нужно видеть всегда в гармонии со всей реальностью. То есть, если кто-то проявляет какой-то негатив по отношению ко мне, если я это просто от реальности отрываю, вижу часть, сразу же возникает реакция определенная. Сейчас есть, знаете, такое понятие «стимул». То есть человек стимулирует нас, да, определенным каким-то негативным образом. Он говорит какое-то неприятное слово, фразу. У нас сразу же какая-то реакция на это. Так? То есть сразу же мы это, на это реагируем. Ну, как мне нравится, да, ну, какая-то провокация, можете это так назвать. Как Стивен Кови говорит. Он говорит, что между стимулом и реакцией всегда есть какая-то пауза. И если человек живет осознанной жизнью, он может этой паузой воспользоваться. И как он может воспользоваться? Если он может, если он живет в этом состоянии восприятия целого, и он видит все в гармонии с целым, то его реакция на происходящее будет не такой, какой стимул. То есть он не будет реагировать, иначе говоря, просто, как на уровне чувств, или, грубо говоря, как животное. То есть если есть какой-то стимул, какое-то раздражение, то животное уже определенным предсказуемым образом реагирует. И вот эта пауза, она нужна для осмысления. И чем больше человек развит, и чем более осознанной жизнью он живет, чем больше вот эта платформа разума присутствует, сила разума, тем сложнее его вывести из себя. Его реакция может быть непредсказуемой. Именно вот поэтому я часто вспоминаю пример Виктора Франкла, одного из психологов. Да? Он находится в концлагере. Какой там стимул? То есть все время идет... Их стимулировали на страх, на гнев, на агрессию и так далее. Но он научился находиться в состоянии, как он называл, наблюдателя. Он отделялся от этой реальности, и он осознавал себя частью целого, в связи с целым себя воспринимал. И он видел это все в определенной гармонии, он видел в этом определенный смысл, как он говорил. И он говорил, что если вы находите смысл, вы будете в любом состоянии сознания, вы сможете жить в любой реальности. И, соответственно, так как он был связан с целым, он не реагировал так, как все реагировали. Именно это вообще поражало всех. Вот тех, кто пытали его, они поражались. Как вот так можно? То есть он не реагирует, как животное. Он не испытывает страха, гнева, он не брыкается и так далее. Он просто находится в каком-то другом состоянии. И много других примеров. Когда Иисуса распинали, например, как он реагировал? Совершенно непредсказуемо, не так, как все думали, что он будет реагировать. Его реакция была такая, что он с любовью молился о тех, кто его распинали. Это просто... Вот это есть выход на духовный уровень.
1: Прости им, не знают, что делать.
0: Да, да. И много таких интересных примеров есть в истории человечества, когда, если человек видит всю гармонию реальности и не отделяет ее... То есть он не воспринимает просто какую-то часть, которая вот только сейчас со мной...

связано. Он понимает, что это идет откуда-то от целого. И как раз вот на всех этих тренингах, которые, ну, допустим, Олег Гадецкий проводит, да, он обучает этому не воспринимать разные влияния, которые к нам приходят от жизни, от других людей, как какой-то урок, и связывать это с целым. И поэтому, смотрите, что сейчас мы делали. Мы желали друг другу чего? Счастья, да? Когда часть согласована с целым, то тогда часть становится даже еще более важной. Опять-таки, да? То есть часть должна быть всегда согласована с целым. Иначе говоря, если часть, какое-то обстоятельство нашей жизни согласовано с целым, то мы можем принять это совершенно адекватно и правильно реагировать. Но если мы часть реальности не согласовываем с целым, то тогда мы принимаем, ну, это совершенно искаженно, мы реагируем не так, как разумные мыслящие существа, осознающие себя. Да, то есть нас как раз учат этому, чтобы мы становились все более и более осознанными.

Если смотреть глубже, то мы увидим, что внешний звук ему предшествует звук тонкий. Это определенный процесс, который разворачивается на уровне тонкого тела ума. И этот тонкий звук называется мадхьяма, средний переводится. Это звук наших мыслей. Мысли? Обращали внимание в голове голоса? А кто это, кстати, разговаривает, вы знаете? Кто-то говорит «я», «мы». Не совсем так. Иногда там даже не один. Обращали внимание, что там... Это не шизофрения. Ну, то есть, это, может, и шизофрения называют, но по факту ум очень открытая система. И он подвержен влиянию огромного количества существ, тонкоматериальных. Они мне как раз 4 дня назад показывали всю ночь концерт.

пришли, сели на тумбочку и всю ночь меня развлекали. Когда ты зависаешь в состоянии, в глубокий сон не ушел, завис в таком просуночном состоянии, вся эта реальность, она воспринимается очень отчетливо. И вы даже можете сами это воспринять. Вот, например, вечером, когда вы ложитесь, не то чтобы я вас призываю это делать, я просто делюсь опытом. Можно лечь и начать прислушиваться очень внимательно. Прислушаться так, как будто сейчас кто-то что-то должен сказать. И удивительно, что через пару минут они скажут. При этом вы как бы испугаетесь, трепенетесь, всплывете сразу. Но по факту, если успокаиваться, ум успокаивать, да, говорится, гладь ума. В обычном состоянии у нас волны, мы не видим глубоко. Но если ум чуть начинает успокаиваться, мы начинаем видеть какой-то слой. И этот слой тонкоматериальной реальности, она становится доступной для нас. Если ум совсем успокоить, можно увидеть Бога на дне сердца. И этот звук наших мыслей, это энергия определенная, да, это энергия, она связана с энергией знания, энергией познания, гьяна-шакти. То есть это понимание, какой смысл мы вкладываем в окружающее. Вы знаете, что мы эту реальность, нам кажется, что мы ее воспринимаем, мы думаем, что мы в контакте с реальностью, но по факту мы ее интерпретируем. Да? Вот смотрите, внешне реальность одинаковая. Достают, показывают шашлык. Представьте, такой свежий шашлык пахнет жареным мясом. У всех реакции разные. Да? Реальность одна. А для кого-то это что шашлык олицетворяет? Что было животное, которое из-за этого страдало, сейчас оставило тело, и меня хотят, простите, трупами накормить жареными. А для кого-то это нормально, для кого-то это еда и источник незаменимых аминокислот. Правильно? Реальность одна, кусок жареного мяса, но так как знания разные, понимание разное, в итоге реакция разная оказывается. И как раз гьяна-шакти – это энергия, которая позволяет нам вкладывать смысл, анализировать, сопоставлять, делать выводы. Вы знаете, что удивительная вещь какая? Я не буду в это сильно углубляться, но это удивительный совершенно феномен. Он касается как раз могущества звука. Он связан с тем, что мы, наблюдая эту реальность, думаем, что она такая есть, она такая для всех. Но есть свидетельства и исследования современных психологов. Они приходят к интересному выводу. Они говорят, что наше восприятие реальности определяется предшествующим знанием. Мы видим то, что мы знаем, другими словами. Мы видим то, во что мы верим, о чем мы когда-то слушали с верой, правильнее сказать. Вы знаете, вот эти описания, когда приплыл, кто приплыл в Америку открывать? Колумб? Когда Колумб приплыл, то местные аборигены, индейцы, они не видели корабли. Не видели, да, корабли стояли огромные, но в системе представления индейцев не было такого понимания, что это. Или когда племена аборигенов, которые в их системе представления, в их мифологии, у солнца есть хвост, и они с детства в этой культуре воспитываются. И удивительно, что когда они на солнце смотрят, они этот хвост видят. Или опыты, когда человека вводят в состояние транса, гипноза, и говорят ему забыть некоторое слово. Слово «стакан». Меня ввели в транс, сказали слово «стакан». Ты не знаешь больше слова «стакан». И действительность такова, что я стакан перестаю видеть. Нет шабды, нет звука, нет объекта восприятия. Или ставят передо мной человека и говорят, его нет в комнате. Очевидно, что я его не буду видеть, да? Так же, как со стаканом. Но более удивительным тот факт, что если за человеком откроют книжку, я ее буду читать насквозь. Как это соотносится с нашим представлением о мире, как о совокупности объектов, которые как-то взаимодействуют? Наше понимание, наша вера создает этот мир. И вы видите то, во что вы верите. Поэтому, когда говорят, покажите мне Бога, я в Него поверю, эта система перевернута с ног на голову. Мы сможем увидеть Бога только тогда, когда поверим в Него.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекшего дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Ой, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, пыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я б разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок, свели бы липы в ней подряд, гуськом, в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, синокос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо вольфарков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие.

Без слезному дар слез не заслужить. Без слез слезы не вымолить у Бога. Смирение нисходит лишь к тому, кто со смирением молит о смирении. Терпение дается только тем, кто терпеливо ждет, когда придет терпение. И щедрость не даруется скупым, но только тем, кто сердце отдал Богу. Прозреет тот, кто ослепит себя, и слепотой за зрение заплатит. Безмолвие — цена твоя за слово, а глухота — цена за слух и звук. Веселый Бог мой смотрит на меня, я не пойму, он плачет или смеется. Отбрось религию, чтоб Бога обрести, предайся мне, чтоб победить меня же. От счастья отрекись, чтоб счастье испытать, лишись покоя, чтоб покой сделать. Проникнись малостью своей, чтобы великим стать, отринув славу, славу удостойся. Чтоб себя найти, себя забудь, умри, чтоб жить начать, усни, чтобы проснуться. Предай семью, деревню и страну, чтоб высшей верностью свою украсить душу. Чтоб не подсудным стать, отдай себя на суд. Стань бесприютным, чтоб найти приют. Уйди из дома, чтоб домой вернуться. В пыли Вриндавана лицо свое умой, обсохни под дождем и вымокни под солнцем. Веселый Бог мой смотрит на меня, и не по... он плачет или смеется. Бесслезный, я прошу отдать слез. Нетерпеливый, требуй терпения. Я требую, а он терпит свое. Бесслезному дар слез не заслужить. Без слез любви не вымолить у Бога.

ओम शय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधो जीवानां вся слава Шри Кришна Санкиртане. Очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртана несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которым мы всегда. Так что? Шрила Прабхупада ки джай. Поблагодарим музыкантов. Музыкант говорит, еще 11 минут. У нас есть руки, там линии, есть линия судьбы, знаете? Вот если вы хлопаете в ладоши, линия судьбы улучшается. Можно тереть, она вообще сотрется. А если еще танцуете, то линия судьбы на ногах сотрется.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Режим. То есть давайте просто сам график, да? Значит, первое кормление. Да, например. Сейчас давайте забежим чуть-чуть вперед, когда у вас уже оно налажено. Да, то есть первое кормление 40 минут. Минимум. Начинается правило другое. Да? Ребенок иногда может сосать грудь и больше. Он может висеть и 50 минут, и час, и продолжать сосать. То есть 40 минут вы точно грудь не меняете, ни в коем случае. Вот эти идеи, что там мало молока уже и так далее, это тоже неверно. Почему? Потому что есть такие понятия, как переднее и заднее молоко. Да? То есть это, ну, собственно говоря, вообще молоко у женщины это первое, второе, третье, компот, десерт, это все в одном, да. То есть и пища по своим, ну, как бы, по своей ценности, она различна. Переднее молоко, оно, как правило, более водянистое, оно очень легко дается. Ребенку, уже когда вы наладили кормление, когда у вас пошла лактация, у него вообще не то, что никаких усилий не надо. То есть он только взял грудь, он взял ареолу, и там фонтан, да. А вот эти мышцы двигательные, ну, лицевые мышцы, это на самом деле, вот попробуйте вот целый день жевать жвачку, ну, какую-то такую, да? Ну, правда, устаешь. Или там говорить целый день, да? Устают эти мышцы. Ребенок тоже устает. У детей сознание исключительно подвижное, исключительно приспосабливаемое. Они будут сразу, понимая вот эту разницу, устраивать, можно сказать, акции протеста, да? То есть переднее молоко, когда усилий не надо, оно все здорово, да, потом начинается, да, там скандалы там и так далее, да, но ваша задача проявить понимание, осознанность, да, и одну грудь 40 минут. Почему? Потому что именно в заднем молоке, которое нужно потрудиться достать, это действительно труд, вот эти все лицевые мышцы, ну, сокращать, да. Но именно в заднем молоке является наиболее питательный состав. Оно наиболее жирное, его очень тяжело вытащить из груди, поэтому ему действительно надо применять усилия, прикладывать, да. Усилия дети тоже, ну что же они, шахтеры, да, то есть у них сразу есть попытка, да, шантажа эмоционального, да. И мамы, которые этого не знают, вот этих особенностей молока, да, они так и делают. Там 5 минут, да, ребенок закапризничал, другую грудь 5 минут, да, потом, ой, что-то он все равно капризничает, да, и так далее, но он не насытился. То есть это не проблема, знаете, качества молока, которое часто, да, мамы
2: он
1: там.
2: Он не может заплюнуть, потому что...
1: Чего?
2: Грудь.
1: Ну, заново дать.
2: А если он просто сосал и заснул 40 минут?
1: Все, пускай спит. 40 минут не обязательно ему будет нужно. Мы сейчас говорим, здесь много будет условий. Если он сосет и хочет сосать больше 40 минут, то 40 минут мы ему даем одну грудь. Если ему не хватает, тогда мы его переводим на другую. Но у вас таймер, понимаете, таймер. Вы смотрите, да, прошло. Переводите. То есть, если он продолжает до сих пор желать сосать, тогда вы ему даете эту грудь в конечном итоге.
2: Вторую. Сразу.
1: Через 40 минут.
2: Ну, он 40 минут пососал, если он еще хочет дать вторую.
1: Да. Если он ее выплевывает, ну, скажем, через 15 минут и требует, что мы продолжаем делать?
2: Пихать назад.
1: Пихать ту же грудь назад. Все правильно. Все правильно. Значит, 40 минут уже, когда лактация пошла. Да, но в данном случае все равно, вы понимаете, этот процесс налаживания, он имеет несколько этапов таких, даже налаживания. Потому что есть момент вот такой вот адаптации самого ребенка к вашему характеру. В данном случае характер имеет место, да, потому что вы для его блага предлагаете ему ту же грудь, иначе неполноценное питание, оно не состоится полноценным. Но когда ребенок это усваивает через некоторое время капризов, проходя через капризы в течение некоторого времени, когда он этот навык усваивает, то потом никаких проблем нет, он уже больше себя так вести не будет. Понимаете? И более того, по мере налаживания крайне редкие случаи будут, что ребенок так долго у груди. Это может быть исключительно индивидуальная его какая-то эмоциональная потребность, да, например, или просто случаи, когда там физиология адаптируется. Да, но для детей на самом деле вот этот 15-20 минут по сути является среднестатистической нормой. Но не паникуйте, если это будет и 3 минуты. Есть дети, которые за 3 минуты все получают и спать. Да? Вот. Все будет индивидуально, ни на что не настраивайтесь в контексте времени. Да? Значит, теперь посмотрите. Давайте.
2: Вот вы сейчас говорите, там 20 минут, а если надо 40?
1: Если это ему надо, это не вам надо. Если ему надо, если он продолжает сосать, только в этом случае. Если он за 20 минут, у него уши остановились, и он заснул, все, мы его не мучаем
2: это
1: 40 минут.
2: Это значит, что он не получит?
1: Нет,
2: там.
1: Нет, это значит от того, что, во-первых, опять-таки, это все индивидуально. Ваша грудь с его способностью выкачать. Это тоже зависит от усилий, которые он прилагает. Да, есть дети очень с мощным сосательным рефлексом, которые вообще там один раз сжали, да, и они как насос, понимаете? Есть слабенькие, которые просто им надо, ну, больше сил, больше. Есть грудь, которая все сразу выкачивает, да, есть, которая там надо, ну, иди еще до нее там достучись, да. Вот, это все будет индивидуально, здесь нет...
2: А если он хочет сосать больше 40 минут, вот он из одной все высосал, а другой чуть-чуть пососал...
1: И спит, все нормально.
2: А потом
1: все.
2: Какую-то...
1: С той, которой чуть-чуть.
2: Которую не дососал.
1: Да.
3: А вот в Америке говорят, сразу две грудки, одну и вторую во время кормления.
1: Да, пускай.
3: Это потом, да?
1: Нет, это наоборот в начале. Мы говорили, 15 минут в самом начале. Только в начале. Потом этого вообще нет уже такого. Потом будет в груди столько молока, сколько, если мы все сейчас правильно будем до конца дослушаем и все правильно делать, то молока будет столько, что в принципе дефицита нет. Там не надо две груди. Там после одного отрыгивания такое, что только держись.
2: То есть насильно ему, если он выплевывает, давать только если он продолжает сосать?
1: Да. Да. Угу. Так. Значит, давайте еще раз теперь возвращаемся к схеме, да? Значит, мы дали одну грудь. Как мы помечаем, что это точно та грудь, которая очень удобна? Либо ленточка, либо маленькая заколочка на бюстгальтер. Да, просто себе такой навык. Да, это для мам, которые первый раз отправляются в кормление. Да? То есть покормили, прищепили за какую-то защепку на бюстгальтер. Да? Все, в следующий раз посмотрели. Вспоминать ничего не надо. Она здесь, значит, все, даем ту, покормили, поменяли. А теперь как мы кормим верхнюю? Да? Это элементарно, мы просто ложимся рядом с ребенком. На бок. То есть мы лежим на боку, да? А ребенок вот в этом положении. Да? Но когда вы лежите на боку, никогда нельзя руку класть себе под голову. Да? Рука должна быть вдоль. Как только вы ее кладете сюда под голову, вы пережимаете, перекрываете потоки. Да? То есть вот так вот лежать, читать, типа, это не годится при наладке кормления. Да? Ну и вообще это неправильное вот положение для самой груди. То есть рука вдоль вашего тела.
3: Голова не по рукам. Получается, будет здесь вот?
1: Или... Вы лежите рядом, да? У вас вот обхват. Ну, представьте, вот тут лечь очень легко. Да? Да, да.
3: Когда он постарше станет, надо, он может как подушку.
1: Когда он постарше, он сам доползет и все это самое возьмет, как ему надо. Бюстгальтер раскроет и все возьмет, где надо, как надо и все.
3: Получается, он
1: чуть-чуть,
3: да,
1: впереди, да, да. Угу. То есть вот это положение, да, на боку, это верхняя доля.
2: Лежа можно делать или стоя можно?
1: Неудобно ребенку, да, то есть потому что особенно когда он голову не держит, вообще нереально. Да, он только в состоянии невесомости. Так, и вот эта нижняя доля очень редко, да, то есть если, в каком случае вы ее будете, вот эту, да, нижнюю часть груди, да, в каком случае ее мы задействуем, это только в момент наладки, если у вас настолько сильный прилив, что там начинается отечность, то есть вы чувствуете, что грудь очень тяжелая в этой части. Да? Тогда мы потихонечку ее иногда используем, но ну, по возможности уходим, потому что кормление в этом положении ненормальное. То есть это получается только, по сути, вы кладете ребенка на столик, на какой-то, да, это так, и наклоняетесь над ним. Вот только в этом положении вы можете дать эту нижнюю часть груди. Но бывает, что это нужно, вот когда идет наладка. Поэтому тоже имейте в виду, потому что если вы, например, не зная про эти доли, не понимаете, где у вас, понимаете, прилив, да, и игнорируете слив, да, отток вот этой доли, можно тоже получить себе воспаление и так далее. Так, это про положение, да. Теперь...
2: То есть это за день 8 раз поменять положение?
1: Ну, вообще больше вы кормите...
2: Не, ну, как первый раз 15 минут в одну сторону, 15 в другую, потом следующее кормление... 15,
1: и по кругу, 15, да, 15, да,
2: 15,
1: да.
2: Так, потом 15 минут.
1: Да. А нижнюю только если да. прилив, да. да? И по кругу, да. Угу. Но это в наладку, а потом вы как бы уже посмотрите, у вас потом будет более-менее естественно. То есть вы на ночь легли вместе, да, вот у вас это положение. Да, в течение ночи, да. Вы там днем меняете, допустим, вот это положение или вот это положение, да. То есть это уже, ну, будете смотреть, потому что, ну, одновременно у детей есть еще такое понятие любимая, нелюбимая грудь, да. То есть они одну вообще берут все время поплевывают, да. Сколько бы молока в ней не было, ну, не нравится, да. Давайте мне любимую грудь. Это мы все пропускаем мимо ушей. Да, то есть мы просто продолжаем спокойно, и этот процесс привыкания и такого взаимного воспитания, да, он, ну вот, необходим. Да, то есть мы не идем на поводу, потому что они шантажисты, да, в этом смысле. Значит, в случае, если вдруг какие-то вы нанесли какие-то травмы, какие-то у вас, ну, скажем, ну, в какой-то груди больше молока, то есть давайте так, какая-то грудь стала по какой-то причине проблемной. Да, то вы всегда начинаете кормление с этой груди. Это еще такое исключение. Но не по 40 минут, а чуть-чуть вы сняли давление, да, например, 5 минут вы дали эту проблемную грудь. Потом, если она не является по расписанию, да, вы меняете грудь. Если она является по расписанию, тогда вы на ней остаетесь. Да? То есть в случаях любых проблем вы начинаете с проблемной груди. Теперь очень важный еще аспект у нас, давайте, как наладить, да, что сделать, чтобы молоко вообще пошло, потому что именно потекло. В этом тоже вот аспекте, я не знаю, у меня совершенно уникальный опыт, сейчас буду делиться. Я как раз попала, я не знаю, наверное, Господь опять для этих курсов мне такое все... такую школу устроил, чтобы я просто могла уже все эти подводные рифы рассказать, да. То есть в моем конкретном случае ситуация была такая, что молока приходило сразу очень много, но оно не, ну, не проходило, да. То есть грудь моментально, там буквально на второй, на третий день увеличилась, не знаю, во сколько раз. Она покраснела, она начали лопаться уже, то есть, ну, кожа вся стала сухая, ну, то есть воспаление, да. Лактации нет, ребенку не хватает, да. Удивительно, что ни один человек в роддоме не сказал, что делать. Кроме того, что вот рекомендация была, ну, и вообще формулировки очень конкретные, что большая грудь не значит, что вообще у вас есть молоко при этом, ну, выглядела она очень странно, ну, подозревая, что его там нет, да. И давайте искусственное питание, то есть сразу было, да. Причем очень жестко с это самое, вот. И помните, я вам говорила, что ведите дневник, да, потому что считается, что каждый день в жизни первых, ну, первых этих трех месяцев предполагается, что он соответствует году жизни и событиям в жизни ребенка, да. Вот у меня на третий день, я просто это невозможно было забыть, то есть действительно при всех моих стараниях я не знала, во-первых, что делать, никто ничего не говорил. То есть я просто сидела без конца, прикладывала ребенка к груди. Парень очень сильный, то есть он старался тоже как мог, но ничего не получалось. Просто вот, ну, объективно. Я понимала, что ему реально мало, вот просто. Вот, и в какой-то момент, это был вечерний обход, просто пришла сестричка, я так и сидела, то есть я реально часами сидела вообще нон-стоп, вот пока у него были силы, да, и просто, ну, какая-то была уже такая паника, потому что реально никто не говорил, что же надо делать, кроме... Давайте искусственное питание. Да, это, пожалуйста, вот сразу, настойчиво, все, да. Но чем плохое искусственное питание, сразу вам скажу, это даже, ну, не то, что мы получили, ладно, да. А ребенок, понимаете, опять-таки, это его знакомство с мамой. Вот этот вкус молока, это тоже мама, да. И если ему дали вот эту смесь искусственную, да, тогда это, вот это его мама. Да, ему потом очень трудно по этой причине. Это первая причина, это еще не вся. Ребенок с младенчества, вот с этих первых часов, исключительно обучаемое создание. Исключительно. То есть то, что ему дали один раз легко, он потом очень не согласен за это бороться, вот этим сосательным рефлексом. Все эти соски, вся эта вот эта история с бутылочками, это отсутствие труда вообще. Да? То есть когда в него уже плюс сама соска, вот это все тактильная память, да, что является грудь мамой. Да? То есть грудь, как она входит, да, как она, да, что это такое, да. Соответственно, ему дали соску, все, теперь вот это его мама. То есть очень много факторов, которые потом будут преодолеваться с большим трудом. То есть даже если вы, ну, скажем, подкармливаете ребенка, только не смесями, я сейчас уже, ну, как бы у меня есть опыт, я с вами поделюсь полностью, да. Но если даже есть потребность в каком-то вот таком подкорме, то вы кормите с ложечки, вот даже такого младенца, потому что речь идет буквально о миллилитрах, там 5-10 миллилитров, это уже, ну, будет вам победа, да, с серебряной ложечки, малюсенькой, да, то есть прямо в роддом вот такой предмет надо взять, серебряная ложечка. И ни в коем случае никаких бутылок, никаких сосок, чтобы к нему вообще не, ну, не прикасалась к нему, да. Не говоря уже об этих смесях. Вот конкретно моя судьба заключалась в том, что я держала ребенка у груди, но действительно, ну, очевидно было, что я сама видела, что ему не хватает. Свидетельством тому, что не хватает вначале, это даже не то, что плачет ребенок. У него начинают сохнуть слизистые, то есть начинают сохнуть губы. Это говорит о том, что не хватает влаги, не хватает питания. Да? И просто исходя из того, что просто он родился с очень большим весом, там почти 5 килограмм, да, то есть он имел хороший запас. То есть там, ну, немного складок мы потеряли, да, даже при, ну, вот этих 12% потери, да, он все равно оставался, ну, батоном, да, таким. Если бы это, конечно, ребенок, ну, был с начальным весом, например, в 3 килограмма, да, то и было бы то же самое, что в моем случае, что женщина не знала бы, как поступать, да, вот при первых родах я не знала, да, то, наверное, да, тяжелая ситуация. Но в итоге пришла сестричка, они очень достаточно так тоже, ну, им же некогда там рассказывать, что нужно сделать, да, то есть просто наругала, забрала ребенка, я не знаю, опять, я не могу вам объяснить, почему я, вот, ну, не было у меня вот этого инстинкта запретить это, то есть все время это доверие, что все-таки они, ну, что-то понимают, что делать. Откуда-то из кармана достала эту смесь, потому что я, ну, говорила, что мы не согласны на прикорм, но она уже пришла с ней, да, засунула ему, соответственно, эту бутылку. Мне ничего не оставалось, просто как на это смотреть и плакать, потому что я же не буду, ну, ребенка вырывать, понимаете, из рук. Это тоже совсем уже, ну, хотя, наверное, так надо было сделать, не знаю. И вот сколько там в этой бутылочке было, да, вот он, соответственно, высосал. Это был третий день. Да. Что потом началось, это вообще, я даже вот, я не знаю, это, ну, сказать, что это вообще варварство, и что это зверство, и что они не могли этого не знать, я не, ну, не могу, потому что, ну, представьте, на абсолютно стерильный желудок, в котором не было достаточно пищи, то есть он пустой, он не готов, эти ферменты, это же искусственная смесь, там ничего нет, да? То есть нельзя там вот эту дозу 90 миллилитров, которую ему дали, ну, ни в коем случае нельзя было давать. Да? И у него просто вот, если кто-то знает, тут, может быть, медики, да, что такое дизентерия, вот кто-то знает, как она диагностируется? Это просто такой каменный, ну, прощупывающийся, по сути, вот орган, да, внутри тела, то есть просто каменный карандаш. Вот у него вот просто внутри животика, дети, они же все такие, ну, да, у него просто стоял камень. Он плакал так, он орал так, что у него вот этот пупок, он просто выпал, по сути, да, то есть, ну, в общем-то, начиналась грыжа, по сути, да, просто от крика, да, и там прибегали все, там прибегали вообще, да, причем с угрозами, что вот, это я виновата, да, что вот так вот, ну, его довели, то есть там угрозы были, что сейчас мы его вообще заберем и поставим под систему и так далее, да, ну, то есть вообще ужасная атмосфера, правда, это я даже не могу вам, ну... Вот. И муж был со мной, я ему просто позвонила, он пришел, потому что ребенок орал просто весь вечер, всю ночь, да, не переставая мы его, ну, просто вот сменяя друг друга, носили на руках, мы ничего не могли сделать, потому что, ну как, рвотное ему уже не дашь, понимаете? Желудок забился, то есть он просто вот, ну, окаменел, понимаете? И только уже от абсолютно без сил, да, абсолютно без сил, он просто вот его выключило, по сути, на все следующие сутки, на следующий день. Но это ужасно просто. И такое вот, ну, то есть, понимаете, это мой личный опыт, к сожалению, да. А следующий день он действительно, он точно, он где-то только, ну, после обеда только он фактически проснулся, потому что это все надо было как-то переварить, да. А, то есть, ну, это никак нельзя было забыть, вот этот третий день рождения, то есть это что-то ужасное, поэтому, ну, потом, увидев вот эту вот, ну, взаимосвязь, да, между днями и месяцами, он действительно на третьем году жизни очень сильно заболел, мы, я говорила, не вылезали фактически из больниц, да. Вот, и вот, ну, вот на таком ужасном опыте, но тем не менее, эту параллель я тоже увидела, что она существует, да. И все, что я стала делать, просто от отчаяния, я даже не знаю, у меня, наверное, сработало. К тому моменту, что было с моей грудью, я тоже вам не могу рассказать вообще, да, это... То есть она была невероятных размеров, никакой бюстгальтер не выдерживал. То есть она уже был зуд, да, красная. И я просто начала, я поняла, что надо просто самой как-то вот ее сцеживать. То есть я попросила мужа, он принес молокоотсос. Это очень больно, когда вы запустили себя, то есть как мой случай. Да? То есть если бы я начала это вот, делать в первый день после рождения, как я сделала со, ну, со вторым ребенком, да, конечно, ничего бы, никаких этих шагов, никаких этих, этого опыта бы не было. Да? Но никто не сказал, что надо сцеживать молоко. И еще самое главное, что никто не сказал, что надо одевать бюстгальтер с самого начала. Мне об этом потом сказала акушерка вот Гунта Фрейманы, да, которая пришла, просто она была в отпуске, она меня не навещала. Да, она пришла, она говорит, а где бюстгальтер? Вообще, просто так зашла по-приятельски, это уже не ее, ну, как бы сфера, да, это, ну, педиатры заходят. Да. Она говорит, а где бюстгальтер? Я говорю, а что? Она говорит, немедленно одевай. Да. То есть, что происходит? Потом, конечно, ну, до меня все дошло. Да? То есть, с самого начала, как только вы родили, по сути, с самого начала надо одевать бюстгальтер, независимо от того, какая у вас грудь. В моем случае размер значительный. Начинает прибавляться молоко. И вот представьте себе даже элементарную, вот просто вот какую-то силиконовую трубочку, например, да? То есть, вот представьте, что-то эластичное, сосуд какой-то эластичный, да? Прибавляется молоко, грудь тяжелеет, сосуды что делают? Под весом собственной груди растягиваются, сужаются, сужаются, проходимости нет, все забито. Понимаете, молоко не может пройти, потому что, еще раз, это капиллярная система. Это, ну, даже не капли, да, это микро-микро-микро капли. Они сами по себе очень тонкие, эти сосуды. И если они под своей тяжестью еще берут и растягиваются, все, застой. Вся грудь в молоке, оно не может пробиться, потому что сосуды совсем сужены. И молекула молока не может пройти. Да? Значит, первое, что день одеваем, бюстгальтер. Бюстгальтеры для кормления. Покупайте сразу, не надо там бояться в контексте, там, вот я рожу, грудь еще станет больше. Они все тянутся, никаких проблем. То есть по своему объему берите по какой-то форме, да. И бюстгальтеры для кормления, по сути, знаете, если вот в случае, когда лактация, ну, интенсивна, то где-то, наверное, месяцев на 7-8 вы его не снимаете. И днем, и ночью. Да. Поэтому их, конечно, надо иметь, ну, хотя бы парочку. Я сразу вам порекомендую модели, которые, ну, функциональны, да? Потому что есть много разных там предложений, но не все будет удобно с учетом, опять-таки, где и как вы кормите, да? То есть вот представьте, вот эта грудь, да? То есть есть модели, которые имеют вот эту рамку с двух сторон. И здесь вот, ну, вот закрывашка, да? Вот это очень удобно, потому что даже когда вы спите, да, вы раз отстегнули, да, у вас каркас остался. Есть модели, которые рамка только с одной стороны, то есть она отстегивается в эту сторону. Потом ночью вообще невозможно найти, понимаете, где, куда делась рамка, да. Вы в итоге должны просыпаться, нервничать и так далее, да. То есть вот вы поняли, да, покупаете что-то, что прямо вокруг, да, вокруг груди. Тогда она никуда не съезжает, этот каркас. И уже в роддом вы идете обязательно с этим бюстгальтером и сразу его одеваете. Относительно опыта наладки кормления, вот сколько у вас будет детей, вот такое у вас будет история повторяться. То есть, не, если вы, ну, такое было сложная наладка первые роды, да, то же самое будет и вторые, и третьи, и так далее. Да? То есть, в этом смысле тело легче не будет. Да? То есть, будет всегда, это уже не только мой опыт. Это потом я просто начала эту тему очень изучать. И, ну, вот с этим столкнувшись, да, я начала просто... Я не ожидала, что это так серьезно. Ну, я думала, ну что, все же кормят. Что за проблема? Тем более, кто бы мне сказал, что я не буду кормить? Невозможно. Конечно, я буду. Это мой, ну, вообще, то есть у меня не было варианта, ну, каких-то там возможностей другого ответа. Конечно. Столько лет приглашать детей, чтобы что. Вот, то есть... Значит, дальше, что нужно брать в случае вот этого интенсивного прилива, элементарные листья капусты. Да? То есть в роддом, если чувствуете, что вот такая началась история, берете капусту и просто свежие листья прикладываете, обкладываете грудь. Да? А вот на моей коже буквально было, проходило 5-10 минут, лист сгорал. Он становился просто как сухая бумага. Представляете, то есть насколько капуста обладает способностью снимать отеки. Да, то есть она снимает вот и жары, она снимает отеки, да. И я просто так и ходила вся, да, бюстгальтер, когда мне уже сказали, да, вся в капустах. И, конечно, в этом случае надо сразу начинать использовать молокоотсос и отсасывать, ну, то есть провоцировать движение молока. Да. Это тоже труд, достаточно болезненные ощущения, да, но вариантов нет. Да. И тогда все в порядке. Еще вспомогательные какие вещи, да, при наладке. То есть правило такое, если ту грудь, которую вы собираетесь сейчас давать, это при наладке, да, вы заходите в душ и массируете душем, теплым душем ту грудь, которую вы хотите дать ребенку, ну вот в это кормление. Другое – это упражнения для груди, ну, можно так их назвать и упражнениями, и, в принципе, ну, скажем так, стимуляция, да, движение потоков. Вот эти мышцы боковые, мы их почти не используем никогда. То есть они только у нас в случае чего, там, поднятия гантелей, да, или пакетов с продуктами. Ну, кто ходит в тренажерные залы, конечно, молодцы, да, но в основном они у нас, вот эти боковые мышцы, не используются, да. Соответственно, для того, чтобы молоко пошло, это в том числе и работа мышц. Да? Вот здесь проем широкий, не будет, к сожалению, я не смогу вам, ну, полноценно показать, но какой прием? То есть вы локтями, если дверь уже, да, ставите, ну, представьте, дверь уже, да, вы локтями себя фиксируете в проеме и вот таким образом вперед подаете, чтобы здесь было натяжение. Ну, то есть вы упираетесь локтями. Да? Или даже вот так, можно и вот так вот тоже. То есть, если кто-то хочет, попробуйте сейчас это сделать, вы почувствуете вот здесь вот, ну, натяжение мышц. Да? Попробуйте, потому что это тоже, помните, физиологическая мышц, память мышц у нас совсем другая. Это дает возможность быстрее наладить вот эту лактацию, то есть прилив молока. Мы обеспечиваем движение, вернее, молока. Потому что прилив, он сам по себе обеспечивается, да, движение, чтобы оно могло двигаться. И, конечно, как можно чаще ребенка прикладывать, это правильно, ну, это эффективнее, чем ребенок, вот, конечно, ну, как бы ничего не будет. Смотрите, в случае, если, вот, ну, как в моей ситуации, какое нужно было всего лишь применить решение, да, то есть в то время, когда ребенок спит, просто отсасывать это молоко, ну, молокоотсос, да, накапливать его, там достаточно буквально действительно 5-10 миллилитров. Можно чуть-чуть смешивать его с кипяченой водичкой, да, чтобы просто увеличить объем, потому что оно все равно по своим свойствам, там не вопрос даже, знаете, вот этого насыщения питания в это время, да, вопрос, чтобы у ребенка было, ну, задействовано, чтобы желудок начал работать. Да. Вот, то есть, допустим, 5 мл вот вашего молока или молозива, неважно, вы смешиваете с, допустим, таким же количеством водички. Дальше вы начинаете кормление всегда с того, что вы даете грудь, всегда. А потом в конце кормления вы подкармливаете вот с ложечки тем, что вы, ну, нацедили, пока он спал.
2: И как ребенка держать при этом в годосложечке?
1: Чуть-чуть вот в таком положении. Вот в таком. Чуть-чуть. Да, то есть, конечно, не так, да, чуть-чуть приподнимается его, да. То есть, вот, ну, фиксируется, но он приподнят. И дети прекрасно глотают. То есть тоже это миф, что там они не умеют глотать. Прекрасно. Вы с ложечки чуть-чуть ему там льете, у них сразу этот, ну, глотательный эффект, тоже все, рефлекс все работает.
2: То есть бутылки вообще никогда не используют? А если там, ну, например, мало ли там мама должна куда-то...
1: Ну, послушайте, молоко, когда уже будет это там 6-7 месяцев, там, ну, даже пускай 4, да, уже в этом нет такой задачи. Вопрос, чтобы он узнал вашу грудь, когда он знакомится. Это первое вот это время. То есть пока у него формируется рефлекс, понимание, вот просто вот это память мышечная, что такое, кто такая мама. Да? А вот в данном случае важно не дать ему другой опыт. Да? Ну, то есть, вот таким образом, просто подкармливая ребенка, да, вы убрали бы вот все эти чудеса, которые были вот в моей жизни, да, в моем опыте. И со вторым ребенком я так это все и делала. То есть, уже там просто, да, вот с первым в конечном итоге атмосфера уже была там такая, что я уже все, я писала заявление, что я по собственному желанию на свою ответственность ухожу от них. Да? Но я, правда, я всю ночь сидела с молокоотсосом, потому что просто был такой застой, настолько все было запущено, что это потом, ну, как бы восстановить было крайне сложно. Да? И только, скажем, вернувшись домой, где-то, наверное, прошла еще неделя, пока я смогла просто вот это... И это очень больно все. Ну, грудь ужасно болит, да. То есть только где-то через неделю я смогла первый раз вот, ну, вообще расстаться с этим ощущением боли в груди. Да, то есть ужасно. Это, поэтому, вот, понимаете, грудь настолько быстро ну, может иметь проблемы, да, что ни в коем случае нельзя их игнорировать. Что-то не так, надо сразу применять меры. Ни в коем случае, это потом, сейчас вот оно вот пройдет. Такого не бывает. Да, другая мама бы действительно, они сразу предлагали, давайте мы даем там препараты на, ну, ликвидацию лактации, да, то есть мы просто вас, ну, в общем-то, там, в том числе и антибиотики, потому что это воспалительный процесс, ну, всегда начинается, оно сгорает, молоко, да, то есть и там всякие эти перевязи используются и так далее, то есть мы вас как бы исключаем, потому что, видите, ну, формулировка, что большая грудь не значит, что есть молоко. Конечно, когда вот я просто его пробила, да, то есть действительно, ну, ребенок, по сути, даже ну, начал захлебываться, потому что его, ну, это вообще у большинства мам, да, то есть когда вы налаживаете кормление, после того, что вы добиваетесь его, следующая стадия, когда молока слишком много. Да, слишком много. Теперь, что нужно запомнить?
2: По какой причине оно не проходит? Ну, оно...
1: Протоки. Вес у меня грудь, просто вес груди, гравитация.
2: Только из-за этого,
1: ну,
2: да?
1: Но этого достаточно. Да. Может быть, опять-таки, просто, ну, ну, опять, не попадитесь на то, что если грудь другого размера, что это, ну, такого не произойдет. Это особенность физиологически. Да, она бы, во-первых, не, сосуды бы не растягивались, они бы находились, ну, примерно в своем нормальном положении, и они бы легче могли пробить. А так они, во-первых, утончились, во-вторых, там где-то образовался застой, то есть скопилось молоко, которое вообще не пускало дальше. То есть оно прибывало, но оно никуда не шло.
2: Ну, то есть, если бы это все хранять, может быть, не надо было бы отсасывать, ребенок бы мог рассосать, да?
1: Конечно. Ну, относительно, потому что все равно со вторым ребенком, вот, ну, раз такой опыт был, он в какой-то степени все равно повторился, но гораздо быстрее мы справились, и не было никаких вот этих аномалий с недостатком там молока и так далее. Кстати, относительно этого молока сцеживания, я в любом случае вам рекомендую, независимо, даже если у вас его очень много сразу, какое-то количество, допустим, 5-10 мл сцеживать, и оставлять просто в тепле на свету, не надо ни в холодильник, никуда, для подкормки. В подкормке, ну да. Но оставлять примерно на сутки, но не больше. То есть, допустим, на 20 часов. Берете молоко, сцеживаете, оставляете на 20 часов. Что мы этим добиваемся? Мы тогда начинают формироваться там вот эти все лактобактерии, да, то есть просто через 24 часа жиры уже распадаются, да, то есть, а до этого флора сама закисляется, становится очень легкой для усвоения. Да? Если вы этим подкармливаете, вот этим молочком, да, это очень быстро формирует все необходимые, опять-таки, ферменты и способность пищеварения. То есть это такая, ну, как бы, это уже, как сказать, пройдя первый опыт вот этого ужаса, со вторым ребенком, когда они приходили опять там с какими-то подозрениями, я сказала, что уже бесполезно, никого я здесь не жду. То есть могу написать сразу, что я от вас ухожу, да. Вот. И прислали ко мне вот главного педиатра роддома на собеседование. Ну, потому что, ну, правда, родители бывают разные, я все понимаю. Ну, то есть во мне усмотрели угрозу ребенку, да, и прислали на переговоры парламентария, да, главного педиатра. И когда мы стали с ней говорить, вот, ну, я уже сказала, да, что в конечном итоге вот этот курс так назвался, да, там, то, что она уходила потом и сказала, ну, када бринештига мама, да, то есть я ее полностью удовлетворила, но она мне дала очень много хороших советов, в том числе вот этот. Да, то есть это ее совет, это всем теперь подарок от главного педиатра нашего роддома. Да? Вот таким образом очень хорошо формируется вот, ну, пищеварение. Да?
2: А как часто, из какого?
1: А как вы уже посмотрите? Вначале вот этим можно там, допустим, ну как хотите, денечек-два, да? А потом, когда в любом случае вашего подозрения, что что-то с животиком не так, вот в любом из случаев, вы себе опять, просто это как лактобактерии.
2: То есть это не каждый день?
1: Нет. Это наладка, да, наладка. А потом еще раз, когда уже, может, там ребенку, у вас все еще есть грудное молоко, и, например, ребенку там 8 месяцев, и вы что-то ему не то дали, да, то есть не надо бежать за линексом, ваше грудное молоко, оно лучше всего, понимаете, оно вот эту роль и выполняет. И вообще, пока вы будете кормить, считайте, что у вас вся аптека, да, ну, у вас дома, да. Давайте я в заключение, на самом деле, наверное, еще кое-что мне надо будет сказать на следующем занятии относительно вот кормления. Что я хочу сейчас еще вот просто в завершение. Очень важно. Надо знать правило, что молоко на следующий день вырабатывается ночью. Это очень важно. Сейчас я расшифрую. Именно ночное кормление создает резерв и понимание для груди, да, сколько нужно молока запас на следующий день. Очень-очень важное правило. Ночным кормлением является, по сути, кормление, ну, которое после заката, то есть там, ну, такого, да, экваториального, да, то есть после 7 часов вечера, по сути, да, это уже начинается режим ночного кормления. Да. И вот это время и вообще само по себе ночное кормление исключительно важно. То есть в этом как раз очень много ошибок. Почему молоко заканчивается? Почему женщины говорят, а у меня его типа нет? Да? Не секрет, что когда пытаются совместить режимы искусственного кормления с грудным, сейчас это очень так как-то почему-то стало хорошей идеей, как думают. И, понимаете, искусственное кормление, вот эти все смеси, они крайне тяжелы. Это очень тяжелая пища, она неестественная, она мертвая, там нет вообще праны, это вообще кошмар, да. То есть попробуйте сами вот сесть на доширак, да, и каждый день, ну вот серьезно, вот только доширак, да, вот со всеми этими там, да, вкусовыми добавками, вот только его и только нон-стопом, да, насколько вас хватит. Да? Вот с детьми сейчас, по сути, так поступают, да, то есть это, конечно, ну, просто, ну, такое варварство. Но пища это так, настолько тяжела, что, в принципе, если дать смесь ребенку на ночь, он не в состоянии переварить ее действительно до утра, и он просто спит. Да? Потому что пищеварение, оно тоже требует энергии, оно требует отжаса, да, жизненной энергии, чтобы усвоить пищу. То есть пища легкая, если она действительно напитана этой энергией, она и усваивается быстрее, и пищеварение быстрее. Чем тяжелее пища, тем больше она требует энергии от самого тела, да, и тем больше, соответственно, тело вынуждено туда отдать концентрацию. Да. То есть самый легкий вариант – это отключить все остальные функции, активность, ума, там, тело. То есть ребенок, ну, это со взрослыми то же самое, да, то есть переели, что с нами происходит? Спать. Сил нет, все, потому что откуда их взять, пищеварение все забрало. Да? Здесь то же самое, то есть вы дали вот это недоразумение, эту искусственную смесь, да, все, ребенка выключил. И он до утра просто не в состоянии проснуться. Да? И получается двойная история, да, то есть это просто рекомендуется в интернете так поступать, когда дети не спят ночью. Это кто-то, ну, блестящая находка считает, да. Но получается, что вы лишаете возможность для вашей груди понять, сколько нужно молока. Наше тело очень тоже достаточно разумное устройство, да, оно не любит бесполезных вещей. То есть запроса нет, ночью нет запроса на молоко, да. Соответственно, на следующий день у вас его чуть-чуть уже меньше, чем было. И так вот, если продолжать, днем вы его не выработаете, резерва не хватит. Да? То есть очень быстро лактация сворачивается. И начинается вот эта история, вот эта легенда, очередной миф, да, что «а у меня нет молока».
2: Но это достаточно кормить вечером, но не обязательно ночью.
1: Обязательно, обязательно.
2: Прям вот,
1: вот сколько он хочет, обязательно.
2: Нет,
1: да,
2: если
1: да,
2: он
1: да.
2: спит.
1: Если ребенок... Это, ну, такого не будет в начале, да, ребенок, в принципе, его естественная потребность является питание каждые 3 часа, включая ночь, да, то есть это вообще-то его, по сути, норма, да, особенно вот в эти первые месяцы, да, то есть, соответственно, у вас минимум 8 кормлений, если по его запросу, да. А, кстати, даже не по его запросу, если ребенок не просыпается, то вообще его надо будить, то есть если он 3 часа спит, да, то его надо будить, включая... Ночь чуть-чуть имеет диапазон, чуть-чуть более раздвинутый, например, 5 часов, но не больше. Да, то есть вы покормили в 7, вы покормили в 10, хорошо бы покормить в час ночи, и потом, например, до 6 утра вы можете, ну, отдохнуть, если он не просит. Да. Но очень многие дети вот в этом как раз, ну, в процессе наладки, да, они ну, чаще, да, просыпаются, и, соответственно, вот наш с вами режим – это давать грудь по первому требованию. То есть мы не пытаемся сделать режим. Да, дети очень разные. И еще раз, и ваши собственные дети будут разными. Да? То есть кто-то будет спать достаточно быстро, там, через уже там, 3 месяца, допустим, с 11 до 6, такие есть, не знаю, сострадательные души. Да? А кто-то будет нон-стопом, понимаете?
2: У меня вопрос еще такой. Угу. Получается, что... Ну вот ситуация, когда ребенок теряет вес, но ему рекомендуют это только потому, что он не досасывает это второе молоко.
1: Это только...
2: Другой причины не может быть. Груди должно хватать.
1: Конечно.
2: Да?
1: Конечно. Грудь даст столько, сколько будет запрос. Но это еще раз ночной режим ночного кормления.
2: Это понятно. Ну, то есть просто если ребенок устает, например, нужно ему насильно давать грудь, чтобы он сосал, да? Чтобы...
1: Насильно мы ничего так не делаем, да,
2: я
1: потому что у него это потребность, у него все равно этот рефлекс для самоподдержания. Он все равно будет, ну, потреблять столько, сколько он будет нуждаться, да. Если ребенок ослаблен, если просто, ну, в силу там родов и так далее, вы видите, что просто он очень, допустим, он очень, ну, слаб просто, да, тогда мы с ложечки его докармливаем всегда. Мы тогда длительное время сцеживаем молоко еще
2: своим же молоком.
1: Никаких смесей вообще этого не существует. Вообще, представьте, что вообще вот этого недоразумения нет в пространстве.
2: То есть, если ему тяжело сосать, и он не может, как бы, да, надо
1: подкармливать, сцеживать и давать свое молоко. Да, да.
3: Угу. Ну, готовиться к следующему, да, чтобы у вас было.
2: А его...
3: Сцеживать молоко, в этот раз он как бы поел.
1: Зависит от ребенка, потому что...
3: Следующий кормитель, на всякий случай, было это молочко, да?
1: Да, всегда его надо иметь. Да. Нет,
3: то
1: просто комнатная температура.
2: А вообще как его хранить?
1: Можете чуть-чуть, вот до суток вы их храните при любой температуре на просто на это самое.
2: Но оно же подкисает.
1: Вот в этом его ценность.
2: Да, то есть это...
1: В этом его ценность. Оно как раз-таки будет дополнительно активизировать пищеварение. Наоборот, в этом его плюс.
3: Если ребенок 4-5 месяцев спит с 9 до 6.
1: Но ему хватает уже 5-6 месяцев, вы понимаете, он уже на каком-то прикорме. Ему еще что-то дают, какие-то фрукты, какие-то эти. Но вес, какая прибавка веса? Ну тогда все нормально. Относительно прибавки веса, да, то есть по опять нормам Всемирной организации здравоохранения, каждый месяц ребенок должен прибавлять минимум 500 грамм. Это является нормой. Да? И до полугода, как правило, это так и идет, да, то есть дети прибавляют, ну, мне кажется, минимум 800 грамм, это какой-то показатель довольно слабого прироста, да, то есть первые месяцы это 1,2 кг, это до 1,5 кг первые месяцы, да, то есть очень интенсивный набор веса. А после, скажем, ну, 4 вряд ли, после 5 месяцев может быть резкое снижение прибавки, то есть в этом смысле вам надо уже смотреть, то есть если 0,5 кг ребенок не набрал, все, это будет свидетельством того, что надо начинать давать еще что-то. Ну, а при корме мы с вами в следующий раз начнем, да, и о грудном кормлении тоже мы не все завершили, потому что есть периоды кризисов. Напомните мне, пожалуйста, в среду, чтобы мы вот с этого начали, потому что сейчас мы с вами пока только в этом времени, ну, первых недель жизни, да, и по сути, ну, вот, ну, наладки кормления, да. Значит, в случае, если у вас лактация совсем интенсивна, еще таких несколько технических, да, аспектов, то есть если молока, все, вы наладили, когда вы его наладили, начинается обратная история, пока грудь не поняла, сколько его надо, да, то есть начинается обратная история, что просто вы из одной груди кормите, из другой течет, причем просто фонтанами и так далее, да. Вот в этом смысле тогда используется другой метод. Вы заходите в душ, неважно, перед кормлением или после кормления, и ту грудь, которая течет, которую вы не давали, да, вы холодным, прохладным душем, ну, точно так же делаете легкий такой массаж, да. То есть вы чуть-чуть закрываете сосуды. Не холодом, не там уже там хватается за голову. Не надо прикладывать лед, понимаете? Прохладная водичка.
2: Ту грудь, которую не будем давать.
1: Которая, да, которая просто фонтанирует. Да. Вот. Прокладки для груди, соответственно, тоже в зависимости от того, они, конечно, нужны, да, потому что вот этот период наладки, он такие колебания, то его не пробить молоко, потом оно, когда пошло, не знаешь, куда деваться, да, вот, то есть продаются прокладки для груди, в зависимости, насколько интенсивно идет вот это, потому что действительно, вы где-то, например, в гостях кормите ребенка, а из другой груди течет. Да? Но тоже зрелище, да, мама, кто проходил, знает, да, очень странное. Да? Есть прокладки полностью натуральные, дышащие, конечно, они лучше, но они, вот по моему опыту, они не сдерживали. Я покупала просто вот там чика или что-то такое, которое, ну, фактически с такой клеенчатой даже, да, то есть у них внешняя оболочка клеенчатая, и вот тогда это чуть-чуть спасало, да. И то, когда ее меняла, она была полностью уже тоже как, ну, залита вот этим молоком, да, то есть, так.
2: У меня вопрос про гигиену груди, когда покормишь и вообще как бы
1: ну, давайте, да, можно вот сейчас мыть? Я отвечу, и тогда мы, значит, мыть, по сути, только водой. То есть из моющих средств как таковых это можно только предложить скрабы. То есть, допустим, вы берете геркулес, там в кофемолке чуть-чуть его размалываете, да, и смешиваете с тем, что вам самой очень приятно откликается. Например, со сливками или со сметаной, или с медом, что вам нравится, да. То есть вот это чуть-чуть можно соли, если вам нравится, да. То есть что откликнется, вот сейчас вот я перечисляла, да, то есть вот что вам понравилось, да. То есть вот именно геркулесовые хлопья, они будут носить роль скраба. Делается, и, кстати, и питание одновременно для кожи, да. Но делать этого можно, например, раз в неделю. Все остальное время это просто...
2: После каждого кормления полностью вода?
1: Вообще не надо после каждого кормления, боже вас упаси. Как то есть как бы... А когда вы идете в душ, тогда вы моете. Просто. Да, да, да. Никакого... Что касается гигиены, такой
2: если
1: вот уход...
2: Если она течет, как бы...
1: Ну... Такого не надо бегать там как бы. Смотрите, после кормления, что еще хорошо сделать, как гигиена, да, как завершать кормление. То есть вы покормили ребенка, потом все, ребенок заснул, вы сцеживаете буквально пару капелек молока из этой же груди и какое-то время оставляете ее проветриваться. Да? Особенно это важно вот эти первые дни, пока кожа еще ну, уязвима, да. Ну и вообще хорошо. То есть вы поняли, да, пару капелек сцедили и остаетесь с открытой грудью.
2: И капельки на груди? Остаются?
1: Ну там, да, да, они подсыхают, когда они образуют эту естественную пленочку такую защитную, да, и по сути являются в том числе и, ну, лечебным таким компонентом, да, так можно сказать. И проветривание груди тоже очень полезно, потому что, ну, в противном случае, все время закрывая ее в белье, да, тоже это, ну, вентиляция.
2: А ее можно нужна. Чем-то смягчать, там, маслом каким-то, или покормить?
1: Если очень сухие, ну, почему тот же персиковое масло можно, да, там, есть также и масло ромашки продается, то есть это,
2: ну,
1: все можно.
2: Ну, как бы, вот помазать, например, сосок, грудь, а через сколько после того, как...
1: Сосок мы мажем всегда одним волшебным кремом, называется Бипантен, да, с розовой полоской, то есть он вообще в архиве у всех мам, да, и в случае любых подозрений, что что-то у вас не так, что-то болит, какая-то там, ну, о трещинах я даже не говорю, это другая история, я сегодня не буду давать советы, может быть, в следующий раз мама вот наша тоже будущее придет, потому что уход в случае проблем с грудью тоже надо знать, да, вот. Но Бипантен – это такая классика, если какое-то покраснение, какую-то мозоль, то есть все равно вы, ну, не отследили, особенно в начале, да, и ребенок сосал мозоль, да? Тогда вы после кормления наносите Бипантен и все. То есть он предполагается для... Нет. Нет. Ну вот, пожалуй, вот как бы это такой блок. Видите, у нас вся лекция вот посвящена груди, хотя кажется, что вроде бы тема и так понятна, да, что там думать о ней. Взял грудь, достал.
2: Сцеживать всегда надо только аппаратиком или руками можно?
1: Руками можно, но это очень сложно. Я бы не советовала. Вы можете травмировать.
2: А есть предпочтение там все электрические?
1: Простой механический абсолютно хватает. Да, абсолютно. Потому что эти электрические тоже, эти помпы, да, они как бы, ну, я не знаю, опять вопросы ваших материальных возможностей, да, но это дорогая вся, ну, как бы, техника, и она не нужна вам, ну, в контексте вообще вот, да, на всякий случай молокоотсос неплохо иметь, да. Потому что действительно есть ситуации, когда просто вот неплохо этот резерв, там вот куда-то действительно убежали, да, то есть там, но... А особо запасаться, да, то есть при наладке и потом уже, когда вот, ну, какой-то экстренный случай.
2: Если надо куда-то убежать, да, и оставить там, чтобы папа покормил, сколько там миллилитров надо?

0: этой соски, ну, так, снизойдет. Если нет, то с ложечки всегда можно покормить ребенка.
1: Но какое количество?
0: Это уже идет, по сути, по возрасту, да, но обычно, если так стандартно, ребенок способен, ну вот, буквально уже через неделю первую высасывать за раз 120-200 миллилитров молока, да. Вот. Соответственно, сцедить это гораздо сложнее, чем он это, потому что они действительно как насосы работают, да, то есть молокоотсос сам по себе такой мощности не даст, да, вот, то есть в вашем случае это там, например, 120, это уже, ну, хорошо для кормления.
2: У меня вообще не получалось отсасывать, оно было, его было много, но я один раз попробовала чуть-чуть, мне просто было интересно, как оно выглядит, попробовать самому.
0: Потом я не могу. Тяжелый такой, да, процесс.
2: И больно, и неприятно, да. И это вот надо очень сильно. Да.
1: Я вот слышала, что аппаратики, которые с, ну, с электрическим насосом, они это лучше делают, чем эти.
0: Да, все делает неприятно.
2: Кто-то запасается, да. Работу оставляет.
0: Да, это уже, знаете, вопрос, когда вы уже будете встраиваться уже в более, ну, другой возраст ребенка, это уже другой вопрос. Мы сейчас с вами, в общем-то, главное, чтобы справиться с наладкой, да, потому что потом вы уже приспособитесь друг к другу, вы будете знакомы, ребенок будет знать, ну, скажем, свои потребности, вы будете их знать, да, то есть здесь уже каких-то стандартных таких вот этих, ну, собственно говоря, и нет, да, с 4 месяцев, если уж совсем там припирает, какие-то можно там вводить прикормы, об этом в следующий раз, да, но... Ну, оно так хранится, да, то есть есть эти специальные контейнеры, которые там предлагаются, да, для хранения, но это достаточно смешно, потому что и просто в пластиковую бутылочку, ну, просто стекло, оно может там треснуть, да, но пластик гибкий, да, можно любой, да, на самом деле, пищевой пластик взять, контейнер, да. Но я, честно говоря, не знаю, мне тоже мне отдавали там эти контейнеры, просто там, ну, там подружка, да, которая их покупала, и, по-моему, они и так... А, ну вот у нее как раз была эта история, что молока у меня нет, у нее вот это была история. Когда говоришь, ты кормишь на вечер вот этим, ну, конечно, это же, ну, то есть, ну, круг, да, и я вас уверяю, что, ну, скажем, даже если это очевидная вещь, не всегда можно убедить в этом, да, что просто возьми и корми ночью, и все, да, и все наладится. Кстати, пожалуйста, кто вот ходит постоянно, да, напомните мне еще также, что делать, если у вас произошел сбой, да, и причины сбоя в молоке, потому что не все так радостно, да, есть действительно обстоятельства, когда, например, у вас очень большой стресс, или это все выбивает молоко сразу, да. То есть какая-то там, ну, шок какой-то, да, вы пережили, или какое-то действительно там заболевание, там, потери сил, да. Пожалуйста, да, это очень важный аспект. Конечно. Вот о том, как восстановить, и что может быть причиной, вот, ну, собственно говоря, недостаточности, да, молока. Но это не является ни в коем случае основанием для использования искусственного питания. Все прекрасно, ну, происходит.
1: То есть, когда... Прошло это самое сейчас. Вот эта наладка прошла. Когда оно потекло, можно так сказать, да? То есть угу. Сплошным потоком. Это симптом.
0: Да. Это симптом, но и в этом случае надо...
1: Как определить, наладилось или нет? Просто там 3 дня...
0: Ребенок срыгивает сразу молоко, да? То есть он после питания, после еды, он просто берет и несправедливым образом...
2: Кстати, если он срыгивает каждый раз... Например.
0: Много молока. Много молока. Это не является какой-то там патологией или какой-то, знаете, нарушением. Это просто он объелся, да. И точно. Будьте здоровы.
1: Могут они срыгивать, да?
0: Могут, да. И тоже это не значит, что ему не хватает, да. Это все уже такие тонкости, вот, ну, вот, которые будут происходить, пока вы вместе налаживаетесь.
2: Ну, просто, например, со срыгиванием очень многие педиатры говорят, могут, молоко не подходит. Или там еще что-то.
0: Ну, вот это то, что я как раз и говорю, мифов.
2: Больной, проверьте,
0: да. Мифов очень много. Вот очень хорошо, что вы сказали, спасибо. Мифов великое множество. То, что я вам назвала, это совсем вершина айсберга, понимаете? На этом пути столько фантазий, что вообще просто нет слов.
2: Просто как бы ты не был подготовлен, когда вот он вот этот маленький. Угу.
0: Ну вот это то, что, знаете, вот то, что произошло на самом деле со мной, меня спасла только моя категоричная убежденность, что это мой долг. Да, а

0: просто отчаянная убежденность. Если бы хоть какой-то грамма вот этого убеждения не было, что просто это мой долг. И не может быть иначе, потому что я не смогу ему дать всю как бы поддержку вот в контексте не только питания, да, а в контексте эмоций, в контексте защиты, чувств, его там, ну, знакомства с миром и так далее. Это просто я знала, что у меня нет вариантов, я должна. Но, понимаете, таких мам немного сейчас, но доходят туда. Это надо, во-первых, надо, может быть, тоже так желанно ждать их. Да? Ну, вот как наш случай, да, мы очень зрелые родители, мы не совсем не подростки. Да? И уже к тому моменту было понимание, ну, абсолютное, что вообще, если ты кого-то позвал сюда, да, будь добр, выполняй свои обязанности, да.
1: То есть сейчас я бы, ну, половину делала бы уже по-другому,
0: да. Да.
1: Ругать себя за то, что ты...
0: Ни в коем случае. Не-не-не-не.
1: Я делаю все совершенно правильно.
0: Ни в коем случае ругать
1: сейчас
0: себя ни за что.
1: Сейчас я думаю, что вот сейчас это уже грубо, да, и неправильно.
0: Это ничего. Да. Понимаете, опять, во-первых, ничего нельзя... Ну, нет ничего, что мы не можем изменить. Во-вторых, поверьте, опять-таки, есть закон кармы, он универсален. То есть это не в том смысле, что вот такой ребенок, он сам заслужил, да, что ему там что-то не додали. Ни в коем случае,
1: знал,
0: да.
1: Куда
0: шел. Да, но он знал, куда шел. В этом вы правы, да. Да, то есть и тут нет никакого чувства вины, вообще не должно быть. Да. То есть наоборот, здорово, тут позиция другая. Здорово, что я теперь не только сама могу это сделать по-другому, да, я еще могу кому-то рассказать, кто хочет слушать. Потому что, ну, немного хотят слушать
1: я
0: об этом.
1: Работаю. Я работаю,
0: да.
1: Периодически. Угу. И, в общем-то, поэтому я здесь. Угу. Очень много. Потом очень многие рожают. Через неделю няня оставляет ребенка.
0: Да.
1: И вот это вот.
0: Ну, я же говорила, не знаю, вы были на этой лекции или нет по родам. Когда я сама оказалась свидетелем, да, что вот только девочка там родила, да, мама, да, и спрашивает акушера, да, а когда я в солярий могу пойти? Да, ну вот только-только, да, то есть, ну в солярии меня вообще, это просто я же думаю, ну, то есть, вот мысли, да, ребенок только родился, да, а когда я в солярии могу пойти, да, и я вот, ну, лично слышала, это не легенды какие-то, да, ужас.
1: Может, ей погреться хотела?
0: Угу, ну да, ну, судя по оттенку ее кожи, она уже просто и в беременность не могла дождаться, и как бы это самое.
1: А вот у меня, кстати, такой вопрос, может быть, это вообще только меня интересует, когда мама... Ну, прекращает кормление, да, там, вообще грудное. Вот вряд ли вы будете это обсуждать на лекции.
0: Почему? Будем в следующий раз?
1: Будет, да?
0: Да.
2: А у меня еще вопрос. Вы говорили, когда, ну, про эту прикормку с топленого масла с медом, когда он родится. Угу. А ее можно потом, там же еще остается даваться, и когда есть?
0: Ну, это дается и первый раз, это не является питанием, да, это дается просто первый раз опять, знаете, там,
2: все, да?
0: Ну, по сути, там первые 3 дня это вообще делается, вот это делится на 3 части, да, но это носит не только смысл подпитки, это сносит также вот этот вот сакральный смысл, да, таким образом ребенок получает энергию солнца, он получает энергию, ну, то есть вот эти продукты, они являются проводником, да, тонких таких вот этих качеств, да, и вот это тоже очень, потому что тогда он берет силу дополнительную от влияния вот этих вот, ну, возвышенных энергий, да, то есть в этом, потому что пища у нас, мы же знаем, да, она не только является, ну, белки, жиры, углеводы, да, то есть это много информации, это много, ну, энергии и так далее, да, поэтому... В данном случае мы делаем для этого. Это не является нормой, ну, первые 4 нормы питания, да. Это разовое мероприятие такое. Хорошо, вы знаете, у нас довольно много все-таки, да, по кормлению осталось, да.
3: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.

О нас можно говорить не потому, какие мы успешные в бизнесе или какие мы хорошие в семье. О нас можно говорить по той цели, которую мы перед собой ставим. Спросите человека, для чего ты живешь, какую цель поставил, и все можно, ну, понять. Или посмотрите, куда он тратит деньги, куда он тратит свое время. Все. Больше ничего не надо делать. Это очень просто проверяется. Мы течем, психологи говорят, человек двигается в направлении своих мыслей. Вот куда наши мысли текут в течение дня, туда мы и отправимся. Потому что момент смерти, ну, это коротко, момент смерти определяется, о чем вы думаете, вот эти мысли определяют вашу следующую форму тела. Вот поэтому так важно научиться правильно и чисто мыслить. Так? Вот о чем вы думаете, потому что когда вы находитесь в бессознательном, ну, в беспомощном состоянии, когда тело ваше начинает выходить из строя, трахея забивается слизью и начинается катаклизм, это болезненный процесс. Само вот этот разрыв живого существа из тела называется смерть. Это болезненный процесс, и он неприятен на самом деле. Но если ваше сознание, вы в течение жизни, которую вы посвятили самосознанию, вы научились при помощи йоги контролировать свой ум, это не пофигизм, как меня вчера спросили, это самодисциплина и трезвое отношение к миру при помощи глубокой практики. Так вот, если вы научились так делать, вы можете свое сознание направить в ту область, куда вам нужно отправиться, и о чем вы будете думать, говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек, оставляя свое тело, этого состояния бытия он достигнет непременно. Но это что касается людей. У животных такой возможности нет. Животные просто двигаются по эволюции. Если, допустим, есть такие причеловеческие формы тела, это корова, тигр, собака, обезьяна, олень, по-моему, ну, это причеловеческие. Они в следующей жизни, вот им нужно единственное, что постараться, чтобы их не убили. И тогда они родятся снова людьми. Если убивают животных, то, скажем, вот массовое убийство коров или других вот таких высокоорганизованных живых существ, они вынуждены снова рождаться в таком теле, в котором они вот преждевременно ушли из жизни. Именно поэтому с этой точки зрения также пагубная деятельность, о которой люди даже не догадываются, какой вред они приносят этим живым существам, которые живут. А иногда люди думают вообще, что у них души нет. Они думают, что животные недухотворенные. Вы знаете таких людей? И даже некоторые конфессии говорят об этом. Они как бы, у людей есть душа, а у животных души нет. Давайте с вами включим логику. Немножко попираемся на факты. Вот посмотрите. Кто логику изучал в университете? Есть такие? Да. Логика. Там вот есть такой закон аналогии. Помните, там мы берем два. А равно Б, а Б равно С. Значит, А равно С. Да, это логика. Ой, аналогии, простите. И я вот вам предлагаю провести простую аналогию. Когда мы режем палец, мы чувствуем боль, чувствуем, и кровь течет. Теперь постулат такой. У нас есть душа, да, мы живые существа, и мы одухотворены, то есть дух живет в этом теле. Второй постулат, который пытаемся синтезировать, это означает, у животных нет души, но мы пытаемся все-таки провести аналогию. Животным, когда надрез делаем, они радуются, улыбаются, или как они, не скулят, им точно так же больно, и точно так же кровь течет. И такие воздействия на тело мы можем производить так же. Уверяю вас, никакое живое существо, когда их убивают на бойне, не радуется, и само не идет, чтобы меня убили. Понимаете? Их тянут туда насильно, и они упираются, и благим матом там воют и кричат. Нас, когда так поведут, мы точно так же будем делать, я вас уверяю. Это что означает? Если не просто машина, кости, жир, шерсть, почему они так упираются? Именно потому, что им присущи такие же самые эмоции, как и нам с вами. Просто у них сознание немножко ужато, но неплохо понимают мир, не знают, кто у нас президент и в какой стране они живут. Понимаете? Но они чувствуют боль, понимите? Точно так же, как и мы. Они точно, у них такая же есть примитивное такое, ну, отношение к семье. Мать теленка очень любит, на самом деле. И когда теленка убивают, мать плачет вот такими слезами на том месте, где это все произошло. И люди, которые это все сделали, чтобы как-то вывести ее шок, они бензином это место заливают, чтобы запах этот ушел. Вот такие жестокости происходят в этом мире. И мы думаем, что это нормально. И я вот хотел вас спросить, вот, ну, если вы подумаете немного серьезно о том, есть ли смысл питаться вот этим всем, как Бернард Шоу сказал, не превращайте себя в ходящее кладбище. И это не вопрос какой-то религии или конфессии или учения, это вопрос здравого смысла. Таким образом, мы видим, что у животных также есть душа, и они, ну, не очень организованы психологически, у них слабый интеллект, но это не означает, что их можно убивать и есть. Понимаете, этого никто нигде никогда не разрешал делать.

тела, будто блуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруду волн. Научи видеть духов в гротах речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод рудры.

Научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и неустанный.

this time. Thank you.

0: и веды, и Библия, я уверен, и Коран, и любое авторитетное священное писание, они говорят о том, что высшей целью для человека является Бог. Потому что Он является источником всех энергий. И человек, который ставит целью жизни достижение Господа, он становится способным обрести безграничное количество сил. Поэтому в Ведах говорится, не надо мелочиться, не надо размениваться. Потому что, смотрите, если у вас в кармане 1000 рублей, это означает, 100 рублей есть у вас? Есть. 200 есть? Есть. 500 есть? Есть. Почему? Потому что 1000 больше. Точно так же, если человек ставит себе самую высшую цель, которую он себе может поставить, а он автоматически достигнет и всего остального. Об этом в Библии то же самое. Господь Иисус говорит то же самое. Как Он об этом говорит? Кто вообще? Кто-то Библию читал?
1: Возлюби Бога своего, всем сердцем.
0: Это правильно, но немножко не точно. Я говорю про конкретную вещь. Почему нужно именно Бога? А почему именно Бога нужно любить? Почему именно Его? Потому что тот, кто душу свою потеряет, тот сохранит все, что имеет, и обретет то, чего ему не достает. Там-то не то, что душу свою потеряет, тот, кто себя потеряет, тот и себя потом найдет, и сохранит то, что имеет, и обретет то, что ему не хватает. Тот же, кто себя сохранит, тот со временем потеряет все. Парадоксальное, да, утверждение? На самом деле, вся Библия, она соткана из притч, их нужно правильно понимать. То есть читать просто Библию – это хорошо, но этого недостаточно. Нужно, чтобы были авторитетные комментарии к ней. Что означает себя сохранить? Это означает сохранить свое текущее понимание вещей, или понимание того, что я – тело, со всеми вытекающими последствиями. Но если я – тело, тело же ведь помрет, да, рано или поздно. Вы заметили, у нас смертность процентная. Мы все помираем. Поэтому, что бы мы здесь не стяжали себе, да, какие бы богатства, могущества, деньги там, рано или поздно мы все это потеряем, мы помрем, и все это все останется, мы ничего с собой не заберем. Как говорится, у смерти нет карманов, понимаете? Нет карманов. Мы голенькими сюда приходим, и отсюда голенькими уходим.
2: Что фраза, у гроба нет багажника.
0: Да, вот правильно, у гроба нет багажника, правильно. Вот тот же, кто себя потеряет, в чем смысл себя потерять? Означает, откажется от того понимания вещей, которые есть. Поставит себе возвышенную цель, то такой человек и то, что у него есть, сохранит. И так как он начнет развиваться в правильном направлении, Господь даст ему и то, что ему нужно, и то, чего он до этого не имел. Почему? Потому что он окажется способным правильно этим распорядиться. Вы заметили, что здесь не все миллионеры? Заметили?
2: Да.
0: А знаете, по какой счастье, причине?
2: Да.
0: Нет, не к счастью, это просто нет. Надо признаться себе. Но знаете почему? Только по одной причине. Мы не сумеем правильно распорядиться большим количеством денег. Вы наверняка сталкивались с ситуацией среди ваших знакомых, может быть, родственников. Вот жили скромно, но дружно. Хорошие люди были. Деньги появились, и капец. Стали куркулями. Отношения со всеми испортились, сами разругались, развелись, все прахом пошло, денег много. Вот скажите, они им нужны были эти деньги? Вот не надо им было. Почему? Они не могут распорядиться неправильно. То есть, когда человек очищает сознание, он становится способным распоряжаться большим количеством энергии. Господь дает ему это все.

Иногда религиозные законы дают уступки какие-то определенные. Например, можно заниматься сексом внутри семьи. Но также говорится, что надо ограничивать свое половое желание. Это уступка, понимаете? То есть можно заниматься сексом внутри семьи, это уступка. Это не означает, что надо заниматься сексом каждый день, понимаете? Это разрушает жизнь. Это снижает силы человека, человек теряет жизненные силы, теряет правильное отношение к близкому человеку, развиваются ненужные привязанности в результате этого, снижается энергия любви, вместо возвышенной любви она становится низменной очень, животной. То есть можно сексом заниматься внутри семьи, но если люди злоупотребляют этим, тогда они не понимают эту уступку. Потому что по факту лучше всего сексом заниматься только для зачатия детей. И такой секс является религиозным. Это религиозный секс, это для Бога делается вообще. Это является аскезой. Заниматься сексом только для зачатия детей. Даже если люди живут в семье, муж с женой живет вместе и занимается сексом только для зачатия детей, они приравниваются к монахам, такие люди. Это как будто бы они в монастыре живут в семье, муж с женой. И так вот живут. Это является праведной религиозной жизнью. Но есть уступки. Такой же уступкой является освящение вина. Освящение вина не является правилом. Это не религиозный обряд, который указывает на то, что освященное вино является чем-то хорошим. Это уступка. Есть освящение мяса. То есть не на бойне убиваются животные, а они убиваются во время религиозной церемонии какого-то обряда. Для того, чтобы люди могли есть освященное мясо. Это не значит, что такое мясо становится полезным для духовной жизни. Это значит, что это мясо менее вредно для духовной жизни. Оно как-то связано уже с Богом. Но это не является правилом. То есть не то, что мясо освященное есть хорошо и полезно. Это в любой культуре можно проследить. Просто в разных культурах есть разные приближения к этому правилу. И есть просто разные планки в религиозных культурах. Причина заключается в том, что одни религиозные культуры хотят больше людям дать, больше людей привлечь к духовной жизни, собрать больше людей и постепенно их вести вверх. И поэтому планка опускается. То есть допускается употребление освященного мяса. Допускается употребление освященного вина. А в некоторых религиозных культурах планка поднимается, и людям вообще не разрешается это все. Уменьшается количество последователей, но увеличивается их качество. Понимаете? Вот и вся разница.

0: Почему люди говорят о недостатках других людей? Каковы причины? Есть две причины, почему они это делают. Первая причина – это желание помочь. Ну, действительно, не нужно думать, что говорить о недостатках других людей – это всегда плохо. Есть, как называется, конструктивная критика, да? Когда человек хочет помочь. Потому что с ушами треугольными, не знаю, вот некоторые страны не пускают. И он ему говорит, знаешь, что уши треугольные, будь осторожен. В России не пустят. В некоторые регионы с ушами такими ты не пройдешь. Это же помощь, да? Ребенка, когда мы воспитываем ребенка, мы говорим, так нельзя делать. Разве это плохо? Зачем мы так говорим ему? Потому что если ты не будешь умываться, ты вырастешь этим свин, да? Как там? Из сына свин. И тебя не возьмут никуда на работу. Ты разве хочешь это? Я тоже не хочу. Надо мыться. Хорошая вещь, да? Помогать. Согласны?
1: Да.
0: Это же простая вещь. То есть мы хотим помочь человеку, и поэтому говорить ему о том, что он делает что-то несовершенное, чтобы он улучшился, ему было хорошо. Это очень благородная цель. Но не всегда так происходит, что исправление другого человека вызвано именно этим мотивом. Чаще всего, к сожалению, это происходит по другой причине. Это происходит из-за желания самоутвердиться. То есть человек считает себя совершенным. Он говорит, он, может, не говорит об этом всем, а что, смеяться буду. Но внутри он убежден, что даже он, может, себе не говорит об этом. Но действует так, как будто он, знаете, совершенный человек. И, соответственно, если я совершенный человек, то я могу мерить относительно своего совершенства всех остальных. Так, это слишком большой что-то, а это слишком маленький. Почему? Ну, у меня вот такой рост. Этот меньше. Это не очень хорошо. Это несовершенство. А этот больше, это тоже какое-то уродство просто какое-то. Уши треугольные. У меня круглые. Понимаете, да? То есть человек сравнивает других с собой и считает себя, ну как бы, точкой отсчета. Он сравнивает, если кто-то не похож на него, то возникает, ну как бы, надо объяснить человеку. Надо ему объяснить, что он, ну как-то неправильный какой-то. И вот такое злое чувство, на самом деле это нехорошее чувство, человеку хочется доказать свое превосходство. У некоторых это очень, как это называется, болезненное чувство. Он понимает, что, наверное, меня считают каким-то ущербным. И бывают люди с недостатками физическими или какими-то еще недостатками. Они постоянно вот как бы зациклены на этом. И все время пытаются кому-то объяснить, что, знаете, я нормальный. Если это не получается, то чтобы это утвердиться, что я нормальный, они говорят, что вы ненормальны. И когда, знаете, кого-то опускаешь, то автоматически сам становишься, ну, выше. Если нечего показать другим себе, да, то надо просто их сделать меньше. И вот этот вот мотив самоутверждения, он чаще всего является поводом для того, чтобы искать недостатки других людей. Еще раз, но есть и хороший мотив. Действительно, человек хочет помочь. Как раз.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Добрый вечер снова. Рада представить Олега Сунцова, который более 20 лет занимается изучением ведической философии и культуры, практикует йогу и медитацию. Более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Сейчас является преподавателем Академии йоги Бхактивиданты в Москве. На своих лекциях и семинарах Олег Дмитриевич в удивительной атмосфере вдохновения и доверия простым и понятным языком говорит о сложных вопросах духовного и личностного развития человека. И сегодня он откроет вам секреты про 5 рецептов укрепления тонкого тела. Давайте поприветствуем Олега Дмитриевича.
2: Добрый вечер. Очень рад, что вы пришли. Немного я опоздал. И пока я ехал, я уже начал нервничать. Вы, наверное, вы, ну, как бы, нервничали, что приеду. Нет, нормально, вы уже тут махнули рукой, да? Нормально, собрались уже, просто посидим уж там, чай попьем, да, книги почитаем. Но я как-то уже стал переживать. Вот, и у меня ум-то забеспокоился. Ум. Тонкое тело мое. Что такое тонкое тело? Тонкое тело – это наше сознание. Вот мы сознаем, чувствуем, думаем, желаем, живем. Мир, в котором мы живем, он подобен вот такому урагану, прям такой торнадо. Это все вот то, что сейчас происходит, да, вот сейчас происходит, это вот это торнадо. То есть жизнь вокруг нас, она крутится, крутится. Человек в пробке стоит, другой начинает что-то щелкать там, выключили свет. И ум приходит, когда мы с такой торнадо вокруг нас происходит, ум приходит в беспокойство. Мы начинаем заводиться, да? Заводиться начинаем. Получается так? Ум начинает заводиться, и в этот момент я тоже начинаю крутиться со всем этим. Голова кругом идет. И хочется остановиться. Хочется взять и сказать: «Стоп! Подождите! Подождите!» Да. Ум, хочется уму своему сказать: подожди, остановись. И знаете, понимаю, что не могу это сделать. Вот при всем своем желании я не могу этот ураган остановить. Мое тонкое тело слабое. Вот это мое сознание, вот это вот я, сознание, личность, да, я не могу собой управлять. Мне хотелось бы думать по-другому, мне хотелось бы поступать по-другому, мне хотелось бы реагировать на эти скрипы по-другому. Хотелось бы мне это делать. Видите, я уже начал заводиться просто. Уже думаю: все, выключайте камеру. Вот. Стоп, ну уже все испорчено. Лекция уже испорчена, да? Вот. Не могу контролировать ум. И это проблема. Это значит, что слабое, тонкое тело, вот это вот ум, да, вот это вот то, чем вот, то, кем мы себя считаем, да, вот я личность слабая, мы зависим от торнадо, от обстоятельств, от того, что происходит вовне. И можно ли с этим что-то сделать? Можно ли это как-то остановить, сделать крепче? Это то, о чем мы будем сегодня говорить. И я когда сам изучал эту тему, ну, то есть машина — это одно дело, мы когда ехали. Но когда я готовился к этой лекции, к этому семинару небольшому, то я обнаружил, я стал узнавать этот ум, это тонкое тело, мы сейчас разберем, как оно устроено, да, стал эти элементы разбирать, и говорю: вот оно, вот я его стал чувствовать, вот оно как устроено, так оно и есть. И Бхагавад-гита говорит нам, ну, если вы читали Бхагавад-гиту, 6 глава Бхагавад-гиты описывает практику йоги, и как сказать, тот, кто слушал Бхагавад-гиту Арджуна, выслушав то, как нужно заниматься вот этой медитацией, управлением ума, управлением умом, он воскликнул, знаете, такой: так это же невозможно. Это же то же самое, что остановить торнадо. Как удержать ветер? Точно так же невозможно удержать ум. Есть ли у меня шанс? И Бхагавад-гита говорит: есть. Есть. можно это сделать. С помощью практики это можно сделать. И мы будем говорить как раз, ну, то есть цель нашей беседы в том, чтобы я расскажу вам о том, как устроено наше тонкое тело, вот, от чего оно влияет, как оно себя ведет, весь механизм. Мы поговорим о том, какие проблемы могут быть в каждом органе нашего тонкого тела, как они проявляются, из-за чего они проявляются. Это же механизм, это же определенная техника, ну как бы, ну, устройство. Если знать его, из-за чего это происходит, то мы можем влиять на эту вещь. Я расскажу о механизмах, о практиках, с помощью которых мы можем не резко, хочется, конечно, резко, хочется, знаете, прям как вот какое-то волшебное слово нам сказали бы, да, я как выйду, и оно сразу вот сработает. Вот мне тоже бы так хотелось, но не получится. Там, ну, надо потратить на это время. Ну, оно стоит того. Там приводят такой пример, веды приводят красивый пример. Они сравнивают, ну, про аюрведу вы знаете, есть там набор специальных, ну, как бы целый раздел лекарств, который сделан на основе ртути, ну, соль, серый и ртуть. Как это? Сульфат ртути, да? Что-то такое, наверное, называется. И как готовят эти лекарства? Берут ртуть. Ртуть — это такой металл, как шарик, да? Он градусник разбивали, помните, да? Вот. И вот его попробуйте там как-то раздавить его, да? Ну, сложно, да? И потом берут серу. Серу — это такой кристаллик желтого цвета. И берут эту ртуть, и этот кристаллик серы, и начинают толочь в ступе. Вы представляете, да? Толочь ртуть в ступе. Какие шансы? Никаких. Но когда ее толкут вместе с серой, да, долго это делают, много усилий прилагают, то в конце концов это превращается в однородное вещество. Вот такой пример приводит для того, чтобы объяснить, что это не произойдет мгновенно, это не произойдет чудом, но если мы потратим на это время, если мы будем знать, что нужно делать, то это произойдет. Не дешевая вещь, но это работает. И вот у нас человек с крепким тонким телом, вот он сидит, вот, человек, который во время урагана, когда все вокруг него кружится, когда пробка, когда доллар растет не по дням, а по часам, вот, он остается невозмутимым, он остается стабильным, потому что у него крепкое тонкое тело. Я эту картинку откуда взял? Там однажды царю, ему хотелось, ну, цари, знаете, они такие, на каждой стене должна быть квартира. У меня было одного человека в гостях. У него везде квартиры, во всем доме картины на каждой стене. И когда уже картины перестали вмещаться на стену, он говорит, надо менять дом. Ну, такой человек. Ну, просто картины уже не помещаются. Вот, и царь тоже хотел картину на стене такую, чтобы она называлась «Мир» или «Умиротворенность». Ни один гениальный художник, он как раз нарисовал вот эту картину, подобную, да? Он нарисовал ураган и маленькую птичку, которая мирно сидит на ветке и поет там свою песню. Вот это мир, когда все вокруг кружится, а человек поет свою песню и на эти вещи не обращает внимания, не попадает под влияние. Вот это умиротворенный человек, вот это мир в сердце человека. Вот такая у нас будет задача. И шанс у нас есть. Есть шанс. Надо набраться терпения. Вот, в принципе, главное — практика подходящая. Вот. И давайте мы посмотрим, что такое тонкое тело. Наверняка вот те из вас, кто-то есть, кто первый раз пришел на мою лекцию, нет?
3: Да.
2: А вы первый раз? Ничего себе! Как вас угораздило, да? Вот. Когда вы прочитали, наверное, вот там «Укрепление тонкого тела», то наверняка какой-то вот такой образ возник, да? Какие-то ауры там, ну, там, казуальное тело, там, что там еще у нас есть? Астральное, там, вот.
4: Будхиальное.
2: А? Будхиальное, там, ну, разные тела, там, ауры, там, цвета, вот такие вот вещи. Интересная такая... Открытие вы сейчас сделаете, что люди по-разному рассматривают. В принципе, это один и тот же, это взгляд на одну и ту же вещь, только с разных сторон. А люди смотрят на это сознание. Сознание — это вот мы, живые. Вот это мы, сознание. Вот. И мы смотрим на это сознание, можем по-разному. И кто-то смотрит на него, эти как вот какого цвета это сознание, какие слои там в этом сознании есть. Вот то, что я вам буду рассказывать, это то, как смотрит на сознание йоги. Почему они по-разному, почему люди по-разному смотрят? Потому как у них, ну, с одной стороны, конечно, разная глубина как бы восприятия мира, с одной стороны, но в действительности также потому, что у них цели разные. Если мы посмотрим на компьютер с точки зрения покупателя, что мы увидим? Цену, удобство, кнопки, красота. А если с точки зрения того, чтобы изготавливать компьютеры? Как смотрит человек, который компьютеры изготавливает? Он там видит эти кристаллы, да? Эти микросхемы, там транзисторы, там или что там, я уже не знаю, что там есть. Если мы посмотрим с точки зрения того, кто их продает, это что-то другое. И в зависимости от того, какая цель у нас, мы будем рассматривать, анализировать все по-разному. И если ну, цель такая, ну вот, ну как-то вот так вот, красиво, да? Ну здорово. Вот можно такую картинку. Но мы хотим разобраться с этим тонким телом с точки зрения, а как им управлять? Как сделать так, чтобы оно нас слушалось, чтобы мы могли себя взять в руки, чтобы мы могли этим, ну как бы, с собой как бы управлять, направлять и делать то, что мы хотим, а не то, что нам буря говорит. И вот с этой точки зрения йоги, которые занимались медитацией, они досконально просто изучили вот эти все, они так внимательно смотрели за своим сознанием. Ну, у них было время. Они сидели в пещере. Они в основном это были отреченные саньяси, которые специально пришли для того, чтобы успокоить ум, да? Чтобы заниматься медитацией, трансцендентной медитацией. Они внимательно наблюдали за своим сознанием, и они выделили, что у этого сознания есть четыре составляющие. Они увидели четыре органа этого тонкого тела. И мы сейчас с вами рассмотрим эти четыре составляющих тонкого тела, то, как их описывают в йога-сутра Патанджали, а также это то, как описывает Санхья-йога. Санхья в переводе на русский язык значит считать, считать, разбирать на части. Вот. И они говорят о том, что наше тонкое тело состоит из четырех составляющих. Первое, я не стал перевод русский, потому как русские слова, они уже имеют какое-то ну, свое значение, и может возникнуть путаница. Поэтому мы будем использовать название на санскрите. И первое – это основа, называется чита. Чита – это основа нашего сознания, в которой находится весь опыт, который мы испытали на протяжении не только этой жизни, но и многих других жизней. Ну, если вы не знаете, то ведический взгляд на сознание, что сознание живет не одну жизнь, оно не возникает во время того, как ребенок рождается. Сознание — это вечная субстанция, которая путешествует из тела в тело. И опыт этих путешествий находится в чите. Там есть даже то, что мы совершенно не помним, оно на разных уровнях находится. Это то, что называется подсознанием. Мы не отдаем отчет в том, что там находится, но оно там есть. Второе — это тоже подсознательный элемент. На санскрите называется аханкара, и нашим языком это называется эго. Аханкара значит «я действую». Одно из самых главных проявлений, что я выделяюсь, что я живой, то, что я могу действовать, я могу чем-то управлять. Это то, кем я себя считаю. У каждого это вечная функция нашего сознания, неотъемлемая, невозможно ее оторвать от нас. Я всегда себя кем-то считаю. Даже когда я себя никем не считаю, я тот, кто себя никем не считает. Нормально же? То есть все равно я кто-то. То есть это жизнь, чем мы отличаемся от этого табуретки, именно тем, что он себя никем не считает, а я себя кем-то считаю. И вот этот орган, который отвечает за вот это вот «я кто-то», «я индивидуальность», «я личность», это называется словом аханкара или эго. И следующие два элемента — это уже сознательный уровень, это щупальцы или как бы руки, через которые эта вот личность смотрит на этот мир, воспринимает этот мир и общается с этим миром. Одно — это эмоциональная наша составляющая, то, что, это то, что мы называем внимание. Вот вы сейчас видите меня, да? Вот это вот внимание ваше на меня сейчас сосредоточено. Вот это внимание, а внимание, заметили, какая вещь? Оно все время улетает куда-то.
3: Да.
2: Знаете, что нравится вниманию?
3: Отвлекаться.
2: Нет. Ему нравится что-нибудь интересненькое,
3: ладно,
2: что-нибудь сладенькое, что-нибудь новенькое. Ну, чтобы было, знаете, эмоции какие-то, чтобы было приятно. И наше внимание где? Где он ищет все постоянно такое. Это ребенок в нас. Ребенок, он везде ползает, все в рот. Вот. Это называется на санскрите манас. Вот. На русский язык переводят иногда как ум. Это наша эмоциональная составляющая. Вот. И это то, вообще, ради чего мы тут ползаем, чтобы что-то интересненькое, эмоции, мы хотим эмоций. И взрослый в нас — это будхи. Будхи переводят как разум. Видите, тут разница — разум и ум. Ум — это эмоциональная составляющая, будхи или разум — это рациональная составляющая. Это то, что вот мы, когда начинаем говорить, ну вот это вот не надо. Или как достичь то, что я хочу. Давай, вот, давай подумаем вместе, да, вот этот разговор, который у нас идет в сознании. Вот это самая важная часть в нашем тонком теле. И я буду много раз об этом говорить, что именно вот этот элемент является ключевым в нас для того, чтобы мы могли менять свою жизнь и работать над всеми остальными элементами нашего тонкого тела. Разум. Разум — это наше спасение. И интересная вещь, что хотя эти четыре функции есть в каждом сознании и есть также у животных тоже есть, они тоже, знаете, везде смотрят, у них глаза бегают, нос там везде крутится, да? Вот. И они живые, они считают себя индивидуальностями, и тоже самые элементы есть, кроме одного. У них есть разум, собаки бывают очень умные. Не знаю, вот я через пару дней еду в Индию, и там есть такие существа интересные, обезьяны. Невероятно умные. Вот. То есть они даже в сговор с людьми идут. Значит, вы идете, никого не трогаете в очках. Неожиданно у вас кто-то так, знаете, так вот сзади прыгает, и вы раз уже без очков. И радуетесь, что живы вообще. И с этими очками вы смотрите такой рыжий. Вот. Не, не рыжий, серый. Вот. Мартын с вашими очками и начинает грызть душку. А у вас очки за 1000 евро, понимаете? Жалко как-то. Не ездите в Индию с очками за 1000 евро. Он начинает грызть. Вы говорите, отдай. Он говорит, да. И тут подбегает пацаненок какой-то и говорит, надо ему банан дать. И вы берете это, покупаете у него за 100 рублей банан, показываете ему это. Он говорит, кидай. Обезьян говорит, кидай. Вы кидаете ему, он отдает вам очки. Но он так не до конца их догрызает, чтобы, ну уж совсем уж, ну. Так. Не даете банан, не дает очки. Разум? Разум есть? Одна проблема с этим разумом. Что этот разум у него, у животных этот разум называется словом инстинкт. Инстинкт означает, он не отдает себе, оно само собой происходит. У нас, у людей, да? У нас есть свобода, как мы этим разумом действуем. Поэтому такая вещь, как законы кармы существуют, ответственность за выбор. Мы можем сами принимать решения. Животные не осознают, как они принимают решения. Им просто приходит. Они раз, и они рефлекторно делают. Человек раз, и он может принять решение. Вот это разум, человеческий разум. И мы можем, специально этот разум нам дан, такой особый разум, для того, чтобы мы могли менять, потому что кошки, собаки, пингвины, обезьяны, они никогда не могут изменить свою жизнь. Им никогда, кошке никогда не придет в голову попробовать ананасы. Знаете, сидит кошка как-то, ест эти консервы, да? Вот, и тут ей в голову, а почему бы не ананасы? Вот кошке никогда такое в голову не придет. Но человеку чего только не придет. Чего только не придет. Поэтому он может стать лучше, чем животное, а может стать хуже, чем животное. Все из этого разума. Вот. Лучше — это когда он какой-то более высокий уровень жизни может развить в себе, стать более совершенным. Тогда этот разум правильно используется. Но когда человек использует разум, чтобы уж ну, спуститься в канализацию и попробовать, как там жить в канализации, ну а что бы не попробовать, то это уже, ну, неверное использование разума. Но тем не менее свобода есть. Вот четыре элемента, которые есть, и я хочу, как это в жизни работает, как эти элементы работают в нашей повседневной жизни. И вот вариант, когда мы просыпаемся. Вспоминайте, утро, понедельник, неожиданно зазвонил будильник. Просто, ну как бы, не планировали вы даже. Как-то просто стресс какой-то, да? Какая первая реакция? Ну вот, наше, вот он, когда спал, тонкое тело, она как-то спала там, как-то вот все. И тут он просыпается. И происходят четыре вещи. Четыре вещи происходят. Первое, я есть. Знаете, так, открывайте глаза. Я жив. Жив. Мне иногда, ну, мне просто сейчас я много путешествую, иногда просыпаешься, и первое, ты вообще не понимаешь, где ты. Но главное, я есть. Угу, вы тоже ездите, да? Или просто жизнь такая, да? Открывайте глаза и смотрите в потолок. И первое, я жив. И вот это вот я жив, это значит чита. Чита значит просто сознание. Сознание, не отождествляющее себя ни с чем. Это просто я существую, я как бы, я даже не есть, просто вот, вот сознание. Потом эго начинает включаться. Кто я? То есть сначала я есть, потом, ну как вот, просто есть, и что дальше-то? И непонятно, что делать-то дальше. Что делать, возникает вопрос, а кто я такой? И вы вспоминаете, так, кто я, лектор. Слушай, так я же лектор. Второй момент. Что я хочу? Ну, то есть, если я лектор, как лектор, что я хочу? Это уже ум проснулся. Ум такой, так, я что-то хотеть хочу? Что я хочу? Лекцию хорошую рассказать. Здорово. Лекция хорошая, это замечательно. Я же лектор. Надо хорошую лекцию рассказать. Что мне для этого надо сделать? Правильно. Как достичь? Выспаться надо. Давай спать. Вот так. В понедельник я просыпаюсь. И чтобы готовиться к вечерней лекции. Вот это четыре элемента, как они в, ну, в жизни действуют. То есть первое, я существую. Это сознание, та чита. Второе, аханкара просыпается. Кто я такой? Ага, и там какие-то выскакивают отождествления, регалии, медали, что-то еще. Я кто-то. И теперь, исходя из этого, чем мне нужно заниматься, что я хочу, что приятное для меня можно в этом мире взять. И потом, вот это я хочу, как этого достичь, это уже разум. Это уже наш взрослый, этому ребенку помогает достичь то, чего он хочет. Начинает советовать и все остальное. Второй пример. Как-то понятно, нет? Я не сильно усложняю, все должно быть ясно. Второй пример, как это работает, когда приходит в магазин. И первое, как работает сначала чита, она работает вижу, это называется на санскрите йоговскими терминами нирвикалпа, как это, нирвикалпа пратьякша, да, или как-то, да, нирвикалпа пратьякша. Это нирвикалпа означает без, как сказать, без подробностей, без каких-то, просто сканирования. Это когда вы вбиваете в поисковую систему, допустим, нирвикалпа протягши, вбиваете, вот вам интересно, вбили, и он вам выдает, поисковая система, она выдает вам миллион вариантов сайтов. Вот это первое, что происходит. Вы заходите в магазин и смотрите платье, много платьев. Нет, никаких реакций, просто много платьев. Это вот вы осознали, ну как, вот много платьев. Что это такое платье? Ага, миллион платьев. Это недифференцированное восприятие мира. Потом подключается эго, и оно говорит, а как эти платья связаны со мной? Я кто? Самое обаятельное и привлекательное, поэтому у меня должны быть супер платья, которые, и мне нравится голубой цвет. Где тут голубые цвета? А, вот оно. То есть, как это связано со мной? Напрямую связано со мной. Мне это нравится. И следующее, что это связано со мной? Да. Так хочу я этого или нет? То есть, первое, недифференцированное восприятие. Потом, это связано со мной? Эго говорит. Да, связано. Нравится или не нравится? тут уже этот ребенок наш просыпается, нравится, надо брать. И тогда подключается разум, и он говорит, как достичь этой вещи. Если не нравится, как избежать эту вещь? Вот так работает наше тонкое тело, все эти четыре органа. Это в общем, чтобы у нас была какая-то ясная общая картина. И сейчас я буду вам рассказывать поподробнее о каждом из этих элементов, об их особенностях, вот как они влияют на нашу жизнь, ну, и какие проблемы бывают с каждым этим элементом, как это в жизни проявляется, и, соответственно, потом уже пойдут рецепты, что с этими проблемами делать. Вот сейчас все пока ясно, да? Вы, наверное, про это и сами знали, да? Просто не знали, что так называется. А? Простая же штука, да? Вот. Вот и все то тонкое тело, так оно работает. Вот. И первый элемент, самый главный, его называют чита. Чита буквально, если перевести, означает сознание. И в этой чите, в этом сознании находится вот этот огромный склад, в котором находится много видих консервных банок этих разных, и все время туда подносят эти все эти штуки. А?
3: Палеты
2: это называется. Буду знать теперь. Вы добавили информацию в мою читу. Теперь буду знать, что это палеты называется. Вот. И там много вот этих палетов. Вот. И каждый там что-то там, вот что-то там есть. Иногда его сравнивают, может, другую аналогию привести с жестким диском. Жесткий диск, на котором записано много всего, иногда в зазипованном варианте. Знаете, мы каждый раз, когда покупаем компьютер, ну, жалко стирать. Хотя мы не смотрели это уже миллионы лет вообще, но стирать жалко. А вдруг когда-нибудь я это посмотрю, и мы там зипуем это, да, сохраняем на... Ну, слава богу, сейчас там терабайты уже, там, что хочешь, можно сохранять. Так вот, этот терабайтник там... не знаю, уже 10 терабайт этой информации, это то, что находится в нашем сознании. И немного я об этом сознании вам расскажу, как оно устроено и как там все записывается. А на этот жесткий диск записывается информация, на обычный жесткий диск информация записывается с помощью электрических разрядов 0 и 1. Ну или там плюс, там минус, да? И вся вот целая такая картинка, на самом деле это просто разряды электрические, которые здесь на жестком диске записаны. Никакой романтики. Просто электрические разряды. Как в этой «Матрице», да? Помните кино «Матрица»? Он там что-то ел, он говорит, я же понимаю, это электрические разряды. Ну приятно, слушай. Человек смотрит, он смотрит на экран, да? Говорю, как вот здорово, ну это просто электрические разряды. Но наш диск, наша чита, наше сознание, на которое записывается все, оно не записывается на электрические разряды. Да, конечно, наш мозг, вот мозг, вот, веды больше рассматривают мозг как, как это называется, клавиатуру, через которую связано тонкое тело с нашим грубым телом. Конечно, если стукнуть по клавиатуре хорошенько, то уже трудно будет нажимать на кнопки. Говорит, вот видите, не работает. Ну, стукните по своему компьютеру. Сможете вы им пользоваться? Вот оно и не работает. Но оператор-то жив остался. Просто он не может кнопками пользоваться. Знаете, половину клавиатуры отрезали. Вот. И, может быть, там как-то оно все на каких-то химических элементах. Там, ну, там всякие, как их там называют? Кислоты, да? Правильно я сказал, да? Нуклеи. А? Не только я не знаю, да? Нормально все. Очень мне радует, что ни у одного меня в чите недостаточно информации. Но так или иначе, там есть, я не специалист, вы можете найти в интернете, там все это с помощью каких-то разрядов и каких-то химических элементов, да, каких-то химических веществ происходит. Но если брать с точки зрения вот этих тонких законов, это тонкое тело, это чита, там все записывается, все, вся информация записана не на электрических разрядах, а на эмоциях, на таких вещах, как нравится и не нравится. У нас в нашем сознании нет ни одной, знаете, безликой информации. Там нет ничего, как в компьютере. Вот компьютер, ему все равно. Я начну сейчас стирать его, да, что-нибудь, файл стирать. Он, конечно, предупредит меня, вы уверены, что вы хотите стереть этот файл? Я говорю, тебя не спрашивают, и галочку ставлю, не спрашивать больше, отстань. И он без проблем это делает. Но попробуйте стереть что-то в вашем компьютере. Там как, нет, мне это нравится. Ну, помните, привычки как-то стирали свои какие-то? Как? Легко стирать привычки. А новые? Знаете почему? Потому что нравится. Мне нравится. То есть у меня записано это, нам нравится. А нравится, знаете, как с корнем просто. Мне больно просто. Мне что-то нравится. Мне нравится, вот, чтобы моя, ну, как бы кожа себя хорошо чувствовала. Знаете, вот начните ее рвать. Больно. Живой, потому что я живой. И оно записано, нам нравится. И вот эти вот, видите, нравится и не нравится, их, они, вот это нравится, это не нравится. Большие нравятся, маленькие не нравятся. И наоборот. И все, что мы видели, все, что мы знаем, записано на нашем жестком диске с помощью этих вот, их называют на санскрите самскары. Самскара значит впечатление. Эти впечатления заполнили все наше сознание, и вот там оно все есть. Оно все там есть. Теперь смотрите интересная вещь, что вот эти впечатления, они оказывают на нас, это то, что влияет на все остальное тонкое тело. Они определяют, эти впечатления определяют то, кем я себя считаю. Вот мы, допустим, ходим и говорим, ну я человек, откуда ты это взял? Ну как? Ну как откуда? Ну вот просто так? Нет. Там есть впечатление. На основании этих впечатлений это пришло. Или человек говорит, мне нравится зеленый цвет. Почему? Ну просто. Нет, не просто. А потому что у вас там впечатления есть определенные. Или человек говорит, ну вот мне кажется, вот это вот логично. Безумие, это нелогично. Как нелогично? Это здравый смысл. Нет, это твой здравый смысл. Мне кажется, это не здравый смысл. У меня есть друг, мы с ним дружим. Вот. Но я с ним не обсуждаю серьезные вещи. Потому что, что бы я ни сказал, он ни с чем не согласен. Я вот как бы думаю, ну это вот, ну все, уже железно все, вот так вот все. Я ему говорю, он смеется, говорит, нет, это все чепуха. И объясняет мне совсем все тоже логично, и ну не так. И меня прям раздражает. Да? Почему другой здравый смысл? Другой здравый смысл. И все это определяет вот эти самскары, которые лежат в нашем сознании. Откуда они там берутся? Откуда они взялись там, эти самскары? Почему мы все такие разные? Почему мы по-разному думаем? Почему мы по-разному желаем чего-то и считаем себя кем-то? Вот. Это приходит несколько, давайте мы поговорим. Я сейчас расскажу, как это происходит, откуда берутся эти впечатления. А йоги приводят вот такой, ну, в йога-сутрах приводят вот такую цепочку того, такой замкнутый круг кармической деятельности или самсары. Ну, слышали, наверное, самсары, круг рождения и смерти, да? И этот круг вертит нас здесь вновь и вновь. Мы проходим через одни и те же вещи, и они объясняют, каким образом мы крутимся в этом колесе самсары. И говорит, сначала все начинается с того, что человек что-то делает. Карма значит поступок. И чем сильнее человек что-то хочет, допустим, я хотел на лекцию попасть, на свою. Ну, просто неудобно как-то. Моя же лекция, в конце концов. Мне очень хотелось, чтобы сюда попасть. Я уже начал моему освободителю говорить, надо быстрее, на красный свет, по тротуарам, мы опаздываем, люди ждут, да, вот так вот. И чем сильнее мы хотим чего-то достичь, чем больше эмоциональная напряженность нас, тем ярче остается след от этого поступка. Знаете, там, когда человек весь такой вот напряженный, негативный или позитивный, неважно. И когда он совершает поступок в этом настроении каком-то, совершает поступок, то в этот момент в его сознании отпечатывается слово «самскара», буквально значит «отпечаток». Появляется отпечаток, вот такой вот маленький отпечаток. позитивный или негативный. Он появляется там, то есть раньше его не было. Давайте какой-нибудь пример. Ну, то есть мы едем на машине, и что мы там сделали? А, неожиданно выскочил пешеход. Да, пешеход решил кинуться на машину на нашу. Ну, что-то вот ему жизнь как-то не мила, и он решил броситься вот именно под нашу машину. И мы резко затормозили. И у меня впечатление остается. Ужас. Что, ужас действительно, представляете, если он успел бы? Что было бы, да? У меня страх такой. Да, надо как-то аккуратнее смотреть. Аккуратнее ездить и смотреть на сумасшедших пешеходов, чтобы они не кидались. У меня появляется маленькое впечатление. Может, оно не очень маленькое, но оно попадает в мое сознание и остается там. Теперь эта маленькая черточка, конечно, если у нас мы посмотрим на наше тонкое тело, на нашу читу, это, знаете, как палитра художника. Она там разноцветная, там разные впечатления. И одна маленькая черточка ничего не делает. Правильно? Маленькое такое пятнышко такое. Но если, конечно, там это сильное впечатление, оно побольше пятнышко. Но в принципе силы большой там нет. Сильно она не влияет на нас. Но когда мы делаем это действие еще раз, или делаем что-то, что оставляет тоже такую же, ну, или рядом, знаете, мы едем дальше, тут опять кто-то выскакивает. И уже почти попал. То впечатление увеличивается. И вот когда эти впечатления, маленькие впечатления, скапливаются, здесь несколько, когда складываются этих маленьких впечатлений, то их уже называют словом васана. Васана в переводе на русский язык означает одежда. Одежда. То есть, оказывается, на сознание, наше сознание может одеваться в разные одежды. Вот мы одеваемся в разные одежды. Замечали, как по-разному мы начинаем действовать, в зависимости от того, какая на нас одежда. Да? Когда дома в треньках, да, как бы одна, как бы настроение. Когда на лекции в рубашке, ну как-то приличнее себя ведешь, да? Когда на работе в галстухе, да? И серьезное лицо такое, как будто все понимаешь, то совсем по-другому себя ведешь. Правда же, да? Вот. Настроения разные. У меня недавно, это я был в другом городе, и на лекцию пришел женщина, она судьей работает. Я бы не сказал, что она судья, просто она в другой одежде. А там на работе к ней как, ваша милость, да, или как, ваша честь, да, ваша честь? А?
4: Ваша честь.
2: Ваша честь обращаются. А тут она после лекции подходит и спрашивает, какой-то совет спрашивает. Вообще, другое совсем, одежда другая. Так вот, на это тонкое тело на наше, когда там много вот этих черточек, да, много этих ниточек, то появляется определенная форма нашего тонкого тела. Один, я забыл этого автора, красивый рассказ он написал, что как рисуют портрет личности черточки маленькими мазками, маленькими штрихами и рисуется лицо. Да? И вот этими поступками, вот этими впечатлениями формируются очертания личности. И вот это называется словом васаны, одежда. То есть на сознание одевается определенная одежда. И теперь самое интересное происходит. Теперь он с этой одеждой, в этой одежде. Знаете, я вот так вот в рубашке, все, в штанах, вот, не в треньках, нет. Я иду вот так вот по этой гостинице. Ну, я так уверен, что ну, у меня все нормально. Вот, хорошо выгляжу, вот, выспался. Ну, на лекцию иду. И тут ураган. Ну, то есть какие-то события рядом происходят. И кто-то берет и плескает в меня, ну, чем-нибудь, кофе, да, допустим. Теперь смотрите, мою одежду потревожили. То есть мое тонкое тело, то есть я вот как-то себе понимаю, да, тут мое тонкое тело соприкасается с миром. И что-то происходит, может быть, неприятное, неожиданное для моего ожидания. Что начинает происходить? Когда он на меня плеснул кофе. А?
4: Пробовать
2: осмыслить. А? Это называется вот это вот, вот эти реакции, когда мое вот эти васаны, когда мои васаны соприкасаются с миром, то они начинают вибрировать. И вот эти вибрации называются на санскрите словом вритти. Вритти означает вибрации. Вот, вот такие пошли волны в моем сознании. Негатива какого-то, злобы, что вы себе позволяете. Вот смотрите, если бы я не шел на лекцию, да если это была просто какая-то рабочая одежда, да? Ну просто, знаете, маляр, все так вот уже в грязи просто. И кто-то там что-то капнул. Мужик, ну ты че вообще? И все. Но если я иду на лекцию, да? И тут у меня все чистое, и тут меня... я совсем по-другому реагирую. Почему? А разные васаны. Видите? А от этих васан, от этой одежды, от этих вот формы, которую приняло мое тонкое тело, зависит, какие волны я буду генерировать, какие побуждения, какие мысли, какие желания будут мной двигать, когда я буду соприкасаться с миром. Поэтому, когда васаны есть, какие-то уже сформировались стереотипы, или, как сказать, мировоззрение, установки, будем такой термин, установки, да, то я начинаю реагировать на жизнь определенным образом. У меня определенные вритти или побуждения начинают проявляться, когда я с этой жизнью реагирую. И к чему приводят побуждения? Они приводят к тому, что начинаю как-то действовать. И так что получается? Это заколдованный круг. Я один раз что-то совершил, это отпечаталось в моем сознании, и это отпечаток в моем сознании заставляет меня определенным образом реагировать на мир, заставляет меня что-то делать. То есть получается, я в заколдованный круг попадаю. Правильно? То есть, смотрите, он плеснул на меня кофе, я его стукнул по голове в чисто воспитательных целях. Ну, чтобы как бы понял человек, нехорошо это делать. И что я совершил, стукнув его по голове? Карма — один момент. Я закладываю новую самскару. Эта самскара там сидит, дружит с этой, соединяется с кем-то еще, еще одна черточка моего характера появляется. И когда опять этот мужик с кофе сидит, знаете, уже я на расстоянии, я уже начинаю подозревать. Вот все, кто вот с кофе сидит, я уже, знаете, вижу и сразу подозреваю, а не плеснет ли он меня? Я уже так либо обхожу, либо уже с самого начала так подхожу вот резко и стукаю по кофе, чтобы на него это лилось. Почему я так реагирую? Потому что был случай. Теперь я опять это совершил, так вот человека обидел, может, он не хотел плеснуть на меня, но я на всякий случай плеснул первый на него. Что это делает? Опять самскара какая-то. Она опять черточка в моей одежде. Теперь я становлюсь более... как-то предусмотрительным, я избегаю вообще кофейни. Так и происходит. Это то, что происходит, это круг. Круг, как вот эти вот самскары или впечатления, которые мы получаем от жизни, они заставляют нас вновь и вновь совершать поступки. И какие проблемы? Да. Историю же надо, вечером надо историю рассказывать, правильно? Значит, жил, я сейчас пример того, как вот эти вот васаны или как опыт прошлого заставляет нас видеть мир и поступать, реагировать на события, ну, определенным образом. История такая, мне нравится эта история, я давно ее не рассказывал, хорошая история. Однажды в одном монастыре буддийском, по-моему, это был буддийский монастырь, где-то в горах, ну, как обычно, там Тибет, горы, вот, уединенное место. И в этом монастыре, ну, в тот день, когда эти события происходили, они соблюдали обет мауны. Полезная вещь, кстати. Иногда надо помолчать. Одна из практик, которая помогает успокоить ум. И они молчали, несколько дней они молчали. И там был один монах, который отвечал за прием гостей, путников. Кто-то приходил, он как бы занимался тем, чтобы расположить его, как-то накормить, напоить, там, вот, уложить спать. Вот. И кто-то постучался в дверь. А у этого гест-менеджера был один нюанс. Он был одноглазый. Ну, так уж получилось. Карма прошлая. Ну, вот так. И кто-то постучался в дверь их монастыря, он открыл дверь, и там стоял путник, замерзший, вон, тоже буддист. И тот так радостно промычал, ну, потому что мауна, мы рады вас видеть. Вот. И он взял его за руку, отвел его, ну, в комнату. И настоятель этого монастыря, он увидел, что это произошло, что гости встретили, он успокоился. Вот. И минут через 30 он застал такую сцену, что этот путник бегом просто выбегает из этого монастыря и куда-то скрывается в ночи. Но так как он дал обет Мауну, все они соблюдали Мауну, он не стал, ну как я разбираться, я не знаю, что, потом. И через несколько дней он спросил, что произошло, что произошло. И этот наш гест-менеджер рассказывает, отвратительный тип. Ну что было-то, ты представляешь, я приглашаю его, там же холодно, голодно, я приглашаю его, ну как бы погреться, усаживаю его, наливаю ему чай, вот наш хороший чай с маслом, все супер. Вот. И он мне показывает вот так. Представляешь? Он мне говорит, ты одноглазый. Вот как вот людям добро после этого делать? Я ему со всей душой. А он мне вот тычет мне вот палец и говорит, вот и смеется еще. Радостно так вот показывает и говорит, ты же одноглазый, ты кривой на один глаз. Но я как бы медитирую на смирение. Показываю ему два пальца. Хочу сказать, ну зато у тебя два глаза. Тебе повезло больше. Ну, думаю, ну, может, человек невоспитанный, и как-то я решил проявить какой-то вот, ну, такт. Думаю, ну, тебе повезло больше. Так ты представляешь? Он смеется и показывает вот так вот. И говорит, у нас с тобой на двоих три глаза. Ну, я не знаю, я вот не смог уже как-то, вот не хватило мне смирения. Я ему двинул его глаз и выгнал его. Теперь как тот гость воспринимал это? Гость воспринимал совершенно по-другому. Он радостно, радостно показывает этим пальцем, говорит, как нам повезло, у нас один Бог. И так здорово, что у нас один Бог, и мы можем вот вместе вот сейчас пить этот чай в хорошем вот, ну, помещении, тепло здесь. И тут как-то он смотрит, этот хозяин, он показывает два, показывает, что у нас не только есть один Бог, у нас еще есть дружба между монахами. У нас уже две вещи хороших есть. Я думаю, какая философская беседа завязалась. Я показываю ему три пальца. Я говорю, что у нас есть не только Бог, не только у нас есть друзья буддисты, но у нас еще есть священные обязанности гостеприимства. И тут почему-то он врезал мне в глаз и выгнал меня на улицу. Все было бы не так печально, если бы этого гостя не съели волки, потому что там ночью волки были. Вот. И в чем идея, да? Почему не так по-разному воспринимали? Васаны разные. У того был комплекс какой-то неполноценности. Порой, знаете, у нас там в подсознании мы что-то видели когда-то, что-то произошло с нами. И вот это впечатление, оно лежит где-то там в подвале нашего подсознания и воняет. Знаете, труп там кто-то, мышь сдохла какая-то, да? Мы приходим в комнату и воняет. И вроде смотришь, все нормально. Вроде ничего нету, да? Все, вот, хороший пол, картина на стенах, да? Хорошая там мебель вокруг, да? Но что-то воняет. Все ходят, что-то не то вообще. Да? Богатые, красивые, но что-то воняет. А что-то там в подвале сгнило. Кто-то сдох там в подвале. И вот эти вот вещи, они мешают человеку жить. Они мешают человеку жить. И вот эти самскары, то есть я вам описал сам механизм, когда действие совершается, и оно закладывает в нашу читу вот эти впечатления. И вот эти впечатления, ой, видите, они взялись. Ну вот видите, что происходит. Вот эти впечатления, которые в нашем чите находятся, вот я с клубком сравнил, что там есть... Откуда они там взялись, эти впечатления? То есть из какой деятельности? Когда это произошло? И говорят, что есть три вещи, откуда берутся у нас эти впечатления. Они берутся из прошлого. Все правильно, да? Ясно, спасибо. Они берутся из прошлого. То есть в прошлых жизнях человек что-то делал. И у меня есть отдельный семинар о карме. Кому интересно, там я очень подробно весь этот механизм, как это все получается, описываю. Сейчас у нас нет цели все это подробно описывать. Но на эту жизнь человеку, то есть огромный кусок впечатлений, это называется словом апрарабдха карма, непроявленная карма. И на эту жизнь, знаете, выдают такой пакет. Пакет выдают. То, что какие желания, от которых мы забыли, но нам напоминают. Называется проявленная карма на эту жизнь. И она проявляется также в форме желаний. Есть определенные желания, которые в нашей жизни всплывут в нашем сознании. И иногда мы удивляемся, откуда это взялось. Знаете, что-то такое придет в голову. Кстати, приличный человек, ничего такого никогда в жизни не делал. Откуда оно взялось все? Откуда? С прошлого? С прошлого взялось. Оно приходит с прошлого. То есть самскары, которые мы закладывали в далеком прошлом. И мы даже не помним, когда это было. Вот. Иногда, если вы встретитесь с каким-нибудь астрологом, он может вам там рассказать там, что-то такое далекое, вот когда это было. Теперь смотрите. Есть самскары, которые мы закладываем в этой жизни. То есть в этой жизни мы что-то делаем. Это уже не какое-то прошлое, это уже мы посмотрели в интернете что-то, вот, пообщались с каким-то человеком, съели чего-то там, сделали то-то. Это то, что мы закладываем в этой жизни. Это два основных источника самскар, которые попадают в нашем сознании. И они влияют, они там вот в этот клубок, вот это вот сознание, оно там есть. И есть еще один источник самскар, который, или впечатление и информация, которая попадает в наше сознание, называется откровение. Когда оно берется ниоткуда. И есть разные причины, почему это откровение проявляется, вот эти вот информации по откровению проявляются в нашем сознании. Смотрите, интересная вещь. Когда человек, это еще, с тех времен, когда йоги это делали, что когда человек сосредотачивается, медитирует, то в процессе медитации он может подключаться к информации, информационному блоку Вселенной. Вот так они говорят. То есть наше сознание, да, вот оно, наше сознание, и там что-то, какая-то информация есть. Да? На нашем сайте есть какая-то информация. Но есть же еще всемирный интернет. Правильно? В основном мы как информацию воспринимаем? Через какие-то вот глаза, уши, вот мы мир воспринимаем, опыт обретаем, это попадает в нашу читу. Но есть, оказывается, такие потаенные способы обретения информации. Не через чувства, а то, что называется, через откровение. Такой яркий пример современности — это Менделеев. Помните Менделеев? Такой человек. Таблица там его именем названа. Как он все это сделал? А как оно приснилось? Он очень сильно на этом был сосредоточен. Он очень хотел, он там пытался, там вот это и вот это, да? Много времени на это потратил. И тут там раз и открылось. Да? Угу. Так ведь? Вот это называется откровение. Иногда это связано с тем, что человек просто сосредотачивается очень сильно. Есть способы специальные, да? Когда человек совершает специальную медитацию. Это позволяет ему. Йоги, которые достигают успеха, они могут подключаться к всемирному интернету, и они становятся всезнающими. Вся информация доступна. Это круто вообще. Они все начинают знать. Но это непростая вещь. Тут лучше не обманывать себя. Вот непростая вещь. Люди через молитву это делают. То есть, в конце концов, со всеми этими механизмами стоит Творец, Господь, тот, из которого все исходит, Он управляет всем. Если человек находится в молитвенном настроении, то по разрешению Творца информация будет открыта ему изнутри. То есть обычные способы, как самскары или знания попадают в наше сознание. Это прошлые поступки, нынешние поступки. Но есть еще специфические способы. Это когда через медитацию, откровение что-то там раз и проясняется.
3: Большинство не грозит.
2: Большинству не грозит. Слава Богу. Да, да, да. Но есть такая опция существует. Теперь смотрите. Есть, вот этот клубок, и там, где куча вот этих самскар. Теперь как они оттуда выскакивают? То есть мы когда-то туда засели их, И вот эти самскары, они влияют на то, как я, ну, как я себя веду, да, как я реагирую на обстоятельства, то есть какая моя одежда, да, васаны, какие у меня васаны, и как,

электрическая, не электрическая, механическая шарманка. Там такой барабан, это первые компьютеры, да. Такой барабан с такими штырьками. Эти штырьки, когда крутятся, они задевают музыкальные пластинки, и возникает мелодия. Так вот этот барабан – это звезды. А вот эти пластинки – это наше сознание. И когда крутятся звезды, то когда наступает период определенный, то он заставляет выплывать из нашего сознания те самскары, которые в этот момент должны, ну, по судьбе к нам прийти. Понимаете? И тут характер человека меняется. С возрастом меняется характер. У всех. Раз, оно повыскакивало. И иногда приходят такие желания, которые человек, ну, не планировал и не знал, что такое с ним произойдет. Вот у меня один знакомый, он вообще бизнесмен. Ну, всю жизнь там что-то там недвижимостью продавал, богатый человек. Ну, такой, ну, деловой человек. И тут ему, там, ему к 50, там, к 60 уже годам, неожиданно талант проснулся, пишет книги. И при этом, знаете, не такие, как вот «Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка». Вот. Просто читаешь, думаешь, классно пишет вообще. Интересно, внимание захватывает. Чего это его пробило? Просто пришел период, раз, всплыли самскары, он теперь вот так реагирует, вот так видит. Вот. Просто время идет, и у нас всплывают эти впечатления, и они влияют на нашу жизнь. Знаете, там у кого-то там период пошел, и он вот весь не может усидеть на месте. Что такое? Не могу сидеть на месте. А другого периода пришел, он сидит и говорит, никуда не хочу ехать. Знаете, вот. Одних хлебом не корми, дай куда-то поехать. А других, только никуда не ехать. Я говорю, ничего не понимаешь, это же классно. Он говорит, не-не, без меня. Меняется период. Думаешь, куда ехать, зачем ехать? Вот дома все спокойно, зачем эта суета? Это для молодых. Да? Уловили, да? Это время влияет. Вторая вещь. Обстоятельства вокруг нас, они могут вытаскивать из нас эти прошлые самскары. Прошлые и также те, которые мы в этой жизни заслужили. Какую-то, сейчас скажу, помните вот эту песню? Та-та, та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. А? Помните, да? Вот вы секунду назад помнили об этом? А оно же там было, понимаете? Вот обстоятельство изменилось, и у вас из сердца повыскакивало. Хорошо, что и другой ничего не спел. Обычно я другое пою. Но чтобы не провоцировать ваши дремлющие впечатления, я не буду другого. Вот, да, хорошее. Знаете, вы приходите, и такая музыка играет. Вас настраивает сразу на определенный лад, да? Сейчас взносы надо платить, ну, как бы, честь отдавать. Долг, вот, серьезность должна быть какая-то. Видите, это называется обстоятельство. Иногда бывают обстоятельства очень какие-то критические, знаете, там что-то угрожающее смерти. Там идет, ну, едем на машине, и тут какая-то аварийная ситуация, мы резко тормозим, и тут что-то такое в сознании просыпается, и мы, сами того не зная, мы говорим, надо вот это сделать. Не то, что не говорим, мы просто делаем. В экстремальных ситуациях какие-то внутренние резервы открываются, какая-то информация, которая была спрятана до этого. Обстоятельства так влияют. Где-то я здесь, нет? Не помню. Да, не здесь. Ладно. И третья вещь, которая влияет на то, какие у меня будут всплывать самскары, это моя сознательная воля. То есть человек может целенаправленно, пользуясь разумом, себе сказать, стоп, никаких вот этих вещей я не хочу в себе развивать. Я хочу целенаправленно развивать в себе честность. Знаете, ему предлагают, ну что, давай, там дают ему пачку из 5000, да, рублевых бумажек, 500 000, говорит, ну что, давай. И тут всплывают, знаете, люди такие, как там один мне человек говорил, у каждого своя цена. Кому-то 500 тысяч, это он вообще, ну дай ему 5 миллионов, и посмотрите, что с ним произойдет, да? Власть и деньги, они вытаскивают из человека какие-то потаенные вещи, которые он не подозревал, что там существуют. И вот человек, воля у него есть, он говорит, нет, что бы ни случилось, я

0: буду жить вот таким образом. И там все эти самскары всплывают и говорят, давай поступим таким образом. Он говорит, нет, мы будем поступать таким образом. То есть вот три вещи, которые позволяют вытаскивать из нашего сознания эти самскары и, значит, заставляет нас вести себя определенным образом, реагировать на мир определенным образом. Это время, просто идет время, и все наши засеянные самскары, они выскакивают и заставляют нас как-то реагировать. Обстоятельства, кто-то что-то нас двинул, сказал, произошло, вытаскивает из нас, и наши целенаправленные.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: вот у меня вопрос есть такой, просто замечательный. Сижу, смотрю, читаю. В Ведах говорится, что человек обречен на старость, болезнь и смерть. И где между этим всем счастьем место аюрведического врача?
1: Где? Так что, вот это просто хлеб для юридического врача. Мы обречены на работу, понимаете?
2: Вот эти рождение, старость, смерть и болезнь, вернее, нужно в другой как бы последовательности. Рождение, а что у нас дальше?
1: Болезнь, старость.
2: Старость, наверное, болезнь и смерть, да? То есть это то, что в Бхагавад-гите называют злом. То есть в этом мире нет ничего больше, никакого зла, чем четыре этих вещи. Вот. Если убрать эти четыре вещи, четыре зла, то что еще? Все остальное. То есть мы видим, что мир становится очень удобным и нормальным.
1: Да, никто не рождается.
2: Нет, так? Вот. Поэтому всего четыре зла существует в этом мире. Это рождение, старость, болезни и смерть, в конце концов. Четыре зла. Если это все убрать, то никаких проблем нет.
0: Ну, вот некоторые.
2: Какое место здесь? А каков был вопрос, я так и не понял.
1: Вопрос в том, что эти вещи, они уже прописаны, скажем так, в свойствах этого материального мира, что он обречен, то есть человек, что с ним хоть что-то с ним не делай, все равно он будет испытывать страдания от этих вот вещей.
2: Нет,
1: я так это понял.
2: Неправда.
1: Неправда. Хорошо.
2: Человек, как душа, он способен преодолеть рождение, старость, способен преодолеть смерть и болезни. О-о-о. То есть суть состоит в том, что нужно отделиться от материальной энергии, вот, и начать жить жизнью духа, вот, жить как душа.
1: Получается, на это обречен
2: все свое время
1: какой-то конкретный человек, то есть либо особый тип людей, которые, допустим, условно назовем их материальными людьми, да?
2: Да, материалисты, атеисты, люди, которые отождествляют себя с материей, с материальным телом, с материальными чувствами, с материальным умом, с материальным разумом. Вот. Все они подвержены этим четырем видам зла. Но человек, который преодолел эти отождествления, если он все-таки умудрился каким-то образом, с помощью каких-то методов проявить себя как душа, как бы и жить как душа, вот, все время жить как душа.
1: Помятуя.
2: Вот. Пометуя, да, о том, что он душа, и пометуя о том, что вокруг него души, и пометуя о том, что существует высшая душа, вот, тогда эти состояния, они его не касаются. Они, может, это с ним происходить, но это уже не является для него злом. То есть он очень легко к этому относится, такой человек. Он не отождествляет себя с этими процессами.
1: И тут и юридический врач именно поэтому может помогать и тем, и другим.

всегда нужно быть довольным мужем, женой. Эти вещи в святой ранг должны возвестись. Приходят в роддом, это мне рассказывали мои тоже слушатели на аудитории, они так рассказывали, она работает в роддоме и регистрирует детей, и она говорит, беременные девушки, а зачем вам ребенок? И она стоит былыми глазами, а зачем мне ребенок? Ну, как у всех. Они не понимают, что они с этим ребенком вообще будут делать, для чего он рождается сейчас в их семье, понимаете? Такие вот печальные вещи. Люди не знают ответов на элементарные вещи, просто как плывут по течению, и все. И она мне сокрушалась, и это большинство так. Итак, муж, жена, мы должны быть всегда довольны. Второе, вы должны быть довольны всегда пищей, которую вы кушаете, пищей, которая к вам приходит. Третье, вы должны быть довольны всегда своим финансовым состоянием, то, что к вам приходит. Богатый – это не тот, у кого много денег, богатый – это тот, кому хватает. Такие веды говорят, есть удовлетворение чувств, а есть удовлетворенность чувств. Похожие слова, но чувствуете, какая разница между них большая? Удовлетворение чувств – это как костер, который горит постоянно, и вы у него дрова подкидываете, или бензин подливаете, пытаетесь его потушить. То есть, что такое удовлетворение чувств? Вы хотите что-то получить, чтобы успокоиться, так? Вот нам что-то нужно. У всех у вас есть список, который вам нужно сейчас закрыть под Новый год. Так, есть такой список у вас? И чем больше вы его закрываете, вам кажется, легче становится. Есть такая иллюзия? Но так не происходит. Вы его закрыли, и тут, откуда ни возьмись, новый список появляется. И так бесконечно будет, пока мы будем до последнего вздоха. Я серьезно говорю. И мы постоянно кладем свою энергию жизни на вот это закрывание таких списков. Постоянно. Что-то нужно закрывать. Но это удовлетворение чувств. Мы пытаемся костер потушить, подбрасывая у него дрова. А есть удовлетворенность чувств. Это означает, что-то к вам приходит через, конечно, ваши усилия, но вы не прикладываете гиперусилий, понимаете? Вы не вылазите из кожи, чтобы это получить. Помните вот эту пословицу мы приводили? Как там говорится? Мы покупаем на деньги, которых у нас нет, вещи, которые нам не нужны, чтобы произвести впечатление на тех, кого мы ненавидим. Такая формула материального существования. Браво! Понимаете? Стоит ли ради этого так трудиться? Морщиться, напрягаться? И знаете, что происходит? Люди, которые так за материю сражаются, у них есть три проблемы. Три вещи, которые люди, которые на материю сильно опираются, как они страдают. Проблема первая. Люди постоянно разочарованы. Потому что, что вы не получили, вы постоянно будете в разочаровании. Потому что новое нужно. Это бесконечный процесс. Второе. Дурные привычки образуются в ходе вот этого приобретения. Потому что люди, как бы, ну, обычно в Кали-Югу, в век, в котором мы с вами живем, судьба не у всех на уровне такой, знаете, благости. И люди часто нечестными путями эти вещи приобретают. А как отличить человека, который держит вещи в своих руках нечестным способом и к которому пришли по судьбе? Есть один лишь критерий. Как он с ними расстается? Кому это все пришло легко и по его судьбе, по прошлой благочестивой карме, он спокойно к этому может отнестись. То есть он не косми не ложится, он может спокойно это, то есть перенаправить, куда-то вложить и так далее, без риска, понимаете? Он спокойно к этому, потому что у него некая защита есть. Он понимает, что это праведным способом к нему пришло. Легко. И точно так же к нему снова придет. А те, кто вот так вот утянули, знаете, там, вот так вот, они дрожат за это все. И, как правило, это плохо заканчивается всегда. Потому что, нечестно, невозможно на этой лжи построить какое-то счастье. Нет такого закона в мире. Но он все работает по-другому. Итак, дурные привычки приобретают люди. И последнее, самое важное, третье, это называется потерянное время. Время ушло. И уже ничего невозможно изменить, господа. А время – это самое ценное, что у нас есть. Они говорят, время – это деньги, которых у нас нет. Но это ложь. Время намного ценнее, чем деньги. Я спрошу, за какие золото мира вы можете купить одну секунду своей жизни? Назовите мне такую вообще. Какую-то есть у вас какая-то квота или мера какая-то? Невозможно. Ваше время – это самое ценное, что у вас есть. И если мы тратим время на добывание вот этих ресурсов, мышиная беготня, понимаете? Ничего в этом смысла. Конечно, это все должно быть. Я не говорю, что мы должны в пещерах жить и ходить непонятно как. Это все должно быть. Но это не должно быть нашим смыслом жизни. И это не должно становиться во главу угла. Это все должно быть естественным образом приходить к вам. Сильно не напрягайтесь. Если я что-то хочу очень сильно получить, я должен прекратить этого хотеть. Оно к вам само придет по закону мира. Итак, первое. Мы должны быть довольны своим мужем, женой. Второе. Мы должны быть довольны пищей, которую мы употребляем. И третье. Мы должны быть довольны своим финансовым положением. Потому что эти вещи естественные. И третье. Чем мы должны быть довольны, недовольны всегда? Мы должны быть довольны, первое, своей благотворительностью. Второе, своим самоосознанием. И третье, молитвой. То есть мы всегда должны обращаться к высшим энергиям. Мы всегда должны обращаться к Богу. И вот качеством молитвы, нашего отношения к верховному существу, мы не должны быть никогда довольны. Мы всегда должны быть в состоянии роста. Если я остановился в этом, я пал, называется. Мы всегда должны тянуться. И только это нас поддерживает в этом мире.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: А я не знаю, куда своими проблемами.
1: А я тебе буду открываться, дорогой мой, потому что я тебя люблю очень сильно. И когда уже то, что я тебе открыла, достигнет пика, ты, тебе будет выбор, либо найти священника. Да, это искренняя женщина говорит, но я, понимаешь, из-за того, что ты не можешь найти священника, я не могу перестать быть твоей женой, перестать тебе открываться. Поэтому, ну, если пока ты можешь вмещать, вмещай. Ну, как бы, женщина не должна искать священника или сама стать священником, психотерапевтом для мужчины. Круг замкнется, и семья погибнет. Потому что теперь я выслушиваю мужа, я стала его мамой. Да? Поэтому, ну, вот, ты знаешь, что я тебе скажу? Мне не так важно, чтобы ты так много работал. Мне гораздо важнее то, что ты сейчас меня слушаешь. Я знаю, чтобы тебе меня слушать, тебе нужно общение со старшими. Поэтому плюнь на часть нашей работы. Ничего, как-нибудь дадим кредит и как-нибудь рассчитаемся за отопление. Едь-ка ты в Елгавский монастырь, иди-ка там, походи там, поброди, посовершай послушничество или приедь на поброди здесь, на этом самом, на Свет Гривас. Глядишь и нарвешься на какого-нибудь священника. Ну, то есть на того, кто тебе нужен как старший. Да. Или природа тебе поможет. Природа тебе. Когда мужчине некуда деть свои скорби, он идет на рыбалку. Почему? Потому что вода забирает скорбь. Когда мужчина глубоко удручен тем, что не избылись его ожидания от семейной жизни, и что многое, что он делал бессмысленно, вода помогает ему избавиться от скорби. А солнце помогает, и огонь от страха избавиться. А земля... когда он на ней полежал после баньки, да, в баньке все элементы работают, да, на земле полежал, смирение пришло сразу. Лежишь, как дурак в трусах на земле. А сейчас люди с самолета, из Боинга смотрят и говорят, что это за дурак лежит на земле? И сразу смиренный становишься. А? То есть земля, она увеличивает, помогает пережить стыд. Поэтому мужчине, ну, к вашим вопросам, можно посоветовать, как минимум, начать с того, чтобы общаться с природой. Но для этого ему надо выключить свое тоннельное зрение. А женщине нужно показать, что мне счастливо, если ты будешь не со мной даже, и не на работе. Это две функции, которые до сих пор ты думал главные. А ты будешь сидеть на рыбалке. Ты будешь сидеть на рыбалке, у воды, на свежем воздухе, или будешь с друзьями в бане, где огонь тебя избавит от страха, а вода избавит от скорби, где, когда тебя столкнут друзья с мостка в холодную реку, ты тут же избавишься от гнева, желая кого-то из них придушить. Потому что дышать человек начинает. В холодной воде человек начинает. Это гнев уходит. Гнев уходит через активное дыхание. И ты избавишься от... что у нас осталось? От чувства вины, полежав хорошенько на земле. От чувства стыда. Тяжелого чувства стыда, невыносимого, которое заставляет оправдываться. Поэтому, как начальный фактор, прежде чем мужчина нашел священника, хорошо посоветовать ему больше времени проводить на природе и в уединении. Это очень хороший. И люди, которые проводят... мужчины, которые имеют такую роскошь проводить время на природе и в уединении, они странным образом находят священника. Прям тут же на природе часто. Поэтому желаю вам найти священника, мужчины здесь, те, кому не с кем делиться. То есть человека, с которым я бы мог поделиться, как тяжело быть мужчиной, как тяжело исполнять обязанности в этот век, и который бы не имел бы корысти и не пытался бы меня критиковать или взять верх надо мной.

Есть методики, есть способы, есть конкретные вещи, которые помогают нам очистить сознание и таким образом стать счастливым. Все религии, как я уже говорил, говорят об этом, но иногда в религиях возникает некий конфуз, некое заблуждение на этот счет. Например, очень часто люди, с которыми я беседую, я говорю им, что в частности чистота сознания начинается с чистоты пищи. Это первый элементарный шаг, который человек должен понять. Что пища, которую я ем, это определенная информация. Информация – это может быть либо чистой, либо грязной. Мы живем в этом достаточно загрязненном информационном пространстве. И как минимум, чтобы сохранить какую-то внутреннюю чистоту, я должен следить за тем, чтобы мой главный контакт с внешним миром был чист. Один из главных моих контактов с внешним миром – это пища. Я ем, я потребляю, я беру что-то от этого мира. Так. И веды начинают с этого. Они говорят, хочешь быть счастливым, сделай свою пищу чистой. В ведах есть очень интересная последовательность. В Бхагавад-гите Шрила Прабхупада цитирует эту последовательность. Последовательность это начинается с пищи. Там говорится, если пища чистая, ахара шудхау, саттва шудха, ваше бытие становится чистым, жизнь становится чистой. Если у человека становится чистая пища, то у него становится чистая жизнь. Дальше, если чистая жизнь – саттва шудха, то что дальше приобретает человек? Очень важную вещь. Если человек обретает чистую жизнь, которая исходит из чистой пищи, то он приобретает сильную память. Друва смрити. Его память становится крепкой. Как некоторые люди говорят, сейчас только я беседовал с девушкой, которая говорила, я не верю в реинкарнацию, я не верю, что я жила. Ну, мы все не верим, что мы жили когда-то. По одной простой причине. Как по-вашему, почему? Забыли. Почему забыли? Почему человек забывает свою жизнь? Когда мы живем греховной жизнью, что нам хочется с этим сделать, со своей греховной жизнью? Забыть, даже в этой жизни. Чем более грязной жизнью мы живем, чем более греховна моя жизнь, тем больше соблазна или желания вполне сознательное забыть. По этой простой причине мы ничего не помним на своей прошлой жизни или еще о чем-то. Но веды говорят, если пища чистая, жизнь чистая, если жизнь чистая, то память становится крепкой. И когда у человека становится крепкая память значит крепкий разум. Крепкая, сильная память значит, что у человека становится ясный и красивый, четкий, сильный разум. И сильный разум какое дает благо человеку, как по-вашему? Веды в этой цитате, это из третьей главы Бхагавад-гиты, комментарий к 11 стиху 3 главы Бхагавад-гиты, веды говорят «Сарва-гранхинам випрамоксах». В результате сильного разума развязываются все узлы. Какие узлы? Узлы нашей кармы. Узлы, которые связывают нас очень крепкими узами с этим миром. Сарва-гранхинам випрамоксах. То есть все начинается, еще раз, с этой простой вещи, с пищи.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Меня зовут Дмитрий, фамилия моя Пшонка. Я немножко расскажу о себе. Я практический психолог. В течение последних 15 лет я занимаюсь бхакти-йогой. Так или иначе, никогда не думал, что стану психологом, но в какой-то момент жизнь меня свела с моими коллегами, с моими друзьями, с моими учителями, которые инициировали мой приход в психологию, профессиональную психологию. Я много учился в профессиональной психологии, получил второе высшее образование. И хотя я не давал какого-то анонса для своей программы, но увидел, что очень точно написано, какая-то здесь есть непонятная мне логика во всем происходящем. Знаете, как бывает, какая-то особая логика такая, совершенно надрациональная. Очень точно написано послание, которое я хотел бы принести. Мне действительно очень нравится приносить идеи духовности в науку, в современные представления о человеке, в антропологию, в психологию. Мне очень нравится говорить об этом. Я много лет изучаю древние санскритские трактаты, веды, и пытаюсь в своей работе синтезировать эти знания, которые там заложены, с теми знаниями, которые современная психология предлагает в различных своих проявлениях, в различных модальностях. Вот. Я расскажу также, что я семейный человек, отец двух детей. С моей супругой мы вместе 23 года, и за это время у нас появился сын, ему в этом году исполнится 19, и дочери в этом году исполнится 4 года. Вот. Спасибо. Родился я и вырос в Барнауле, в Алтайском крае. Последние годы, может быть, лет 5 или, может быть, да, лет 5 или 6, я очень много езжу по разным городам и некоторым.

0: некоторым странам, с программами, с лекциями, с тренингами. Я всем очень рад. Спасибо. Семья моя живет в Барнауле. Там живут мои дети, там живет моя же супруга, там живут мои родители. Но мама, отца я похоронил недавно, вот моя мама живет в Барнауле. Поэтому я туда возвращаюсь периодически с командировок. И снова уезжаю, и снова возвращаюсь. Вот. Спасибо. Спасибо, Софья. Спасибо вам. Пожалуйста. Мы знакомимся.
1: А вас я слышала от своих родственников в Уфе. Вы там были с тренингом. Отзывы исключительно хорошие. Все в восторге от вашего тренинга. Поэтому вот я как бы с удовольствием пришла сегодня. О жизни на фестивале я только могу говорить только позитивное. Я чувствую, что мне придется вставать еще раньше 5, чтобы вот каждую минуту здесь использовать, ну, для наполнения всем, все нравится. И люди, и занятия, и еда, и, ну, исключительно все. Спасибо.
0: Спасибо вам. Можно не вставать, если...
2: Меня зовут Тамара, в общем-то, я из города Липецка. На семинаре я... О семинаре я узнала по интернету. И в общем-то, приехала и услышала фразу, нужно, в общем-то, от Олега Геннадьевича о вкусе жизни. Я очень хочу, очень захотелось мне вкус жизни поднять. Я за этим приехала, и очень хочется, когда вернусь в свой город, этот вкус, в общем-то, ну, чтобы развивать дальше.
0: Спасибо. Спасибо. Вот сзади мужчина и девушка. Да, спасибо. Мужчины, подключайтесь, потому что, кажется, немножко не хватает мужской энергии. Девушки немножко, женщины более активны.
3: Меня зовут Владимир, я из города Екатеринбурга.
0: Здравствуйте.
3: И... ну, вот я уже говорил, что я директор брачного агентства, и некоторые клиентки, которые ко мне приходят, они как мне говорят, вот все психологи, психологами, ну вот Дмитрий Пшенко – это голова, и надо на него ходить, и надо его слушать. И, честно говоря, меня заинтриговали. Так как книги ваши мне не попадались в интернет, я как-то не заглядывал. Думаю, вот прекрасный повод послушать умного человека, о котором много замечательных отзывов я слышал.
0: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. В заключение, может быть, девушка.
4: Здравствуйте, меня зовут Есения. А мне на фестивале все очень сильно нравится. Лекции я посещаю с переменной. В общем, у меня маленький ребенок, поэтому крайне редко. А к вам пришла на семинар, потому что очень интересная тема. Так складывается сейчас в моей жизни, что меня очень бросает. То Запад, то Восток. И как раз я тону в этом информационном потоке, так как работаю в сфере личностного развития. И хочу определиться все-таки со своим призванием, предназначением.
0: Спасибо. Ваша профессия тренер?
4: Нет. Я работаю в отделе работы с клиентами, но чувствую, что это немножко не мое.
0: Хорошо. Спасибо вам.
4: Спасибо вам.
0: Спасибо. Я очень хотел бы продолжать общаться с вами. Мне бы очень интересно было бы послушать, может быть, каждого из вас. Но, к сожалению, наше время, оно ограничено. И поэтому мы сегодня должны с вами пройти какую-то часть пути. У нас 5 дней впереди, то есть вот с сегодняшним днем вместе. И я хотел бы немножко рассказать о своем подходе, о своем как бы концепции, некой концепции. Сегодня наша встреча, она ознакомительная, с одной стороны, и вводная. Мне очень нравится, когда в результате нашего взаимодействия, нашего общения появляется какая-то особая энергия, которая является такой целительной для каждого из нас. Когда у нас появляется больше силы, внутренней силы, духовной силы, следовать своему пути. Когда мы ближе становимся к себе, и у нас возникает более глубокие отношения друг с другом. Я имею в виду в целом все наше окружение, всех людей, которые в нашу жизнь так или иначе приходят. И
5: Современная культура, она этому не очень уделяет значение большое. Личностное развитие, духовное развитие считается опцией. Это считается важным для кого-то, для каких-то людей, но это не является таким неким общепризнанным, важным таким культурным феноменом. То есть кто хочет, занимается развитием, кто не хочет, не занимается. И мы видим, что этот фестиваль, он такой международный, но так иначе нас здесь 600-700 человек. Но каждый из вас, наверное, чувствует, что эти знания полезны могли бы быть для каждого. Поднимите руку, кто так чувствует? И посмотрите друг на друга. Наверное, было бы хорошо, если бы это знание как-то очень широко распространялось. И слава Богу, что наши коллеги, наши учителя, мастера, преподаватели совершают для этого большие усилия. И мне очень нравится, когда в результате нашего общения появляется вот это чувство близости к себе и близости к другим. И мы чувствуем, что мы вместе приближаемся к важным высоким смыслам в нашем совместном общении. Современная культура немножко не такова. Она как бы дает, не дает таких, может быть, не ставит перед людьми таких задач. Наоборот, задача такая, ну, больше такая социальная тенденция такая, облегчить жизнь максимально, не слишком напрягаться, сделать жизнь максимально легкой и простой. И, может быть, и наука этому тоже способствует, и многие социальные процессы. Вот люди стремятся к тому, чтобы облегчить жизнь, жить очень просто, легко, и иногда, не всегда за этим есть большая ответственность. Но мы не будем сегодня об этом много говорить, мы просто перейдем уже непосредственно к сегодняшней нашей встрече, и, может быть, в ходе сегодняшней нашей беседы оно станет более понятно, о чем я сейчас хочу, о чем я начал говорить. А начнем мы с нескольких вопросов. Итак, я для начала хотел попросить вас немножко подумать над некоторыми вопросами, которые я сейчас задам. Обычно я начинаю занятия с этих нескольких важных вопросов, для меня кажущихся важными. И вы можете записать их. И записывая их, можете не слишком впадать в анализ такой, ну, углубляться в анализ, а именно попробовать впечатлиться этими вопросами, попробовать дать подействовать на себя этим вопросом, соприкоснуться с чем-то внутренним. Итак, первый вопрос. Они могут звучать немножко парадоксально, но так или иначе. Первый вопрос. О чем идет речь в моей жизни? О чем идет речь в моей жизни? Где жизнь задает мне вопросы? Да, это второй вопрос. Что является... Третий вопрос. Что является действительно важным? И чем занимаюсь я в своей жизни? Что является действительно важным? И чем занимаюсь я? Какова моя... Четвертый вопрос. Какова моя экзистенциальная ситуация... Ну, какова моя ситуация наполненности? Есть ли наполненность в моей жизни? Наполненность смыслом? И переживаниями, связанными со смыслом. Какова моя ситуация наполненности смыслом в жизни, в моей жизни? Есть ли это наполненность? Записали? Я тоже же не сказал о своих впечатлениях. Мне тоже очень нравится кухня. Мне тоже очень нравятся повара. Мне очень нравятся те чудесные люди, которые раздают пищу. Я вижу, как они личностно с каждым взаимодействуют. Это меня очень трогает. И меня очень затронул вчерашний спектакль. Поэтому сегодня вот этот спектакль, он как бы может быть хорошим таким началом нашего семинара, по сути. Он очень затронул меня и многими вопросами, и в том числе своей глубиной. Как вы чувствуете себя в этом, с этим спектаклем? Кто почувствовал себя тоже затронутым? Просто поднимите руку. Угу. Можно посмотреть друг на друга. Спасибо. А кто смотрел его, кстати? Да, спасибо. Итак, вот эти вопросы, еще раз посмотрите на них, впечатлитесь ими. Просто позвольте им на себя подействовать. Сейчас нам не нужен какой-то глубокий анализ, нам нужно, может быть, первое спонтанное впечатление, которое возникает, когда мы смотрим на эти вопросы. И, может быть, вы можете следить какие-то чувства, которые возникают, когда вы на эти вопросы смотрите. То есть это не про то, чтобы что-то объяснять, оправдываться, а здесь речь просто соприкоснуться с собой, впечатлиться и заметить чувство, которое возникает, когда мы смотрим на эти вопросы. И сейчас я хочу попросить вас посмотреть на соседа слева или справа. Если вы не знакомы, то познакомиться. И в течение 3 минут очень быстро обсудить вопросы эти. То есть просто рассказать о том, какое впечатление вы получили, о чем думаете, как себя чувствуете с этими темами. Очень коротко друг другу ответить на эти вопросы. По 1,5-2 минуты, не больше.
0: Пожалуйста, постепенно останавливайтесь. Спасибо вам. Я хочу попросить вас, кого-нибудь, кто мог бы поделиться, что-то сказать о том впечатлении, которое вы получили вот в этом, сейчас в этом диалоге, может быть, и внутри себя, что с вами происходит. Кто бы хотел?
6: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я бы так ко всем вопросам одним махом бы так отнесся, что я вдруг осознал, что всю жизнь веду диалог внутренний, но как-то его не замечаю зачастую. Возможно, в этом диалоге участвует еще кто-то, скорее всего, но можно так сказать, что сам с собой разговариваешь, и порой, если какие-то вопросы возникают, и ты не получаешь на них внутреннего ответа, то дискомфорт испытываешь. Если есть ответ, и вдруг понимаешь, что ты участвуешь в каком-то глобальном, каком-то деле, где ты не один, как бы, и нужен кому-то, тогда становится комфортно. То есть вот как-то так. Вот впечатление такое, оказывается, есть внутренний диалог.
5: Спасибо. Это очень важно, то, что вы говорите. Еще, пожалуйста, кто бы еще хотел поделиться своим впечатлением? Вы можете на меня смотреть, и я буду вам подсказывать. Мне видней. Вот, девушка. Видите? Спасибо.
7: Я на самом деле такие вопросы задаю себе постоянно. Они постоянно крутятся у меня в голове. И там, за пределами благости, сюда я приехала, чтобы ответить на эти вопросы. Не чтобы вы мне их задавали, а сама бы я, да, ответила. Ой, вернее, нашла ответ. Ну, пока... Вот иногда вроде бы кажется, что все по полочкам разложено, и ты все понимаешь. С другой стороны посмотрел, и там какой-то хаос. Uh-huh. И вот постоянно вот этот вот анализ в голове.
5: Uh-huh. Спасибо. Спасибо, это очень важно.
2: Мне очень такое... О чем идет речь в моей жизни? Прям как-то этот вопрос прям один уже прям... Да ни о чем. Вот, конечно... Работа, дом, даже семье не посвящаешь, в общем-то, ни о чем. Как-то странно и грустно, и, в общем, надо развиваться.
5: Когда вы соприкоснулись с собой в этот момент, вы почувствовали, что ни о чем, и появилось чувство грусти.
2: Да.
5: Спасибо. Вот, девушка.
8: Ну вот девушка уже сказала, что задаем эти вопросы постоянно себе внутри, но я столкнулась с такой неожиданным ощущением, что внутри-то мы задаем, озвучить их очень сложно, то есть ответы вот эти, да, к чему мы пришли. То есть сам диалог внутренний – это одно, но когда ты озвучиваешь это другому человеку, это совсем другое, и ты начинаешь лучше понимать, что происходит у тебя в уме, это во-первых. А во-вторых, второе такое осознавание пришло, что все мы одинаковы, и у всех у нас одни и те же цели, одни и те же вопросы. Вроде бы это понятно, но когда я повернулась, да, к соседке своей, мы познакомились, и я начала ей задавать этот вопрос, я почувствовала родную душу, потому что у нее те же вопросы, те же проблемы. Она того же хочет, что и я. Мы все одинаковые.
5: Простите, вас зовут?
8: Светлана.
5: Светлана. То есть вот этот внутренний диалог вы замечаете, вы находитесь в диалоге с собой, но сейчас вы заметили, что важно этот диалог как-то вести с кем-то во внешнем, это тоже много дает.
8: Да, угу. Да.
5: Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, сейчас немножко теории. Итак, есть индивидуальное сознание, индивидуальный человек. Итак, есть я и есть мир. И ситуация, как бы, онтология такова, что мир задает нам вопросы, жизнь задает нам вопросы. Мир означает также природа, окружающая реальность, задает нам вопрос. И мы должны дать на этот вопрос ответ. Здесь я применяю именно это слово «должны». Потому что мы поставлены в некое положение, причем радикально поставлены. Мы поставлены в положение вопрошаемых, тех, на кого возлагается определенная ответственность. Ответственность в корне этого слова есть слово «ответ». Что это означает? Что я должен дать что? Ответ. Причем, хочешь ты или не хочешь, нравится тебе ли это или не нравится, но ты должен дать ответ жизни, правда? Как это происходит? Это происходит в постоянных событиях, ситуациях, в которых мы находимся. Иногда мы можем обнаружить себя в кризисе, потому что мы не знаем, какой ответ дать, мы не знаем, как поступить, но ситуация требует от нас этого ответа. И тогда мы отвечаем на вопрос жизни. И жизнь говорит: очень хорошо. Тогда новый вопрос. И мы снова отвечаем на вопрос этот. И мы снова получаем обратную связь. Итак, здесь речь идет о некой диалогичности. О некой диалогичности каждого из нас во взаимоотношениях. Во взаимоотношениях с жизнью. То есть некое пространство диалога, в котором жизнь, как вчера судьба в этом спектакле, она спрашивает: кто ты? Кем ты себя считаешь? Что ты о себе думаешь? Отвечай. И хочешь, не хочешь, ты вынужден давать ответ жизни, правда? Кто обнаружил себя в той ситуации, когда он не хотел оказаться где-то, но он оказывается там? И более того, тут нужно принимать какое-то решение, и в принятии этого решения нужно на что-то опереться. И мы хотим принять самое правильное решение. И иногда по прошествию времени мы начинаем понимать, было ли это решение верным или не было верным. И мы иногда можем посмотреть назад и сказать: да, я совершил множество ошибок. Или я многого достиг в жизни, было множество побед. Итак, мы находимся в этом диалоге с жизнью. И эта ситуация отражается в разных мифах, в сказках. Когда идет какой-нибудь мифологический, архетипический герой и встречает на своем пути какое-то препятствие, и некий элемент этой сказки или этого мифа говорит ему: ответишь правильно на вопрос, откроются перед тобой определенные двери. Ошибешься, двери не откроются. И он отвечает на вопрос, какую-то загадку, или нужно что-то как-то среагировать. И после того, как он отвечает, ему говорят: да, это правильный ответ. И он оказывается в другой реальности. И пройдя какое-то время в этой реальности, он обнаружил себя перед новым препятствием. И снова вопрос. И снова ответ. И кто-то отвечает ему: это верный ответ. Добро пожаловать на новый уровень реальности. Это также в компьютерных играх можно видеть. Я в них не играю, но я видел, как играет сын, когда он переходит из одного уровня на другой. И на каждом уровне ему даются какие-то возможности. Нисходят какие-то полномочия при этом. Есть определенная ответственность. И часто задача что? Усложняется. Усложняется. И в современной науке на это впервые обратил внимание, эту идею привнес в психологию Альфред Адлер, основатель второй Венской школы. Он говорил, он заметил этот момент диалогичности человека, субъекта и жизни. Есть тут диалог. Но эти идеи он не очень развивал. Но основатель третьей школы, Венской школы психологии, Виктор Франкл, на которого мы будем, имя которого мы будем упоминать в нашем семинаре, потому что наш семинар, он будет синтезировать те знания, которые оставили мудрецы в древних трактатах, с теми знаниями, которые современные ученые так или иначе открывают эмпирически, через опыт жизни, через анализ, через размышления, через вот, внутреннюю активность. Итак, есть вот этот вот диалог жизни и индивидуального сознания. Иногда в нашу жизнь приходит трудность, правда? Конечно, мы не хотим, чтобы она приходила. Поднимите руку, кто хочет, чтобы в его жизнь приходили трудности. Есть несколько людей, поднимите повыше руки. Кто хочет, чтобы в его жизнь приходили трудности. Поаплодируйте, пожалуйста, им. А кто не хочет, чтобы к нему в жизнь приходили трудности, поаплодируйте им еще сильнее. А так или иначе, трудность приходит, правда? И часто мы не хотим, чтобы эта трудность приходила. Иногда она приносит даже какие-то страдания, правда? Может быть, эти страдания, они субъективно нами переживаются. Они, может быть, не страдания для других, но мы это переживаем, как даже некие какие-то страдания. Однако мудрецы в древних трактатах говорят, что вот этот диалог жизни и индивидуального сознания, он имеет целью заниматься нашим образованием. Формированием нашего образа, фактически. Образование означает формированием образа. То есть имеет дидактическую как бы функцию выполняет. Обучающую функцию выполняет. То есть речь идет о том, что мир предназначен для нашего обучения, для нашего развития. И мудрецы в древних трактатах описывают это, они называют это концепцией, мы в Торе, мы называем это ученической концепцией. Некое настроение, в котором мы можем находиться в жизни. Я ученик. И еще один очень важный момент. Помимо того, что есть вот этот внешний диалог, есть еще и внутренний диалог, в котором я также веду постоянную беседу с самим собой. Я постоянно вынужден сверять свои мысли, поступки, действия с некой внутренней этикой, с чем-то внутри меня важным. Иногда мы совершаем здесь также какие-то ошибки. Иногда мы ошибаемся, мы склонны ошибаться. Иногда что-то происходит верно. Но так или иначе, по прошествии многого времени, глядя назад, мы можем на эти трудности посмотреть иначе. Сейчас, когда мы сказали о трудностях, многие из нас их не хотят. Это правда. И я сейчас не о том, чтобы их хотеть, а о том, что, глядя назад, мы можем сказать им спасибо. Кто из присутствующих здесь, оказавшись, прошел какую-то большую трудность, и потом он мог сказать этой трудности спасибо. Поднимите, пожалуйста, повыше руку. Передние ряды, пожалуйста, оглянитесь назад, чтобы увидеть, соотнести себя с залом. Это большая часть аудитории, посмотрите. Итак, есть как бы такая двойственность, правда, в нас. Есть одна наша часть, которая говорит, я хочу, чтобы в моей жизни все было легко и просто. Я не хочу никаких испытаний, трудностей, никаких вопросов. Я вообще хочу, чтобы кто-то взял и повел меня за руку, и заботился обо мне, и все за меня проблемы решил. Надо только найти этого человека, который даст мне рецепт. Для этого нужно обладать определенными качествами, безусловно. Я готов постараться, чтобы эти качества себе развить. Но для чего? Для того, чтобы найти того человека, который все сделает за меня. Кто-то обнаружит себя в таком настроении? Не поднимайте руки. Не поднимайте. Но так или иначе, есть вот эта вот позиция определенная. Позиция настроения просто наслаждаться в жизни. Получать удовольствие. Здесь нет еще третьего очень важного элемента, который мог бы создать определенную фигуру, геометрическую фигуру. Мудрецы говорят, что источником всего является абсолют, высшее начало. Сам этот термин «абсолют» в каком-то смысле выше, чем термин «Бог». Почему? Потому что термин «Бог» подразумевает функцию управления и контроля. Тот, выше кого никого нет. Это указывает на его вот эту позицию. Термин «абсолют» или «функцию». А здесь речь идет о другом. «Абсолют» означает «источник всего». Означает «источник всего, что связано с этим миром, всех материальных элементов, а также источник, благодаря которому существуют различные механизмы в этом мире, регламентирующие все процессы. И вместе с тем, из него же исходит все живое, все, что обладает сознанием. И мы видим, что это похоже на треугольник. Вот это треугольник онтологии или онтологический треугольник. Итак, есть эта связь между индивидуальным сознанием и абсолютом. И эта связь вот на нас как бы нисходит всегда эта энергия любви. Любовь. То есть каждый из нас находится в этом потоке любви, который никогда не прекращается. Причем безусловной любви. Безусловно означает, что нам не надо ее заслуживать. Это просто есть. В другой момент, чувствуем мы это или не чувствуем, важно просто само по себе это принятие этого факта. Или констатация этого факта, что есть эта любящая сила, которая всегда приходит в жизнь каждого из нас. Вне зависимости от того, что мы об этом думаем. Принимаем мы эту любящую силу или нет. Итак, мудрецы говорят, что любовь является тем, что всегда нисходит на нас свыше. И одновременно механизмы этого творения регламентируются посредством законов, которые тоже нисходят свыше. И эти законы, они поддерживают целостность творения, поддерживают его гармонию, порядок поддерживают. Одним из важных законов это является закон времени. Может быть, самый важный закон. Потому что время создает динамику перемен. Оно создает динамику изменений. В принципе, динамика возможна благодаря времени, да, в нашем мире. Итак, когда мы говорим «идти в ногу со временем», что это означает?
9: Меняться.
5: Потому что время меняет все в этом мире. Оно ведет любой объект, создает любой объект, поддерживает какое-то время его, он выделяет побочные продукты жизнедеятельности и постепенно разрушается, уничтожается. И есть эта динамика. Но в этой динамике мы должны что-то для себя очень важное уяснить. И это означает, что мы должны меняться. Идти в ногу со временем означает, что мы не должны оставаться в прошлом. Мы должны двигаться вперед. Это означает, что наши вкусы, настроения, наше понимание мира, жизни, оно должно измениться. И вот в этом смысле механизмы мира, они помогают нам двигаться. Если бы не было бы этих механизмов, мы бы, скорее всего, двигаться не стали. Я приведу простой пример. Я иногда бегаю по утрам или днем, или до вечера. Может быть, и вы бегаете. Когда мы бежим, через некоторое время хочется что сделать? Пройтись пешком. Если долго идешь пешком, хочется что сделать? Остановиться. Но когда постоишь, что хочется сделать? Присесть. А когда присядешь? Прилечь хочется. Итак, есть вот это вот, знаете, такое послание, которое, от чего оно идет? Оно идет от какой-то тоже нашей природы. И эта природа, она, стремится к чему? Фактически к разложению. К стагнации, к остановке, к замедлению и прекращению чего? Активности. И вот трудность призвана что сделать? Активизировать, совершенно верно. Трудность призвана активизировать сознание. И в этом смысле у нее есть очень важное всегда послание. Эта трудность, она всегда несет под собой какое-то послание. То есть, иными словами, какой-то урок для ученика. Эта трудность не приходит просто так. Она приходит с каким-то очень важным посланием. И оно несет какое-то в себе потребность. В этом есть потребность к изменениям. Но мы часто думаем, что наша задача жизненная, может быть, не люди в этой аудитории, а может быть, иногда мы так думаем, даже те, кто находится в этой аудитории, но этому не уделяем большого значения. Но мы думаем, что в нашей жизни нам нужно достигнуть чего-то. И вот достижение этого, какого-то желанного, желаемого в будущем, оно обеспечит нас вот этим настроением полноты, гармонии, счастья. Иными словами, мы думаем о том, чтобы достигнуть чего-то, прекратить жить. Жизнь как бы прекращается. Вот это теперь достигнуто. И интересно, понятие счастья. Сейчас тема счастья становится актуальной. Понятие счастья. Счастье, его можно проанализировать, как бы описать. Чаще всего, как это люди понимают, это счастье, это движение от того места, где ты находишься, к желаемому. И когда ты достигаешь всего этого, ты либо разочаровываешься, либо ты ставишь просто новые цели и задачи. И так проходит вся жизнь в такой какой-то погоне, в таком вкручении в колесе, как белка. В психологии есть понятие синдрома Мартина Идена. Мартин Иден – это герой романа Джека Лондона. Знаете, что случилось с этим героем? Помните? Он был выходцем из не очень высоких социальных слоев, но мечтал достигнуть большого успеха в жизни. И достигнув большого успеха, став известным писателем. Когда правдами, когда неправдами, когда по законам, а когда что-то, ну, в чем-то нарушая какие-то определенные законы. Он в итоге получил свое и закончил жизнь самоубийством. Почему? Потому что ему не к чему было стремиться. Он получил все, что хотел. И в психологии есть это понятие, синдром Мартина Идена. То есть, иными словами, говоря про жизнь, мы имеем дело с неким процессом. Находясь в этом процессе, мы можем испытывать вкус жизни. Сейчас мы дали этому счастью определенное понятие. Но я хочу обратиться к одному мудрецу, не ведическому мудрецу, но тем не менее, в социуме считающимся мудрым человеком. Это Аристотель. Сегодня я записал одно определение счастья, которое дает Аристотель. Интересно, что он определял счастье как взаимодействие между такими важными понятиями, как удовольствие, добродетель или благость. Собственно говоря, благо само и радость. Он вот пытался найти связи между вот этими понятиями. И вот какое определение дал Аристотель. Послушайте, пожалуйста. Счастье – это некая деятельность души в полной добродетели. Счастье – это некая деятельность души в полной добродетели. Интересное определение, не так ли? И еще он говорил. Он говорил вот в этом же произведении там. То есть, иными словами, смотрите, здесь речь идет о том, что счастье, оно возникает, а не наличествует при определенной деятельности. То есть, это означает, нужен определенный процесс, определенная деятельность, которая делает возможным определенное переживание. То есть, не само переживание по себе, само по себе ценно, как психологическое состояние, а важен процесс, в котором мы находимся. Вам не слишком скучно меня слушать? Идем вместе. Нам нужно, здесь у нас есть определенная логика. Итак, сейчас будет немножко, я надеюсь, повеселее, потому что это, может быть, будет ближе к нашей жизни. Мы немножко с вами поднялись над всем. Мы эту схему будем дополнять в течение наших всех, вечеров. Я привык к вечерам. Обычно мои семинары проходят вечерами. В течение всех наших дней мы будем эту схему дополнять. Следующий очень важный момент, который я хотел сегодня с вами обсудить, это некая методологическая схема или некая формула, которая описывает степень нашей зрелости. Или по которой мы сами себя можем диагностировать на степень нашей зрелости, нашего роста. Вот если мы говорим, что ученик, он должен расти, то нам кажется важно увидеть здесь некоторые параметры, нашего роста. Я обычно всегда начинаю свои семинары с этой темы, потому что она очень хорошо дает возможность соотносить себя, свое движение с чем-то, с какой-то конструкцией внутренней, которую мы могли бы использовать. Для меня это очень ценный инструмент. Инструмент психологической работы, который я в своей жизни применяю. Я хотел этот инструмент сейчас вам дать. Этот инструмент я взял из книги Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Многие из вас эту книгу знали, я читаю семинары по этой книге, и она мне очень много дала в своей жизни, я прочитал ее несколько лет назад, и вот эта схема, я ее всегда о ней говорю, я всегда медитирую на эту схему. И мы немножко оставляем вот эту правую часть доски, мы переходим на левую, и здесь мы опишем некие этапы нашей зрелости или этапы нашего роста. В понимании жизни, в понимании себя, в близости с жизнью, с собой и в приближении вот к этому высшему источнику. Мудрецы говорят, что в принципе это творение, эти материальные элементы даются как возможность развивать отношения для того, чтобы раскрылись пространство наших отношений с высшим. То есть эти трудности, они имеют задачу нас развивать, они могут иметь задачу нас выводить из состояния стагнации, застоя. Знаете, помните, недавно ушел из этого мира Стив Джобс, основатель компании Apple, продукцию которой можно видеть вот на компьютерном рынке и на рынке мобильных предметов мобильной связи. Он интересную вещь говорил. Он говорит, огромное количество людей мечтают разбогатеть и успокоиться, устроить свою личную жизнь и успокоиться, достигнуть власти и успокоиться. Огромное количество людей хотят стать покойниками. Потому что успокоиться можно только там. И косвенно за этим есть вот это вот желание не существовать, достигнув чего-то, испытать определенный вкус и как бы в этом остаться. И поэтому вот эта концепция успокоиться, она присутствует и в духовной сфере, и в сфере материальной жизни. Иногда мы можем видеть, что человек мечтает, медитирует на то, чтобы достигнуть чего-то в этом мире. И там как будто бы вот должна найти эта точка штиля, точка успокоения, в которой я могу остановить динамику своей жизни. А иногда мы эту же концепцию переносим на сферу духовной жизни, что нам нужно просто как-то пережить эту жизнь. И потом что-то такое с нами хорошее произойдет в следующей жизни. И на этом все, может быть, закончится благополучно для нас, как-то по милости свыше. И сейчас я, может быть, немножко преждевременно начал этот разговор, потому что для того, чтобы эту тему глубоко принять, нам нужно еще обсудить очень важные темы, которые ей предшествуют. Потому что мы сейчас начали с темы фактически смыслов, важных онтологических составляющих жизни. Но нам нужно немножко еще обсудить о том, как человек устроен, поговорить и об этом, и о том, какие нам нужны качества, свойства, переживания для того, чтобы эту тему, знаете, обсуждать, и чтобы, знаете, обсуждать ее в свободном полете. Нам нужно разбежаться. И вот сейчас тема или формула зрелость. Когда мы приходим в этот мир, то мы ощущаем свою полную беззащитность, правда? И мы можем видеть себя в этом состоянии не только в детстве. Иногда мы можем, это такое же может быть переживание, что мы не можем влиять на этот мир, мы можем, не можем чувствовать силы своего «я». И вот этот психологический феномен мы назовем зависимость. Зависимость. И Стивен Кови в этой своей книге, он использует такой термин, который широко применяется в науке, и я его тоже буду применять, периодически буду его говорить. Этот термин звучит как парадигма. Парадигма. Парадигма – слово иностранное, если я не ошибаюсь, это греческое слово, которое означает, ну, смысл в нем, точка зрения, концепция, позиция, видение реальности, установка. Это все то, что называется парадигма. И он говорит, что зависимость – это ты парадигма. Ты парадигма означает. За мое счастье ответственен ты. Чтобы мне стало хорошо, Чтобы ко мне пришло ощущение полноты жизни, измениться должен ты. Если мне плохо, то виноват в этом ты. И это называется зависимость. Может быть, кто-то из вас был в прошлом году на семинаре, я это рассказывал, и я сегодня это повторяю, потому что это, ну, важная тема. Если кто-то слышал это раньше или читал эту книгу, просто послушайте еще раз. Для меня, я каждый раз снова и снова говорю об этом, и все время я наполняюсь смыслом этой темы, важностью этой темы. Итак, это определенная концепция в жизни, когда ответственность за нашу жизнь, за наше счастье, за наш успех отдается обстоятельствам и личностям с ними связанным. Это определенная внутренняя парадигма, то есть определенная установка внутри. И тогда идея изменений состоит в том, чтобы как-нибудь таким образом себя, ну, как-то организовать, чтобы изменился другой, чтобы изменились обстоятельства, и в этих обстоятельствах я смогу пережить большее счастье, больше радости жизни и так далее. Удовольствие могу получать больше. Иногда люди, которые приезжают на подобные фестивали, они говорят, ну, иногда это бывают мужчины, да меня жена сюда привезла. Она уж не знает, как сделать так, чтобы я изменился. А иногда так говорят женщины, что муж у меня вот сюда, так сказать, притянул. Я не прошу вас поднимать руки, с кем это случилось, или если вы знаете такие случаи. Но такое бывает. То есть это неплохо, что мы приехали и собрались здесь вместе. Но мы сейчас говорим об определенном таком феномене сознания. То есть есть идея, есть установка внутри, что счастье состоит в том, чтобы изменился другой. И интересно, что происходит в этот момент. Если мы утверждаемся в этой установке, в этой парадигме, то в этот момент мы контактируем с негативной стороной другого человека и вкладываемся в нее. А сами чувствуем пространство бессилия, потому что наша сила куда-то уходит. Замечали такое? Вот бывает, что ты совершаешь так много усилий для того, чтобы что-то изменить в жизни, для того, чтобы другого изменить, помочь ему. И наше послание может быть верным и правильным. И этическим, то есть этичным, но другой человек не меняется, мы чувствуем все большее бессилие, мы чувствуем еще больше разочарования. И мы даже сами совершаем какие-то усилия собственного развития для того, чтобы изменился другой. Мы думаем, как бы вот с собой что-нибудь сделать, чтобы другой поменялся. Интересно, что недостатки другого в этот момент усиливаются. Потому что наше видение таково, что он вот такой, которого нужно изменить. И мы, конечно, еще больше утверждаемся в своей разочарованности, иногда в зависимости, вот в этой вот какой-то такой, у нас уходит апатия. Итак, зависимость, она может проявляться в физической сфере, в социально-эмоциональной и в интеллектуальной сфере. Коротко об этом. Зависимость в физической сфере – это очень просто. Что такое зависимость в физической сфере, как вы думаете? Не совсем, не об этом речь. Как мы можем сказать, что этот человек зависим? Мы говорим, человек с ограниченными возможностями. Что это означает? Проблемы с чем? С телом проблемы. Иными словами, я сразу же напишу следующий уровень, которому мы должны достичь. Это уровень независимости. Пока не торопитесь с ассоциациями на этот термин, то есть какие у вас ассоциации возникают, мы его сейчас немножко обсудим. Итак, зависимость означает проблемы со здоровьем, правда? Я не могу питаться так, как все питаются. Я не могу двигаться так, как все двигаются. У меня есть какие-то сложности с тем, что представляет собой мое физическое состояние. И тогда как независимость означает, я могу очень много делать. Я имею хорошее здоровье. И социально-эмоциональный аспект. Здесь немножко все посложнее, но интереснее. Что такое зависимость в социально-эмоциональной сфере? Помогайте. Сильная привязанность к успеху. Возможно, такая мания успеха. Но за этим что всегда есть? На самом деле, вроде бы нет ничего плохого в успехе и в стремлении к успеху. Ничего плохого нет. Но мы сейчас говорим о том, что предшествует этому некие психологические состояния, некое внутреннее состояние, некое качество нашей личности. Какое? Неудовлетворенность. Перенапряжение. Гордыня. Жадность. Давайте проще. Применительно к нашей жизни. Как мы в своей жизни, вы, я, мы ощущаем зависимость? Когда нам мало чего-то. То есть у нас есть состояние неудовлетворенности. Нам не хватает значимости. То есть мы очень привязаны к тому, чтобы, к тому, как нам относятся другие люди. Одобрение. Мы очень привязаны к одобрению. Если меня не поддерживают в этом отношении, уходят силы, приходит апатия и ощущение какой-то бессмыслицы. И мы часто видим, что это от нас никак не зависит, потому что другой живет автономно. Мы ему можем апеллировать к его ответственности, к его внутренней честности, каким-то его качествам, а он все равно действует так, от этого уходит, приходит состояние тупика. Кто себя обнаружил в таком состоянии в жизни? Достаточно много. Спасибо вам за вашу честность. И это социально-эмоциональный аспект. Я не могу без чего-то. Я не могу без другого. Я не могу без... То есть, это понятно, что все мы в той или иной степени зависимы. Это нормально. Но здесь идет речь о том, что иногда это бывает очень болезненно. Иногда это бывает очень... Ограничивает нас. Это социально-эмоциональная зависимость. Я слишком сильно завишу от другого, завишу от мнения окружающих, я не могу выражать свое мнение. Мое «я» слишком слабое. Мое «я» слишком слабое. И в интеллектуальной сфере как может проявиться зависимость, как вы думаете? Что плохого? Больше знаний. Мы сейчас мы говорим о зависимости как о том факторе, из которого нам нужно вырасти фактически. А? Нехватка знаний. Хорошо. Это да. И может быть еще применительно больше к жизни к нашей.
9: Непонимание.
5: Привязанность к каким-то концепциям, непонимание.
9: Нежелание
5: ответственности. Смотрите, о чем идет речь. Я могу заблудиться в лесу, и я не знаю, как мне из этого выйти. То ли мне сидеть и ждать на пеньке. Меня все равно кто-нибудь найдет. Потом немножко посидел, подумал, жди, не жди, сиди, не сиди, не высидишь ничего. Надо что-то делать, надо двигаться. Начинаешь двигаться, думаешь, а в том ли я направлении двигаюсь? Надо, может, вернуться назад. Может быть, не туда надо идти. Я иногда шучу так, говорю, ладно, может, непонятно про пеньки, про устройство себя в личной жизни. Буду сидеть ждать, пока кто-нибудь придет. Сколько можно ждать, все равно никто не приходит. Надо куда-то идти. Начинаешь идти, думаешь, а правильно ли я иду? В том ли направлении иду? С теми ли я иду? Может, лучше вернуться? Итак, зависимость в интеллекте означает, у нас есть вот это вот отсутствие понимания ценностей, целей и смыслов в том, что мы делаем. И тогда мы, конечно, нуждаемся в том, что кто придет и скажет, я тебе все сейчас расскажу, записывай. Доставай блокнот, записывай алгоритм. Первое, второе, третье, четвертое. Все сейчас расскажем тебе. Все просто тебе надо только делать. Очень хорошо, я вот этого как раз и хотел. Вот это зависимость в интеллектуальной сфере. Когда у нас есть идеи, когда у нас нет идеи, куда двигаться, в чем смысл. Мы не очень ориентированы в ценностях. И тогда мы тоже находимся в таком состоянии, когда окружающие люди начинают нас вовлекать. Они говорят, тебе надо оставить работу и начать обучение. Тебе нужно бросить обучение, начать работу. Тебе нужно перестать жить с этим человеком, нужно жить с другим. Или еще что-то. И в этом состоянии находиться очень болезненно. Правда? Зависимость – это очень болезненное состояние, на мой взгляд. Как вы это воспринимаете? Так очень нелегко в этом состоянии быть. Но независимость означает «я-парадигма». «Я-парадигма». И «я-парадигма» это означает «есть сильное я». Да, интересно, что вот этой зависимости, между этой зависимостью и независимостью есть еще один такой уровень, который мы называем контрзависимость. Контрзависимость. Контрзависимость – интересный феномен. Внешний человек выглядит как независимый, но его зависимость, она имеет скрытую латентную природу. То есть такой человек может избегать отношений, близости, И кажется, что он независим, ему никто не нужен. На самом деле, настоящая независимость – это не означает то, что мне никто не нужен. Это просто означает то, что мое «я» является сильным, но любящим, открытым. Тогда как зависимый человек, он может и хотеть быть в отношениях и в близости с другим, но у него как будто не хватает квалификации, его выносит из этих отношений. Замечали? Я изо всех сил хочу построить отношения, но у меня что-то не получается, меня как будто оттуда выбрасывает постоянно. Или, как, допустим, в состоянии контрзависимости возникает страх перед отношениями. Такой человек не идет на близость. Он выглядит как независимый, но внутри у него есть очень скрытые такие какие-то моменты латентной зависимости, в которые он, может быть, сам не может соприкоснуться. Его боль, его страх, он имеет более такую скрытую природу. Как одна женщина мне рассказывала, у меня есть несколько таких хрестоматийных примеров, она рассказывала, что я крайне зависимый человек. А вот мужчина, который со мной живет, он очень независимый. Когда что-то не так, он поворачивается и уходит. А я не могу его остановить, потому что он независимый, а я зависимый, я и без него не могу. А когда ему хочется опять вернуться, он опять снова приходит. Но это не независимость. Это не независимость. Потому что независимость означает, мужчина пришел и остался. И всю жизнь живет счастливо. И сделал счастливой эту женщину. Это независимость. А вы скажете, а если он полюбил другую? Может такое быть. Но это проявление зависимости. Потому что независимость означает свобода от ума. Иными словами, свобода в управлении, неправильно сказал в управлении, в направлении внутренних процессов. Свобода в управлении собой. Когда я могу... То, что я хочу, то, что мне нравится, и то, что я должен увязывать между собой. Когда я могу находить высокие смыслы в своей жизни. Когда я могу одухотворять внутренние процессы. Когда я могу быть открытым, и ранимым, и совершенно беззащитным. Но при этом любящим и смелым. Понимаете? И независимость, это как бы такой, он звучит, это выглядит как мужской термин. Мужской. Правда? На самом деле, независимость могут проявлять и должны проявлять и женщины. Сейчас я хочу это доказать. Что такое независимость для женщины? Это ее свобода от недостатков мужчины. Она не слишком зависима от его недостатков. Его недостатки, они ее не выбивают из себя. Они позволяют ей... То есть они не сделают ее... То есть что такое... Зависимость означает, что люди часто они не могут вместе быть и расстаться не могут, или наоборот, они расстаются, убегают друг от друга. Тогда как независимость означает способность управлять собой. Способность жить осмысленной, осознанной жизнью. Привносить высшие смыслы во все то, что мы делаем. И учиться управлять с этими также с бессознательными процессами, которые вы называли. Жадность, эгоизм, гордыня и так далее. То есть здесь тоже должна быть найдена определенная культура обхождения и одухотворения, трансформации этих качеств. Вот что такое независимость. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами пошли по этому пути. Я не буду идти по тому пути, который обычно я, на своих семинарах, мы идем по схеме, которая предложена Стивеном Кови в его книге. Эта книга потрясающая, она очень интересная и очень логичная. Но мы немножко другие контексты, аспекты здесь затронем, которые помогут нам идти от зависимости к независимости вот за эти 5 дней. И не только от зависимости к независимости, что само по себе это важно, но и к следующему очень важному этапу нашего внутреннего развития, нашей зрелости, который называется взаимозависимость. И взаимозависимость характеризуется как «мы-парадигма». Взаимозависимость означает коллективный социальный успех. Что такое семья? Успешная семья. Это коллективный успех. И это означает, что... В элементе системы, любой системы, такой как организация, семья и так далее, там должно быть присутствие вот этой вот свободной энергии. То есть, иными словами, должны быть независимые люди. Потому что если все люди зависимы, мы сюда попасть не можем. Если один зависим, другой зависим, очень сложно остаться вместе. Как вы видели, как, ну я не знаю, может вы и не видели, я помню еще из детства, на улицах можно было часто видеть такую картину, сейчас и реже, как два пьяных человека поднимают друг друга. Один кое-как на ногах стоит, но он пытается поднять другого. И когда он, это уже почти удалось, они падают вместе. И это часто бывает в наших ситуациях, в наших семьях, в наших организациях, в наших коллективах. И тогда все пеняют друг на друга, ну давай, давай, что-то делай. И они апеллируют к ответственности друг друга и говорят правильные слова. Они обличают недостатки.

Сейчас я просто, ну, как бы постулирую вот это положение. То есть наша природа, она независима. Зависимость для нас не естественное состояние, и искусственное состояние. Но как к нему прийти, мы об этом будем говорить на нашем семинаре. Однако, даже достижение независимости, что является, собственно говоря, персональным успехом и достижимо при помощи собственных усилий, оно не является вершиной. Взаимозависимость является вершиной. И эта взаимозависимость означает, это союз внутренне свободных людей. Или хотя бы один свободный человек, который может помочь другому проявить эту свободу в силу определенных взаимоотношений, в силу определенного обращения, послания и персональной встречи. Иными словами, в процессе жизни, когда к нам приходят трудности, наше персональное духовное «я» должно усилиться. Наш дух должен проявиться. Вот в чем задача трудностей. Вот в чем их послание. Для того, чтобы в ходе этих уроков, которые нам приносит жизнь, мы стали более любящими, целостными, более гармоничными. Вот в этом задача жизни. И поэтому трудности, которые приходят в нашу жизнь, фактически они нас ведут отсюда, сюда и вот сюда. Вот в чем задача жизни. Мы можем посмотреть на трудности, как на наказание, которое к нам приходит. Мы можем так это оценивать. Это будет взгляд из парадигмы зависимости. Это какое-то наказание, это какая-то карма, которую нужно просто пережить, перетерпеть. И в этом настроении, в таком настроении, знаете, во что превращается вся жизнь? Жизнь превращается в ожидание. Что-то должно случиться, ну, наверное, само, что меня наполнит. К астрологу тоже важно попасть в этот момент. В правильный момент попасть к астрологу, чтобы в правильный момент все случилось. Узнать, когда же все-таки это случится. И тогда вся жизнь превращается либо в ожидание, либо в претензию. То есть они сменяют друг друга. Вот мы какое-то время готовы подождать, в какой-то момент терпение лопается, и мы ждать уже не хотим. И тогда это превращается в претензию. Мы взрываемся, потом снова успокаиваемся, отреагировали, выпустили пар, снова надо снова ждать. И снова ожидание. Какой-то период должен пройти, должно прийти больше радости, счастья. Потом, может быть, в следующей жизни будет больше радости, счастья. И так проходит вся жизнь. Но жизнь, она не про это, друзья мои. Она не должна так пройти. Она должна пройти наполненностью и смыслом, и глубокими эмоциональными переживаниями, впечатлениями уже сегодня, сейчас. И вот о том, как жить так, мне бы очень хотелось с вами говорить. Как эта тема для вас? Тут сказал так, с таким, с надрывом, тяжелая тема. Спасибо вам. Ну да. Так или иначе, это непростая тема, правда? Непростая тема. Но для кого она актуальна? Для кого она актуальна? И кто хочет учиться так жить, спасибо вам. Мне очень хочется учиться вместе с вами. Я бы очень хотел быть с вами этим спутником, который мы вместе, ну, где мы вместе пройдем часть нашего пути. И мне бы очень хотелось, чтобы после того, как мы расстанемся, между нами такая образовалась связь, в которой мы могли бы, которая могла бы согревать нас и подпитывать нас. Когда у нас появится такая некая интеллектуальная, может быть, связь, на уровне глубокого нашего, ну, глубоких аспектов нашей личности. Итак, взаимозависимость означает мы парадигма, и это своего рода такой успех, уже коллективный успех. И зависимый человек, он бы и рад оказаться во взаимозависимых отношениях, но у него не получается. Почему? Потому что такой человек приносит в ситуацию отношений свои симптомы внутренние, свои процессы. Он приносит в эту ситуацию свою неудовлетворенность, свои претензии, разочарования и так далее. И когда в отношениях это очень много, тогда очень тяжело находиться рядом. Но независимый человек, он может принести...

0: принести другое в отношения. Он может принести полноту и изобилие. И вот это то, чему можно и нужно учиться. Он может научиться выдерживать жизнь. Мы должны научиться выдерживать жизнь, принимать ее послания, принимать ее ресурсы и привносить это в другие отношения. Тогда как зависимый человек, он хочет, у него есть вот этот момент, ну, как бы прерванного с жизнью контакта. Итак, есть индивидуальное «я», которое находится в диалоге с жизнью, с миром. При этом вот эта вот модель диалога «я и жизнь», «я и мир», она еще и ведется и внутри. То есть помимо того, что есть внешнее диалогическое пространство, есть еще и внутреннее диалогическое пространство. И есть задачи, которые ставит перед нами жизнь, вопросы, которые она нам задает. Часто эти вопросы проявляются через трудности. Эти трудности призваны нас обучать, развивать. И на эти вопросы мы должны давать ответ, то есть быть ответственными фактически. Так или иначе, мужчины мы или женщины, это радикальное как бы состояние наше. И есть высшее начало Абсолют, которое посредством законов управляет этим творением. Законы устанавливаются свыше. И есть механизм времени, который создает динамику перемен. И, что еще очень важно, выделяет нам меру. Меру. Знать свою меру есть послание. Сейчас я расскажу, как я это понимаю, что такое знать свою меру. Это означает, что исходя из всего конгломерата условий, в которых я нахожусь, и задача, которая задает мне жизнь, я могу сделать правильный шаг. Небольшой, но правильный шаг. Шаг, который в дальнейшем принесет хорошие плоды. Я могу хотеть находиться на вершине горы, которую вчера показывали в роликах в фильме, но я нахожусь в болоте. Означает ли это, что я неэффективен или плохой, или еще что-то? Я в болоте, это моя реальность сегодня. Но что такое знать меру? Означает, что в этот момент жизни мне выделено судьбой определенные возможности. И это означает, что я делаю шаг в направлении, где есть твердая почва под ногами. Знаете, как в болоте люди вот находятся, и там кругом вода. Опытные проводники знают, что есть тропинки, маршруты. Они знают, как пройти. Вот тут есть топь. Это вода, с виду выглядит. А вот здесь есть твердая почва. И они там как-то эти дороги находят и из этих болот выходят. Я могу находиться в болоте, но я могу сделать один шаг, но на правильную почву. Это и есть знать свою меру. На каждый этап нашей жизни нам выделяются определенные полномочия. Перед нами ставятся определенные задачи. Когда мы находимся в контакте с собой, когда мы находимся в контакте с этой любящей силой, мы начинаем чувствовать, у нас появляется переживание, связанное с тем, как нам действовать, куда поставить ногу, да, сюда или сюда. И вот мы наступаем и говорим, о, это шаг к решению. И в этот момент мы чувствуем, есть смысл, в моей жизни есть успех. Да, я хочу быть на вершине горы, но я делаю еще один шаг, и это еще один шаг к моему успеху. Понимаете? Вот это означает чувствовать меру для меня, знать свою меру. Что я могу сделать из того, что я сегодня имею самое лучшее? Самое лучшее. Если я нахожусь в сравнении в каком-то внутреннем процессе, в таком, эх, я же не на вершине горы, я всего лишь в болоте. Кому от этого будет польза? Это забирает очень много энергии. Но если я правильно настроен, то я могу испытывать пространство внутри. У меня может быть пространство успеха и радости, потому что я нахожусь в хорошем процессе. Я успешен сейчас. Вот что такое знать свою меру. Это очень, на самом деле, лояльная такая позиция по отношению к себе. Но она и справедливая. Она и справедливая. Да, мы бы хотели быть такими, такими, такими, но есть вот реальность сегодня, есть сегодняшние возможности. И я могу испытывать удовлетворение на каждом этапе своей жизни, если я действую, иду в правильном направлении. Как вы это воспринимаете? Есть ли в этом смысл, в том, что сейчас я говорю? Вот что такое ощущение меры, чувство меры.
1: Если я нахожусь в контакте сама с собой, я чувствую, я могу узнать, что на них есть. я с тобой. Многие живут в шрамах и не наступают на эту точку.
0: Как вы себя чувствуете, когда вы наступаете?
1: Плохо.
0: Плохо. Так вы проваливаетесь или не проваливаетесь? Так не проваливайтесь. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно найти точку опоры. Хорошо. Вот про опору мы поговорим завтра. Пока мы вот что можем сказать, что я иногда проваливаюсь, но иногда и не проваливаюсь, правда? То есть я сегодня могу чувствовать, что где-то что-то у меня и получилось. Как мы можем оценить это, правильно это, ну, правильно этот путь вот на этом этапе или нет? Вот на сегодняшний момент. На самом деле на этот момент у нас нет другого ощущения, другого теста, кроме чувства. Определенное чувство. И это чувство, оно не внешнее, а оно глубокое, внутреннее. Какое-то чутье, что вот этот шаг, он правильный. Знакомо вам такое переживание? Да. Вот здесь я поступил правильно. И когда мы начинаем снова и снова ведя этот внутренний диалог, как сегодня сказал Павел, он говорит, в этом внутреннем диалоге, помните, как он сказал? Он сказал, я попробую сейчас дословно вспомнить. Он говорит, присутствует что-то еще или нечто, или некто. Когда я веду этот внутренний диалог, там присутствует некто. В этот момент там проявляется какая-то мудрость. Когда я снова и снова задаю себе этот вопрос, но я задаю этот вопрос с ученической позиции, я нахожусь в состоянии открытости жизни, я готов принять жизнь, я согласен с теми условиями, в которых я нахожусь. Мы с вами будем говорить о том, как выходить из этих трудностей. Мы будем говорить о неких психологических шагах, которые мы должны сделать. Но пока в самом общем случае я скажу следующее, что эта информация о том, куда наступить шаг, она не секретна. Она не эзотерична. Она дается нам. Но дается тому, кто что? Готов ее принять, открыт, уважительно относится к этому самому болоту. Понимаете, да? Уважительно относится к этому самому болоту. Уважительно относится к себе. Живет с чувством достоинства. Оставляет достоинство другим. Болото не критикует. И открыт к тому, чтобы принять послание. А это послание всегда дается. Как устроены школьные учебники. Там есть теоретическая часть. Практическая. Немножко там упражнение разбирается для примера. Потом преподаватель рассказывает, показывает. Одно упражнение решается в классе. Одно упражнение задается на дом. И ответ где? В конце учебника. Правда? Все. Все дается. Есть теория, изложенная в книге. Есть преподаватель, который рассказывает. Есть пример его. И есть ответ в конце учебника. И домашнее задание. Это не секретная информация. Но важно учиться. Поэтому всегда, всегда дается эта возможность выходить из этого болота. Итак, в нашей работе мы будем стараться идти вот этим путем. И мне бы очень хотелось, чтобы наше общение, оно приблизило нас к себе, к вот этому чувству понимания себя. Я хотел бы задать вам домашнее задание к завтрашнему дню. Я хотел бы попросить вас проанализировать свою жизнь, увидеть те уроки, которые вам жизнь послает, или как мы сейчас сегодня дали в определении, сказали, вопросы, которые задает нам жизнь. Может быть, какие-то проблемные вещи, с которыми вы могли бы работать. Чтобы у нас работа наша была живой, мне бы очень хотелось, чтобы мы работали с реальными в нашей жизни какими-то задачами. Чтобы мы понимали, что провели это время с пользой друг для друга. И у каждого человека есть какие-то трудности в жизни. И хорошо бы, чтобы здесь у нас какое-то понимание приходило того, для чего эти трудности. И самое главное, может быть, не так вопрос поставлен. Зачем эти трудности? Что они мне дают? И может быть, сегодня мы уже могли бы начать эту работу. И я хочу попросить вас подумать, какие в вашей жизни есть задачи, с которыми вы бы хотели и могли бы работать здесь, внутри себя. Внутри себя. Может быть, какие-то вещи, которые вы могли бы озвучивать, есть также, которые вы могли бы говорить. И я мог бы с вами также общаться на эту тему. Это бы задало бы для нас определенное тоже диалогическое пространство, и в этом пространстве тоже проявилось бы нечто или некто. Проявилась бы определенная мудрость, определенное понимание, которое бы всех нас могло обогатить. Итак, сегодня введение, сегодня небольшая такая теоретическая часть. Мы разобрали две очень важные модели или концептуальные такие модели. И сегодня я хотел попросить вас, может быть, сегодня уже что-то озвучить. С чем вы сталкиваетесь в жизни? Где жизнь задает вам вопрос? Какой вопрос не решается на сегодняшний день? Какой вопрос бы вы хотели решать? С чем бы вы хотели работать сами с собой, для себя, в своей жизни? Я бы хотел, чтобы у нас и практическая была такая составляющая в нашем общении. И у нас будут обсуждения. Я завтра и послезавтра буду задавать какие-то важные вопросы. Эти вопросы мы будем обсуждать, и они будут помогать нам двигаться дальше. Мне бы очень хотелось, чтобы также открылась вот такая некая философская, более глубокое понимание жизни. Мне очень нужна ваша инициация такая, с вашей стороны, потому что это все будет проявлено в той степени, в какой мы будем готовы, в какой мы захотим. Я, конечно, понимаю, что здесь очень много удивительных лекторов, преподавателей, мастеров, и вы устаете. Но мне бы хотелось, чтобы наше общение прошло максимальной пользой друг для друга.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

0: называть какую-то супермодель, там какую-то, не знаю, Mercedes или Toyota. И отец так невзначай говорит, ну просто, ну, говорит, ну, эта машина слишком дорогая, давай пока что-нибудь попроще. Что-то попроще купим, а потом купим ту. Ну, вот как школу закончишь. И знаете, сын молча берет нож, подходит к отцу и перерезает ему горло. Так раз, вот такая вспышка гнева, совершенно неадекватная. Ему уже не запретили, верно же? Не было такого уж запрета, не было чего-то в этом какого-то логического. Психологи стали пытаться понять это поведение. Почему? Откуда такая агрессия? Что он разве что-то агрессивное ему сказал? Но настолько человек становится чувствителен к своим вот этим вот, его ложное эго становится настолько воспаленным, если ему даже запрещают что-то, даже незначительный повод, и происходит вспышка, гнев. Это говорит о том, что человек находится вот в таком воспаленном состоянии, то есть ему не хватает аскезы в жизни. Не хватает аскезы, и вот этот путь удовлетворения вожделения, он приводит к такому недовольству, что у человека появляется сильно-сильно внутреннее вот это вот раздражение. Допустим, спортсмен, который достигает высот в своих целях, он может достигнуть каких-то высот, но если цель достижима, знаете, он тоже придет к разочарованию. Интересно, что в Ведах говорится, цель должна быть недостижима, она должна выходить за пределы.
1: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
2: Режим. То есть давайте просто сам график, да? Значит, первое кормление, да, например. Сейчас давайте забежим чуть-чуть вперед, когда у вас уже оно налажено. Да? То есть первое кормление 40 минут. Минимум. Начинается правило другое. Да? Ребенок иногда может сосать грудь и больше. Он может висеть и 50 минут, и час, и продолжать сосать. То есть 40 минут вы точно грудь не меняете, ни в коем случае. Вот эти идеи, что там мало молока уже и так далее, это тоже неверно. Почему? Потому что есть такие понятия, как переднее и заднее молоко. Да? То есть это, ну, собственно говоря, вообще молоко у женщины это первое, второе, третье, компот, да, десерт, это все в одном, да, то есть и пища по своим, ну, как бы, по своей ценности, она различна. Переднее молоко, оно, как правило, более водянистое, оно очень легко дается. Ребенку, уже когда вы наладили кормление, когда у вас пошла лактация, у него вообще не то, что никаких усилий не надо. То есть он только взял грудь, он взял ареолу и там фонтан, да. А вот эти мышцы двигательные, ну, лицевые мышцы, это на самом деле, вот попробуйте вот целый день жевать жвачку, ну, какую-то такую, да? Ну, правда, устаешь. Или там говорить целый день, да? Устают эти мышцы, ребенок тоже устает. У детей сознание исключительно подвижное, исключительно приспосабливаемое. Они будут сразу, понимая вот эту разницу, устраивать, можно сказать, акции протеста, да? То есть переднее молоко, когда усилий не надо, оно все здорово, да, потом начинается, да, там скандалы там и так далее, да, но ваша задача проявить понимание, осознанность, да, и одну грудь 40 минут. Почему? Потому что именно в заднем молоке, которое нужно потрудиться достать, это действительно труд, вот эти все лицевые мышцы, ну, сокращать, да. Но именно в заднем молоке является наиболее питательное, ну, состав. Оно наиболее жирное, его очень тяжело вытащить из груди, поэтому ему действительно надо, ну, применять усилия, прикладывать, да. Усилия дети тоже, ну что же они, шахтеры, да, то есть у них сразу есть попытка, да, шантажа эмоционального, да. И мамы, которые этого не знают, вот этих особенностей молока, да, они так и делают. Там 5 минут, да, ребенок закапризничал, другую грудь 5 минут, да, потом, ой, что-то он все равно капризничает, да, и так далее, но он не насытился. То есть это не проблема, знаете, качества молока, которое часто, да, мамы там.
3: Он не может выплюнуть, потому что...
2: Чего?
3: Грудь.
2: Ну, заново дать.
3: А если он просто сосал и заснул на 40 минут?
2: Все, пускай спит. 40 минут не обязательно ему будет нужно. Мы сейчас говорим, здесь много будет условий. Если он сосет и хочет сосать больше 40 минут, то 40 минут мы ему даем одну грудь. Если ему не хватает, тогда мы его переводим на другую. Но у вас таймер, понимаете, таймер. Вы смотрите, да, прошло. Переводите. То есть, если он продолжает до сих пор, ну, желать сосать, тогда вы ему даете эту грудь, конечно.

0: итоге.
1: Вторую.
0: Вторую.
1: Сразу.
0: Через 40 минут.
1: Ну, вот 40 минут пососал, если он еще хочет дать вторую.
0: Да. Если он ее выплевывает, ну, скажем, через 15 минут и требует, что мы продолжаем делать?
1: Пихать назад.
0: Пихать ту же грудь назад. Все правильно. Все правильно. Значит, 40 минут уже, когда лактация пошла. Да, но в данном случае все равно, вы понимаете, этот процесс налаживания, он имеет несколько этапов таких, даже налаживания. Потому что есть момент вот такой вот адаптации самого ребенка к вашему характеру. В данном случае характер имеет, ну, имеет место, да, потому что вы для его блага предлагаете ему ту же грудь, иначе неполноценное, ну, как бы питание, оно не состоится полноценным. Но когда ребенок это усваивает через некоторое время капризов, проходя через капризы в течение некоторого времени, когда он этот навык усваивает, то потом никаких проблем нет. Он уже больше себя так вести не будет. Понимаете? И более того, по мере налаживания крайне редкие случаи будут, что ребенок так долго у груди. Это может быть исключительно индивидуальная его какая-то эмоциональная потребность, да, например, или ну, просто случаи, когда там, ну, физиология адаптируется. Да, но для детей на самом деле вот этот 15-20 минут по сути является среднестатистической нормой. Но не паникуйте, если это будет и 3 минуты. Есть дети, которые за 3 минуты все получают и спать. Да? Вот. Все будет индивидуально. Ни на что не настраивайтесь в контексте времени. Да? Значит, теперь посмотрите. Давайте.
1: Вот вы сейчас говорите, там 20 минут, а если надо 40?
0: Если это ему надо, это не вам надо. Если ему надо, если он продолжает сосать, только в этом случае. Если он за 20 минут, у него уши остановились, и он заснул, все, мы его не мучаем 40 минут.
1: Это значит, что он не получит?
0: Нет, нет, это значит от того, что, во-первых, опять-таки, это все индивидуально. Ваша грудь с его способностью выкачать. Это тоже зависит от усилий, которые он прилагает. Да, есть дети очень с мощным сосательным рефлексом, которые вообще там один раз сжали, да, и они как насос. Понимаете, есть слабенькие, которые просто им надо, ну, больше сил, больше. Есть грудь, которая все сразу выкачивает, да, есть, которая там надо, ну, иди еще до нее там достучись, да. Вот, это все будет индивидуально, здесь нет...
1: А если он хочет сосать больше 40 минут, вот он заодно все высосал, а другой чуть-чуть пососал?
0: И спит, все нормально.
1: А потом какой-то?
0: С той, который чуть-чуть.
1: Который не дососал?
0: Да.
2: А вот в Америке говорят, сразу
0: будет делать,
2: ну,
0: вторую
2: во время
0: кормления. Да, пускай.
2: Это потом,
0: да? Нет, это наоборот в начале. Мы говорили, 15 минут в самом начале.
2: Это...
0: Только в начале. Потом этого вообще нет уже такого. Потом будет в груди столько молока, сколько, если мы все сейчас правильно будем до конца дослушаем и все правильно делать, то молока будет столько, что, в принципе, дефицита нет. Там не надо две груди. Там после одного отрыгивания такое, что только держись.
1: То есть насильно ему, если он выплевывает, давать только, если он продолжает сосать?
0: Да. Да. Угу. Так. Значит, давайте еще раз теперь возвращаемся к схеме. Да? Значит, мы дали одну грудь. Как мы помечаем, что это точно та грудь, которая очень удобна? Либо ленточка, либо маленькая заколочка на бюстгальтер. Да, просто себе такой навык. Да, это для мам, которые первый раз отправляются в кормление. Да. То есть покормили, прищепили за какую-то защепку на бюстгальтер. Да. Все, в следующий раз посмотрели, вспоминать ничего не надо. Она здесь, значит, все, даем ту, покормили, поменяли. Теперь как мы кормим верхнюю, да? Это элементарно, мы просто ложимся рядом с ребенком на бок. То есть мы лежим на боку, да? А ребенок вот в этом положении, да? Но когда вы лежите на боку, никогда нельзя руку класть себе под голову, да? Рука должна быть вдоль. Как только вы ее кладете сюда под голову, вы пережимаете, перекрываете потоки. Да? То есть вот так вот лежать, читать, типа, это не годится при наладке кормления. Да? Ну и вообще это неправильное вот положение для самой груди. То есть рука вдоль вашего тела.
1: Здесь вот?
0: В Вы лежите рядом, да, у вас вот обхват. Ну, представьте, вот тут лечь очень
1: я
0: легко.
1: Я могу
0: да?
1: Попирать.
0: Да, да.
1: Угу. Когда он постарше станет, он может как-то подгрузить эту подушку?
0: Когда он постарше, он сам доползет и все это самое возьмет, как ему надо. Бюстгальтер раскроет и все возьмет, где надо, как надо, и все.
1: А получается, он вперед,
0: чуть-чуть,
1: да,
0: впереди. Да, да. Угу. То есть вот это положение, да, на боку, это верхняя доля.
1: Лежа можно делать или стоя можно?
0: Неудобно ребенку, да, то есть, потому что особенно когда он голову не держит, вообще нереально. Да, он только в состоянии невесомости. Так, и вот эта нижняя доля очень редко, да, то есть, если в каком случае вы ее будете, вот эту, да, нижнюю часть груди, да, в каком случае ее мы задействуем, это только в момент наладки, если у вас настолько сильный прилив, что там начинается отечность. То есть вы чувствуете, что грудь очень тяжелая в этой части. Да? Тогда мы потихонечку ее иногда используем, но ну, по возможности уходим, потому что кормление в этом положении ненормальное. То есть это получается только, по сути, вы кладете ребенка на столик, на какой-то, да, это так, и наклоняетесь над ним. Вот только в этом положении вы можете дать эту нижнюю часть груди. Да? Но бывает, что это нужно, вот когда идет наладка. Поэтому тоже имеется в виду, потому что если вы, например, не зная про эти доли, не понимаете, где у вас, понимаете, прилив, да, и игнорируете слив, да, отток вот этой доли, можно тоже получить себе воспаление и так далее. Так, это про положение, да. Теперь...
1: То есть это за день 8 раз поменять положение?
0: Ну, вообще больше вы кормите...
1: Не, ну, как первый раз 15 минут в одну сторону, 15 в другую, потом следующее кормление.
0: И по кругу, да, да, да.
1: Так, потом 15 минут.
0: Да, а нижнюю только если да. Прилив, да, и по кругу, да. Угу. Но это в наладку, а потом вы как бы уже посмотрите, у вас потом будет более-менее естественно. То есть вы на ночь легли вместе, да, вот у вас это положение. Да, в течение ночи, да. Вы там днем меняете, допустим, вот это положение или вот это положение, да. То есть это уже, ну, будете смотреть, потому что, ну, одновременно у детей есть еще такое понятие любимая, нелюбимая грудь, да. То есть они одну вообще берут все время выплевывают, да. Сколько бы молока в ней не было, ну, не нравится, да. Давайте мне любимую грудь. Это мы все пропускаем мимо ушей. Да, то есть мы просто продолжаем спокойно, и этот процесс привыкания и такого взаимного воспитания, да, он, ну вот, необходим. Да, то есть мы не идем на поводу, потому что они шантажисты, да, в этом смысле. Значит, в случае, если вдруг какие-то вы нанесли какие-то травмы, какие-то у вас, ну, скажем, ну, в какой-то груди больше молока, то есть давайте так, какая-то грудь стала по какой-то причине проблемной. Да, то вы всегда начинаете кормление с этой груди. Это еще такое исключение. Но не по 40 минут, а чуть-чуть вы сняли давление, да, например, 5 минут вы дали эту проблемную грудь. Потом, если она не является по расписанию, да, вы меняете грудь. Если она является по расписанию, тогда вы на ней остаетесь. Да? То есть в случаях любых проблем вы начинаете с проблемной груди. Теперь очень важный еще аспект у нас, давайте как наладить, да, что сделать, чтобы молоко вообще пошло, потому что именно потекло. В этом тоже вот аспекте, я не знаю, у меня совершенно уникальный опыт, сейчас буду делиться. Я как раз попала, не знаю, наверное, Господь опять для этих курсов мне такое все... такую школу устроил, чтобы я просто могла уже все эти подводные рифы рассказать, да. То есть в моем конкретном случае ситуация была такая, что молока приходило сразу очень много, но оно не проходило, да. То есть грудь моментально там буквально на второй, на третий день увеличилась, не знаю во сколько раз. Она покраснела, она начали лопаться уже, то есть, ну, кожа вся стала сухая, ну, то есть воспаление, да. Лактации нет, ребенку не хватает, да. Удивительно, что ни один человек в роддоме не сказал, что делать. Кроме того, что вот рекомендация была, ну и вообще формулировки очень конкретные, что большая грудь не значит, что вообще у вас есть молоко при этом, ну выглядела она очень странно, ну подозревая, что его там нет, да. И давайте искусственное питание, то есть сразу было, да. Причем очень жестко с это самое. Вот. И помните, я вам говорила, что ведите дневник, да, потому что считается, что каждый день жизни первых, ну, первых этих трех месяцев, предполагается, что он соответствует году жизни и событиям в жизни ребенка. Да. Вот у меня на третий день, я просто это невозможно было забыть. То есть, действительно, при всех моих стараниях я не знала, во-первых, что делать, никто ничего не говорил. То есть я просто сидела без конца, прикладывала ребенка к груди. Парень очень сильный, то есть он старался тоже как мог, но ничего не получалось. Просто вот, ну, объективно. Я понимала, что ему реально мало, вот просто. Вот, и в какой-то момент, это был вечерний обход, просто пришла сестричка, я так и сидела, то есть я реально часами сидела вообще нон-стоп, вот пока у него были силы, да, и просто, ну, какая-то была уже такая паника, потому что реально никто не говорил, что же надо делать, кроме «давайте искусственное питание». Да, это, пожалуйста, вот сразу, настойчиво, все, да. Но чем плохое искусственное питание, сразу вам скажу, это даже, ну, не то, что мы получили, ладно, да. А ребенок, понимаете, опять-таки, это его знакомство с мамой. Вот этот вкус молока, это тоже мама. Да? И если ему дали вот эту смесь искусственную, да, тогда это, вот это его мама. Да? Ему потом очень трудно по этой причине, это первая причина, это еще не вся. А ребенок с младенчества, вот с этих первых часов, исключительно обучаемое создание. Исключительно. То есть то, что ему дали один раз легко, он потом очень не согласен за это бороться, вот этим сосательным рефлексом. Все эти соски, вся эта вот эта история с бутылочками, это отсутствие труда вообще. Да? То есть когда в него уже плюс сама соска, вот это все тактильная память, да, что является грудь мамой. Да? То есть грудь, как она входит, да, как она, да, что это такое. Да? Соответственно, ему дали соску, все, теперь вот это его мама. То есть очень много факторов, которые потом будут преодолеваться с большим трудом. То есть даже если вы, ну, скажем, подкармливаете ребенка, только не смесями, я сейчас уже, ну, как бы у меня есть опыт, я с вами поделюсь полностью, да. Но если даже есть потребность в каком-то вот таком подкорме, то вы кормите с ложечки, вот даже такого младенца, потому что речь идет буквально о миллилитрах, там 5-10 миллилитров, это уже... Ну, будет вам победа, да, с серебряной ложечки, малюсенькой, да, то есть прямо в роддом вот такой предмет надо взять, серебряная ложечка. И ни в коем случае никаких бутылок, никаких сосок, чтобы к нему вообще не, ну, не прикасалось к нему, да, не говоря уже об этих смесях. Вот конкретно моя судьба заключалась в том, что я держала ребенка у груди, но действительно, ну, очевидно было, что я сама видела, что ему не хватает. Свидетельством тому, что не хватает вначале, это даже не то, что плачет ребенок. У него начинает сохнуть слизистые, то есть начинает сохнуть губы. Это говорит о том, что не хватает влаги, не хватает питания. Да? И просто исходя из того, что просто он родился с очень большим весом, там почти 5 килограмм, да, то есть он имел хороший запас. То есть там, ну, немного складок мы потеряли, да, даже при, ну, вот этих 12% потери, да, он все равно оставался, ну, батоном, да, таким. Если бы это, конечно, ребенок, ну, был с начальным весом, например, в 3 килограмма, да, то и было бы то же самое, что в моем случае, что женщина не знала бы, как поступать, да, вот при первых родах я не знала, да, то, наверное, да, тяжелая ситуация. Но в итоге пришла сестричка. Они очень достаточно так тоже, ну, им же некогда там рассказывать, что нужно сделать, да. То есть просто наругала, забрала ребенка. Я не знаю, опять, я не могу вам объяснить, почему я, вот, ну, не было у меня вот этого инстинкта запретить это. То есть все время это доверие, что все-таки они, ну, что-то понимают, что делать. Откуда-то из кармана достала эту смесь, потому что я, ну, говорила, что мы не согласны на прикорм, но она уже пришла с ней, да. Засунула ему, соответственно, эту бутылку. Мне ничего не оставалось, просто как на это смотреть и плакать, потому что я же не буду, ну, ребенка вырывать, понимаете, из рук. Это тоже совсем уже, ну, хотя, наверное, так надо было сделать, не знаю. И вот сколько там в этой бутылочке было, да, вот он, соответственно, высосал. Это был третий день. Да. Что потом началось, это вообще, я даже вот, я не знаю, это, ну, сказать, что это вообще варварство, что это зверство, и что они не могли этого не знать, я не, ну, не могу, потому что, ну, представьте, на абсолютно стерильный желудок, в котором не было достаточно пищи, то есть он пустой, он не готов, эти ферменты, это же искусственная смесь, там ничего нет, да? То есть нельзя там вот эту дозу 90 миллилитров, которую ему дали, ну ни в коем случае нельзя было давать. Да? И у него просто вот, если кто-то знает, тут может быть медики, да, что такое дизентерия. Вот кто-то знает, как она диагностируется? Это просто такой каменный, ну, прощупывающийся, по сути, вот орган, да, внутри тела. То есть просто каменный карандаш. Вот у него вот просто внутри животика, дети, они же все такие, ну, да, у него просто стоял камень. А он плакал так, он орал так, что у него просто, у него вот этот пупок, он просто выпал, по сути, да, то есть, ну, в общем-то, начиналась грыжа, по сути, да, просто от крика, да, и там прибегали все, там прибегали вообще, да, причем с угрозами, что вот, это я виновата, да, что вот так вот, ну, его довели, то есть там угрозы были, что сейчас мы его вообще заберем и поставим под систему и так далее, да, ну, то есть вообще ужасная атмосфера, правда, это я даже не могу вам, ну... Вот. И муж был со мной, ему просто позвонила, он пришел, потому что ребенок орал просто весь вечер, всю ночь, да, не переставая моего, ну, просто вот сменяя друг друга, носили на руках, мы ничего не могли сделать, потому что, ну как, рвотное ему уже не дашь, понимаете? Желудок забился, то есть он просто вот, ну, окаменел, понимаете? И только уже от абсолютно без сил, да, абсолютно без сил, он просто вот его выключило, по сути, на все следующие сутки, на следующий день. Но это ужасно просто. И такое вот, ну, то есть, понимаете, это мой личный опыт, к сожалению, да. А следующий день он действительно, он точно, он где-то только, ну, после обеда только он фактически проснулся, потому что это все надо было как-то переварить, да. А, то есть, ну, это никак нельзя было забыть, вот этот третий день рождения, то есть это что-то ужасное, поэтому, ну, потом, увидев вот эту вот, ну, взаимосвязь, да, между днями и месяцами, он действительно на третьем году жизни очень сильно заболел, мы, я говорила, не вылезали фактически из больниц, да. Вот, и вот, ну, вот на таком ужасном опыте, но тем не менее, эту параллель я тоже увидела, что она существует, да, и все, что я стала делать, просто от отчаяния, я даже не знаю, у меня, наверное, сработало, к тому моменту, что было с моей грудью, я тоже вам не могу рассказать вообще, да, это, то есть она была невероятных размеров, никакой бюстгальтер не выдерживал, то есть она уже был зуд, да, красная. И я просто начала, я поняла, что надо просто самой как-то вот ее сцеживать. То есть я попросила мужа, он принес молокоотсос. Это очень больно, когда вы запустили себя, то есть как мой случай. Да? То есть если бы я начала это вот, делать в первый день после рождения, как я сделала со, ну, со вторым ребенком, да? Конечно, ничего бы, никаких этих шагов, никаких этих, этого опыта бы не было. Да? Но никто не сказал, что надо сцеживать молоко. И еще самое главное, что никто не сказал, что надо одевать бюстгальтер с самого начала. Мне об этом потом сказала акушерка вот Гунта Фрейманы, да, которая пришла, просто она была в отпуске, она меня не навещала. Да, она пришла, она говорит, а где бюстгальтер? Вообще, просто так зашла по-приятельски, это уже не ее, ну, как бы сфера, да, это, ну, педиатры заходят. Да, она говорит, а где бюстгальтер? Я говорю, а что? Она говорит, немедленно одевай. Да. То есть, что происходит? Потом, конечно, ну, до меня все дошло. Да? То есть, с самого начала, как только вы родили, по сути, с самого начала надо одевать бюстгальтер, независимо от того, какая у вас грудь. В моем случае размер значительный. Начинает прибавляться молоко. И вот представьте себе даже элементарную, вот просто вот какую-то силиконовую трубочку, например, да? То есть, вот представьте, что-то эластичное, сосуд какой-то эластичный, да? Прибавляется молоко, грудь тяжелеет, сосуды что делают? Под весом собственной груди растягиваются, сужаются, сужаются, проходимости нет, все забито. Понимаете, молоко не может пройти, потому что, еще раз, это капиллярная система. Это, ну, даже не капли, да, это микро-микро-микро капли. Они сами по себе очень тонкие, эти сосуды. И если они под своей тяжестью еще берут, растягиваются, все, застой. Вся грудь в молоке, оно не может пробиться, потому что сосуды совсем сужены. И молекула молока не может пройти. Да? Значит, первое, что делаем, одеваем бюстгальтер. Бюстгальтеры для кормления. Покупайте сразу, не надо там бояться в контексте, там, вот я рожу, грудь еще станет больше. Они все тянутся, никаких проблем. То есть по своему объему берите по какой-то форме, да. И бюстгальтеры для кормления, по сути, знаете, если вот в случае, когда лактация, ну, интенсивна, то где-то, наверное, месяцев на 7-8 вы его не снимаете. И днем, и ночью. Да. Поэтому их, конечно, надо иметь, ну, хотя бы парочку. Я сразу вам порекомендую модели, которые, ну, функциональны, да? Потому что есть много разных там предложений, но не все будет удобно с учетом, опять-таки, где и как вы кормите, да? То есть вот представьте, вот эта грудь, да? То есть есть модели, которые имеют вот эту рамку с двух сторон. И здесь вот, ну, вот закрывашка, да? Вот это очень удобно, потому что даже когда вы спите, да, вы раз отстегнули, да, у вас каркас остался. Есть модели, которые рамка только с одной стороны, то есть она отстегивается в эту сторону. Потом ночью вообще невозможно найти, понимаете, где, куда делась рамка, да. Вы в итоге должны просыпаться, нервничать и так далее, да. То есть вот вы поняли, да, покупаете что-то, что прямо вокруг, да, вокруг груди. Тогда она никуда не съезжает, этот каркас. И уже в роддом вы идете обязательно с этим бюстгальтером и сразу его одеваете. Относительно опыта наладки кормления, вот сколько у вас будет детей, вот такая у вас будет история повторяться. То есть, не, если вы, ну, такое было, сложная наладка, первые роды, да, то же самое будет и вторые, и третьи, и так далее. Да, то есть, в этом смысле тело легче не будет, да. То есть, будет всегда, это уже не только мой опыт. Это потом я просто начала эту тему очень изучать. И, ну, вот с этим столкнувшись, да, я начала просто... Я не ожидала, что это так серьезно. Ну, я думала, ну что, все же кормят. Что за проблема? Тем более, кто бы мне сказал, что я не буду кормить? Невозможно. Конечно, я буду. Это мой, ну, вообще, то есть у меня не было варианта, ну, каких-то там возможностей другого ответа. Конечно. Столько лет приглашать детей, чтобы что. Вот, то есть... Значит, дальше, что нужно брать в случае вот этого интенсивного прилива, элементарные листья капусты. Да? То есть в роддом, если чувствуете, что вот такая началась история, берете капусту и просто свежие листья прикладываете, обкладываете грудь. Да? А вот на моей коже буквально было, проходило 5-10 минут, лист сгорал. Он становился просто как сухая бумага. Представляете, то есть насколько капуста обладает способностью снимать отеки. Да, то есть она снимает вот и жары, она снимает отеки, да. И я просто так и ходила вся, да, бюстгальтер, когда мне уже сказали, да, вся в капустах. И, конечно, в этом случае надо сразу начинать использовать молокоотсос и отсасывать, ну, то есть провоцировать движение молока. Да. Это тоже труд, достаточно болезненные ощущения, да, но вариантов нет. Да. И тогда все в порядке. Еще вспомогательные какие вещи, да, при наладке. То есть правило такое, если ту грудь, которую вы собираетесь сейчас давать, это при наладке, да, вы заходите в душ и массируете душем теплым, теплым душем ту грудь, которую вы хотите дать ребенку, ну, вот в это кормление. Другое – это упражнения для груди, ну, можно так их назвать и упражнениями, и, в принципе, ну, скажем так, стимуляция, да, движение потоков. Вот эти мышцы боковые, мы их почти не используем никогда. То есть они только у нас в случае чего там, поднятия гантелей, да, или пакетов с продуктами. Ну, кто ходит в тренажерные залы, конечно, молодцы, да. Но в основном они у нас, вот эти боковые мышцы, не используются. Соответственно, для того, чтобы молоко пошло, это в том числе и работа мышц. Да? Вот здесь проем широкий, не будет, к сожалению, я не смогу вам, ну, полноценно показать. Ну, какой прием? То есть вы локтями, если дверь уже, да, ставите, ну, представьте, дверь уже, да, вы локтями себя фиксируете в проеме и вот таким образом вперед подаете, чтобы здесь было натяжение. Ну, то есть вы упираетесь локтями. Да? Или даже вот так можно и вот так вот тоже. То есть, если кто-то хочет, попробуйте сейчас это сделать, вы почувствуете вот здесь вот, ну, натяжение мышц. Да? Попробуйте.
1: попробуйте, потому что это тоже, помните, физиологические мышцы, память мышц у нас совсем другая.
0: Это дает возможность быстрее наладить вот эту лактацию, то есть прилив молока. Мы обеспечиваем движение, вернее, молока. Потому что прилив, он сам по себе обеспечивается, да, движение, чтобы оно могло двигаться. И, конечно, как можно чаще ребенка прикладывать, это правильно, ну, это эффективнее, чем ребенок, вот, конечно, ну, как бы ничего не будет. Смотрите, в случае, если, вот, ну, как в моей ситуации, какое нужно было всего лишь применить решение, да, то есть в то время, когда ребенок спит, просто отсасывать это молоко, ну, молокоотсос, да, накапливать его, там достаточно буквально действительно 5-10 миллилитров. Можно чуть-чуть смешивать его с кипяченой водичкой, да, чтобы просто увеличить объем, потому что оно все равно по своим свойствам, там не вопрос даже, знаете, вот этого насыщения питания в это время, да, вопрос, чтобы у ребенка было, ну, задействован, чтобы желудок начал работать. Да. Вот, то есть, допустим, 5 мл вот вашего молока или молозива, неважно, вы смешиваете с, допустим, таким же количеством водички. Дальше вы начинаете кормление всегда с того, что вы даете грудь, всегда. А потом в конце кормления вы подкармливаете вот с ложечки тем, что вы, ну, нацедили, пока он спал.
1: И как ребенка держать, когда с ложечки?
0: Чуть-чуть вот в таком положении. Вот в таком. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, то есть, конечно, не так, да, чуть-чуть приподнимаете его, да. То есть вот, ну, фиксируете, но он приподнят. И дети прекрасно глотают, то есть тоже это миф, что там они не умеют глотать, прекрасно. Вы с ложечки чуть-чуть ему там льете, и у них сразу этот, ну, глотательный эффект, тоже все, рефлекс все работает.
1: То есть бутылки вообще никогда не используют? А если там, ну, вот, например, ну, мало ли там мама должна куда-то...
0: Ну, послушайте, молоко, когда уже будет так, это там 6-7 месяцев, там, ну, даже пускай 4, да, уже в этом нет такой задачи. Вопрос, чтобы он узнал вашу грудь, когда он знакомится. Это первое вот это время. То есть пока у него формируется рефлекс, понимание, вот просто вот это память мышечная, что такое, кто такая мама. Да? А вот в данном случае важно не дать ему другой опыт. Да? Ну, то есть вот таким образом, просто подкармливая ребенка, да, вы убрали бы вот все эти чудеса, которые были вот в моей жизни, да, в моем опыте. И со вторым ребенком я так это все и делала. То есть уже там просто, да, вот с первым в конечном итоге атмосфера уже была там такая, что я уже все, я писала заявление, что я по собственному желанию на свою ответственность ухожу от них. Да? Но я, правда, я всю ночь сидела с молокоотсосом, потому что просто был такой застой, настолько все было запущено, что это потом, ну, как бы восстановить было крайне сложно. Да? И только, скажем, вернувшись домой, где-то, наверное, прошла еще неделя, пока я смогла просто вот это... И это очень больно все. Ну, грудь ужасно болит, да. То есть только где-то через неделю я смогла первый раз вот, ну, вообще расстаться с этим ощущением боли в груди. Да, то есть ужасно. Это, поэтому, вот, понимаете, грудь настолько быстро ну, может иметь проблемы, да, что ни в коем случае нельзя их игнорировать. Что-то не так, надо сразу применять меры. Ни в коем случае, а это потом, сейчас вот оно вот пройдет. Не, такого не бывает. Да. Другая мама бы действительно, они сразу предлагали, давайте мы даем там препараты на, ну, ликвидацию лактации, да, то есть мы просто вас, ну, в общем-то, там, в том числе и антибиотики, потому что это воспалительный процесс, ну, всегда начинается, оно сгорает, молоко, да, то есть и там всякие эти перевязи используются и так далее, то есть мы вас как бы исключаем, потому что, видите, ну, формулировка, что большая грудь не значит, что есть молоко. Конечно, когда вот я просто его пробила, да, то есть действительно, ну, ну, ребенок, по сути, даже ну, начал захлебываться, потому что его, ну, это вообще у большинства мам, да, то есть когда вы налаживаете кормление, после того, что вы добиваетесь его, следующая стадия, когда молока слишком много. Да, слишком много. Теперь, что нужно запомнить?
1: По какой причине оно не проходит?
0: Ну, оно... Протоки. Вес у меня грудь, просто вес груди, гравитация.
1: Только из-за этого,
0: ну,
1: да?
0: Но этого достаточно. Да. Может быть, опять-таки, просто, опять, не попадитесь на то, что если грудь другого размера, что это, такого не произойдет. Это особенность физиологически. Да, она бы, во-первых, сосуды бы не растягивались, они бы находились, примерно в своем нормальном положении, и они бы легче могли пробить. А так они, во-первых, утончились, во-вторых, там где-то образовался застой, то есть скопилось молоко, которое вообще не пускало дальше, то есть оно пребывало, но оно никуда не шло.
1: То есть, если бы это все принять, может быть, не надо было бы отсасывать, ребенок бы мог рассосать, да?
0: Конечно. Но относительно, потому что все равно со вторым ребенком, раз такой опыт был, он в какой-то степени все равно повторился. Но гораздо быстрее мы справились, и не было никаких вот этих аномалий с недостатком там молока и так далее. Кстати, относительно этого молока сцеживания, я в любом случае вам рекомендую, независимо, даже если у вас его очень много сразу, какое-то количество, допустим, 5-10 мл сцеживать, и оставлять просто в тепле, на свету, не надо ни в холодильник, никуда, для подкормки. Но оставлять примерно на сутки, но не больше. То есть, допустим, на 20 часов. Берете молоко, сцеживаете, оставляете на 20 часов. Что мы этим добиваемся? Мы тогда начинают формироваться там вот эти все лактобактерии, да, то есть просто через 24 часа жиры уже распадаются, да, то есть, а до этого флора сама закисляется, становится очень легкой для усвоения. Да? И если вы этим подкармливаете, вот этим молочком, да, это очень быстро формирует все необходимые, опять-таки, ферменты и способность пищеварения. То есть это такая, это уже, как сказать, пройдя первый опыт вот этого ужаса, со вторым ребенком, когда они приходили опять там с какими-то подозрениями, я сказала, что уже бесполезно, никого я здесь не жду. То есть могу написать сразу, что я от вас ухожу, да. Вот. И прислали ко мне главного педиатра роддома на собеседование. Потому что, правда, родители бывают разные, я все понимаю. То есть во мне усмотрели угрозу ребенку, да, и прислали на переговоры парламентария, да, главного педиатра. И когда мы стали с ней говорить, я уже сказала, да, что в конечном итоге вот этот курс так назвался, да, там, то, что она уходила потом и сказала, када бринештига мама, да, то есть я ее полностью удовлетворила. Но она мне дала очень много хороших советов, в том числе вот этот. Да, то есть это ее совет, это всем теперь подарок от главного педиатра нашего роддома. Да? Вот таким образом очень хорошо формируется пищеварение. Да?
1: А как часто, из какого?
0: А как вы уже посмотрите, вначале вот этим можно там, допустим, как хотите, денечек-два, да, а потом, когда в любом случае вашего подозрения, что что-то с животиком не так, вот в любом из случаев, вы себе опять, просто это как лактобактерии.
1: То есть это не каждый день?
0: Нет. Это наладка, да, наладка. А потом еще раз, когда уже, может, там ребенку, у вас все еще есть грудное молоко, и, например, ребенку там 8 месяцев, и вы что-то ему не то дали, да, то есть не надо бежать за линексом, ваше грудное молоко, оно лучше всего, понимаете, оно вот эту роль и выполняет. И вообще, пока вы будете кормить, считайте, что у вас вся аптека, у вас дома, да. Давайте я в заключение. На самом деле, наверное, еще кое-что мне надо будет сказать на следующем занятии относительно кормления. Что я хочу сейчас еще просто в завершение. Очень важно. Надо знать правило, что молоко на следующий день вырабатывается ночью. Это очень важно. Сейчас я расшифрую. Именно ночное кормление создает резерв и понимание для груди, да, сколько нужно молока, запас на следующий день. Очень-очень важное правило. Ночным кормлением является, по сути, кормление, которое после заката, то есть там, экваториального, да, то есть после 7 часов вечера, по сути, да, это уже начинается режим ночного кормления. Да. И вот это время и вообще само по себе ночное кормление исключительно важно. То есть в этом как раз очень много ошибок, почему молоко заканчивается, почему женщины говорят, а у меня его нет. Да? Не секрет, что когда пытаются совместить режимы искусственного кормления с грудным, сейчас это очень так как-то почему-то стало хорошей идеей, как думают, И, понимаете, искусственное кормление, вот эти все смеси, они крайне тяжелы. Это очень тяжелая пища, она неестественная, она мертвая, там нет вообще праны, это вообще кошмар, да. То есть попробуйте сами вот сесть на доширак, да, и каждый день, ну вот серьезно, вот только доширак, да, вот со всеми этими там, да, вкусовыми добавками, вот только его и только нон-стопом, да, насколько вас хватит. Да? Вот с детьми сейчас, по сути, так поступают, да, то есть это, конечно, ну просто, ну такое варварство. Но пища это так, настолько тяжела, что, в принципе, если дать смесь ребенку на ночь, он не в состоянии переварить ее действительно до утра, и он просто спит. Да? Потому что пищеварение, оно тоже требует энергии, оно требует отжиса, да, жизненной энергии, чтобы усвоить пищу. То есть пища легкая, если она действительно напитана этой энергией, она и усваивается быстрее, и пищеварение быстрее. Чем тяжелее пища, тем больше она требует энергия от самого тела, да, и тем больше, соответственно, тело вынуждено туда отдать концентрацию, да. То есть самый легкий вариант – это отключить все остальные функции, активность ума, там, тело, то есть ребенок, ну, это со взрослыми то же самое, да, то есть переели, что с нами происходит? Спать, сил нет, все, потому что откуда их взять, пищеварение все забрало, да. Здесь то же самое, то есть вы дали вот это недоразумение, эту искусственную смесь, да, все, ребенка выключил, и он до утра просто не в состоянии проснуться. Да? И получается двойная история, да, то есть это просто рекомендуется в интернете так поступать, когда дети не спят ночью, это кто-то, ну, блестящая находка считает, да. Но получается, что вы лишаете возможность для вашей груди понять, сколько нужно молока. Наше тело очень тоже достаточно разумное устройство, да, оно не любит бесполезных вещей. То есть запроса нет, ночью нет запроса на молоко, да. Соответственно, на следующий день у вас его чуть-чуть уже меньше, чем было. И так вот, если продолжать, днем вы его не выработаете, резерва не хватит, да. То есть очень быстро лактация сворачивается. И начинается вот эта история, вот эта легенда, очередной миф, да, что «а у меня нет молока».
1: Но это достаточно кормить вечером, но не обязательно ночью.
0: Обязательно, обязательно. Прям вот сколько он хочет, обязательно.
1: Нет,
0: да,
1: если
0: да,
1: он
0: да.
1: Спит.
0: Если ребенок, это, ну, такого не будет в начале, да, ребенок, в принципе, его естественная потребность является питание каждые 3 часа, включая ночь. Да, то есть это вообще-то его, по сути, норма. Да, особенно вот в эти первые месяцы, да. То есть, соответственно, у вас минимум 8 кормлений, если по его запросу, да. А, кстати, даже не по его запросу. Если ребенок не просыпается, то вообще его надо будить. То есть, если он 3 часа спит, да, то его надо будить, включая... Ночь чуть-чуть имеет диапазон чуть-чуть более раздвинутый, например, 5 часов, но не больше. Да, то есть вы покормили в 7, вы покормили в 10, хорошо бы покормить в час ночи, и потом, например, до 6 утра вы можете, ну, отдохнуть, если он не просит. Да. Но очень многие дети вот в этом как раз, ну, в процессе наладки, да, они ну, чаще, да, просыпаются, и, соответственно, вот наш с вами режим – это давать грудь по первому требованию. То есть мы не пытаемся сделать режим. Да, дети очень разные, и еще раз, и ваши собственные дети будут разными. Да? То есть кто-то будет спать достаточно быстро, там, через уже там, 3 месяца, допустим, с 11 до 6, такие есть, не знаю, сострадательные души, да? А кто-то будет нон-стопом, понимаете?
1: У меня вопрос еще такой. Угу. Получается, что ну, вот ситуация, когда ребенок теряет вес, ну, ему рекомендуют это. Это только потому, что он не досасывает это второе молоко.
0: Это только...
1: Другой причины не может быть. В груди должно хватать.
0: Конечно.
1: Да?
0: Конечно. Грудь даст столько, сколько будет запрос. Но это еще раз ночной режим ночного кормления.
1: Это понятно. Ну, то есть просто если ребенок устает, например, нужно ему насильно давать грудь, чтобы он сосал, да? Чтобы...
0: Насильно мы ничего так не делаем, да,
1: это
0: потому что у него это потребность. У него все равно этот рефлекс для самоподдержание. Он все равно будет потреблять столько, сколько он будет нуждаться. Да? Если ребенок ослаблен, если просто в силу там родов и так далее, вы видите, что просто он очень, допустим, он очень слаб просто, да, тогда мы с ложечки его докармливаем всегда. Мы тогда длительное время сцеживаем молоко
1: своим же молоком.
0: Никаких смесей вообще этого не существует. Вообще, представьте, что вообще вот этого недоразумения нет в пространстве.
1: То есть, если ему тяжело сосать, он не может, как бы, да? Надо
0: подкармливать, сцеживать и давать свое молоко. Да, да.
1: Угу. Ну, готовиться к следующему, да, чтобы у вас было. А его сцеживать молоко, в этот раз он как бы поел.
0: Зависит от ребенка, потому что...
1: На следующей кормили, на всякий случай, было это молочко,
0: да? Да, всегда его надо иметь. Да. Нет, просто комнатная температура.
1: А вообще как его хранить?
0: Можете чуть-чуть, до суток вы храните при любой температуре на это самое.
1: Но оно же подкисает.
0: Вот в этом его ценность.
1: Да, то есть это...
0: В этом его ценность. Оно как раз-таки будет дополнительно активизировать пищеварение. Наоборот, в этом его плюс.
1: А если ребенок 4-5 месяцев спит с 9 до 6?
0: Но ему хватает уже 5-6 месяцев, и понимаете, он уже на каком-то прикорме. Ему еще что-то дают, какие-то фрукты, какие-то эти. Но вес, какая прибавка веса? Ну, тогда все нормально. Относительно прибавки веса, да, то есть по опять нормам Всемирной организации здравоохранения, каждый месяц ребенок должен прибавлять минимум 500 грамм. Это является нормой. Да. И до полугода, как правило, это так и идет, да, то есть дети прибавляют, мне кажется, минимум 800 грамм, это какой-то показатель довольно слабого прироста, да, то есть первые месяцы это 1,2 кг, это до 1,5 кг первые месяцы, да, то есть очень интенсивный набор веса. А после, скажем, 4 вряд ли, после 5 месяцев может быть резкое снижение прибавки, то есть в этом смысле вам надо уже смотреть, то есть если 0,5 кг ребенок не набрал, все, это будет свидетельством того, что надо начинать давать еще что-то. Ну, а при корме мы с вами в следующий раз начнем, да, и о грудном кормлении тоже мы не все завершили, потому что есть периоды кризисов. Напомните мне, пожалуйста, в среду, чтобы мы вот с этого начали, потому что сейчас мы с вами пока только в этом времени, первых недель жизни, да, и по сути, наладки кормления, да. В случае, если у вас лактация совсем интенсивна, еще таких несколько технических, да, аспектов, то есть если молока, вы наладили, когда вы его наладили, начинается обратная история, пока грудь не поняла, сколько его надо, да, то есть начинается обратная история, что просто вы из одной груди кормите, из другой течет, причем просто фонтанами и так далее, да. Вот в этом смысле тогда используется другой метод. Вы заходите в душ, неважно, перед кормлением или после кормления, и ту грудь, которая течет, которую вы не давали, да, вы холодным, прохладным душем, точно так же делаете легкий такой массаж, да. То есть вы чуть-чуть закрываете сосуды. Не холодом, там хватается за голову. Не надо прикладывать лед, понимаете? Прохладная водичка.
1: Ту грудь, которую не будем давать.
0: Которая просто фонтанирует. Да. Вот. Прокладки для груди, соответственно, тоже в зависимости от того, они, конечно, нужны, да, потому что вот этот период наладки, он такие колебания, то его не пробить молоко, потом оно, когда пошло, не знаешь, куда девать. Да? Вот, то есть продаются прокладки для груди в зависимости, насколько интенсивно идет вот это. Потому что действительно, вы где-то, например, в гостях кормите ребенка, а из другой груди течет. Да? Но тоже зрелище, да, мама, кто проходил, знает, да, очень странное. Да? Есть прокладки полностью натуральные, дышащие, конечно, они лучше, но они, вот по моему опыту, они не сдерживали. Я покупала просто вот там чика или что-то такое, которое, фактически с такой клеенчатой даже, да, то есть у них внешняя оболочка клеенчатая, и вот тогда это чуть-чуть спасало. Да? И то, когда ее меняла, она была полностью уже тоже как, залита вот этим молоком, да, то есть... Так.
1: И вопрос про гигиену груди, когда покормишь и вообще как бы не...
0: Ну давайте, да, можно вот сейчас я отвечу, и тогда мы, значит, мыть по сути только водой. То есть из моющих средств как таковых это можно только предложить скрабы. То есть, допустим, вы берете геркулес, там в кофемолке чуть-чуть его размалываете, да, и смешиваете с тем, что вам самой очень приятно откликается. Например, со сливками или со сметаной, или с медом, что вам нравится, да. То есть вот это чуть-чуть можно соли, если вам нравится, да, то есть что откликнется. Вот сейчас вот я перечисляла, да, то есть вот что вам понравилось, да. То есть вот именно геркулесовые хлопья, они будут носить роль скраба. Делается, и, кстати, и питание одновременно для кожи, да. Но делать этого можно, например, раз в неделю. Все остальное время это просто...
1: После каждого кормления помыть водой?
0: Вообще не надо после каждого кормления, боже вас упаси. То есть как бы... А когда вы идете в душ, тогда вы моете. Да-да-да, никакого... Что касается гигиены, такой
1: если
0: вот уход...
1: Если она течет, как бы...
0: Такого не надо бегать там как бы. Смотрите, после кормления, что еще хорошо сделать, как гигиена, да, как завершать кормление. То есть вы покормили ребенка, потом все, ребенок заснул, вы сцеживаете буквально пару капелек молока из этой же груди и какое-то время оставляете ее проветриваться. Да, особенно это важно вот эти первые дни, пока кожа еще уязвима, да. Ну и вообще хорошо. То есть вы поняли, да, пару капелек сцедили и остаетесь с открытой грудью.
1: И капельки на груди?
0: Ну там, да, они подсыхают, когда они образуют эту естественную пленочку такую защитную, да, и по сути являются в том числе и, ну, лечебным таким компонентом, да, так можно сказать. И проветривание груди тоже очень полезно, потому что, ну, в противном случае, все время закрывая ее в белье, да, тоже это, ну, вентиляция.
1: А ее можно чем-то смягчать, там, маслом каким-то, либо какой-то?
0: Если очень сухие, ну, почему тот же персиковое масло можно, да, там есть также и масло ромашки продается, то есть это все можно.
1: Как бы, вот помазать, например, сосок, грудь, а через сколько после того, как
0: помазать? Сосок мы мажем всегда одним волшебным кремом, называется Бипантен, да, с розовой полоской, то есть он вообще в архиве у всех мам, да, и в случае любых подозрений, что что-то у вас не так, что-то болит, какая-то там, ну, о трещинах я даже не говорю, это другая история, я сегодня не буду давать советы, может быть, в следующий раз мама вот наша тоже будущее придет, потому что уход в случае проблем с грудью тоже надо знать, да, вот. Но Бипантен — это такая классика, если какое-то покраснение, какую-то мозоль, то есть все равно вы, ну, не отследили, особенно в начале, да, и ребенок рассосал мозоль, да, тогда вы после кормления наносите Бипантен и все. То есть он предполагается для... Нет. Ну вот, пожалуй, вот как бы это такой блок. Видите, у нас вся лекция вот посвящена груди, хотя кажется, что вроде бы тема и так понятна, да, что там думать о ней. Взял грудь, достал.
1: Сцеживать всегда надо только аппаратиком или руками можно?
0: Руками можно, но это очень сложно. Я бы не советовала. Вы можете травмировать.
1: А есть предпочтение там электрические?
0: Простой механический абсолютно хватает. Да, абсолютно. Потому что эти электрические тоже, эти помпы, да, они как бы, ну, я не знаю, опять вопросы ваших материальных возможностей, да, но это дорогая вся, ну, как бы, техника, и она не нужна вам, ну, в контексте вообще вот, да, на всякий случай молокоотсос неплохо иметь, да. Потому что действительно есть ситуации, когда просто вот неплохо этот резерв, там вот куда-то действительно убежали, да, то есть там, но... А особо запасаться, да, то есть при наладке и потом уже, когда вот, ну, какой-то экстренный случай.
1: Если надо куда-то убежать, да, и оставить, потому что папа покормил, сколько там миллилитров надо?
0: Смотрите, пока ребенок совсем младенец, да, никуда убегать нельзя категорически, да, то есть уже когда речь идет о том, что вы знакомы, и он уже знает, что его не обмануть, это ваша, ну, как бы это ваша грудь, это его грудь, да, вот, тогда уже, ну, честно говоря, и бутылочки не будут представлять такую опасность. То есть где-то уже там месяцев, ну, например, те же 4, ну, можно дать эту бутылочку, ничего он там не отвыкнет. Да? Просто не надо это делать регулярным каким-то явлением, и как разовые никаких проблем нет. Если он, ну, конечно, это самое, к этой соске, ну, так, снизойдет. Если нет, то с ложечки всегда можно покормить ребенка.
1: Но какое количество?
0: Это уже идет, по сути, по возрасту, да, но обычно, если так стандартно, ребенок способен, ну вот, буквально уже через неделю первую высасывать за раз 120-200 миллилитров молока, да. Вот, соответственно, сцедить это гораздо сложнее, чем он это, потому что они действительно как насосы работают, да, то есть молокоотсос сам по себе такой мощности не даст, да, вот, то есть в вашем случае это там, например, 120, это уже, ну, хорошо для кормления.
3: У меня вообще не получалось отсасывать, оно было, его было много, но я один раз попробовала чуть-чуть, мне просто было интересно, как оно выглядит, попробовать самому.
0: Потом это тяжелый такой, да, процесс.
3: Больно и неприятно, да, да. И это вот надо очень сильно, да, куда-то.
1: Я слышала, что аппаратики, которые с электрическим насосом, они это лучше делают, чем эти.
0: Да, все делает неприятно.
3: Кто-то запасается, да, работу оставляет.
0: Да, это уже, знаете, вопрос, когда вы уже будете встраиваться уже в более, ну, другой возраст ребенка, это уже другой вопрос. Мы сейчас с вами, в общем-то, главное, чтобы справиться с наладкой, да, потому что потом вы уже приспособитесь друг к другу, вы будете знакомы, ребенок будет знать, ну, скажем, свои потребности, вы будете их знать, да, то есть здесь уже каких-то стандартных таких вот этих, ну, собственно говоря, и нет, да, с 4 месяцев, если уж совсем там припирает, какие-то можно там вводить прикормы, об этом в следующий раз, да. Но, ну, оно так хранится, да, то есть есть эти специальные контейнеры, которые там предлагаются, да, для хранения, но это достаточно смешно, потому что и просто в пластиковую бутылочку, ну, просто стекло, оно может там треснуть, да, но пластик гибкий, да, можно любой, да, на самом деле, пищевой пластик взять, контейнер, да. Но я, честно говоря, не знаю, мне тоже мне отдавали там эти контейнеры, просто там, ну, вот там подружка, да, которая их покупала, и, по-моему, они и так... А, ну, вот у нее как раз была эта история, что молока у меня нет, у нее вот это была история. Когда говоришь, ты кормишь на вечер вот этим, ну, конечно, это же, ну, то есть, ну, замкнутый круг, да, и я вас уверяю, что, ну, скажем, даже если это очевидная вещь, не всегда можно убедить в этом, да, что просто возьми и корми ночью, и все, да, и все наладится. Кстати, пожалуйста, кто вот ходит постоянно, да, напомните мне еще также, что делать, если у вас произошел сбой, да, и причины сбоя в молоке, потому что не все так радостно, да, есть действительно обстоятельства, когда, например, у вас очень большой стресс, или это все выбивает молоко сразу, да. То есть какая-то там, ну, шок какой-то, да, вы пережили, или какое-то действительно там заболевание, там, потери сил, да. Пожалуйста, да, это очень важный аспект. Конечно. Вот о том, как восстановить и что может быть причиной, вот, ну, собственно говоря, недостаточности, да, молока. Но это не является ни в коем случае основанием для использования искусственного питания. Все прекрасно, ну, происходит.
1: То есть, когда... Прошло это самое, вот эта наладка прошла, когда оно потекло, можно так сказать, да, то есть сплошным потоком, это симптом.
0: Да, это симптом, но и в этом случае надо...
1: Как определить, наладилось или нет, просто там 3 дня...
0: Ребенок срыгивает сразу молоко, да, то есть он после питания, после еды, он просто берет и несправедливым образом...
3: Кстати, если он срыгивает каждый раз... Например.
0: Много молока. Много молока. Это не является какой-то там патологией или какой-то, знаете, нарушением. Это просто он объелся, да. И точно. Будьте здоровы.
1: Могут и не срыгивать, да?
0: Могут, да. И тоже это не значит, что ему не хватает, да. Это все уже такие тонкости, вот, ну, вот, которые будут происходить, пока вы вместе налаживаетесь.
3: Ну, просто, например, со срыгиванием очень многие педиатры говорят, могут, молоко не подходит, или там еще что-то.
0: Ну, вот это то, что я как раз и говорю, мифов.
3: Больной, проверьте, что
0: да. Мифов очень много. Вот очень хорошо, что вы сказали, спасибо. Мифов великое множество. То, что я вам назвала, это совсем вершина айсберга, понимаете? На этом пути столько фантазий, что вообще просто нет слов.
3: Просто как бы ты не был подготовлен, когда вот он вот этот маленький. Угу.
0: Ну вот это то, что, знаете, вот то, что произошло на самом деле со мной, меня спасла только моя категоричная убежденность, что это мой долг, да, просто отчаянная убежденность. Если бы хоть какой-то грамма вот этого убеждения не было, что просто это мой долг. И не может быть иначе, потому что я не смогу ему дать всю как бы поддержку вот в контексте не только питания, да, а в контексте эмоций, в контексте защиты, чувств, его там, ну, знакомства с миром и так далее. Это просто я знала, что у меня нет вариантов, я должна. Но, понимаете, таких мам немного сейчас. Ну, доходит туда, это надо, во-первых, надо, может быть, тоже так желанно ждать их, да? Ну, вот как наш случай, да, мы очень зрелые родители, мы не совсем не подростки. Да? И уже к тому моменту было понимание, ну, абсолютное, что вообще, если ты кого-то позвал сюда, да, будь добр, выполняй свои обязанности. Да,
1: то есть сейчас я бы половину делала бы уже по-другому.
0: Да, да.
1: Ругать себя за то, что ты...
0: Ни в коем случае. Не-не-не.
1: Я делала все совершенно правильно.
0: Ни в коем случае ругать себя ни за что.
1: Сейчас это уже грубо и неправильно.
0: Это ничего. Понимаете, опять, во-первых, ничего нельзя... Ну, нет ничего, что мы не можем изменить. Во-вторых, поверьте, опять-таки, есть закон кармы, он универсален. То есть это не в том смысле, что вот такой ребенок...

0: воспитать ребенка.
1: Да.
0: И вот это вот.
1: Ну, я же говорила, не знаю, вы были на этой лекции или нет, по родам. Когда я сама оказалась свидетелем, да, что вот только девочка там родила, да, мама, да, и спрашивает акушера, да, а когда я в солярий могу пойти? Да, ну вот только-только, да, то есть, ну в солярии меня вообще, это просто я же думаю, ну, то есть вот мысли, да, ребенок только родился, да, а когда я в солярии могу пойти, да, и я вот, ну, лично слышала, это не легенды какие-то, да, ужас.
2: Может, ей помнеться хотят?
1: Угу, ну да, ну судя по оттенку ее кожи, она уже просто и в беременность не могла дождаться, и как бы это самое.
2: А у меня, кстати, такой вопрос, может быть, это вообще только меня интересует, когда мама... Ну, прекращает кормление, да, там, вообще грудное. Вот вряд ли вы будете это обсуждать на лекции.
1: Почему? Будем в следующий раз?
2: Ой, да?
1: Да.
3: А у меня еще вопрос. Вы говорили, когда, ну, про эту прикормку с топленого масла с медом, когда он родится. Угу. А ее можно потом, там же еще остается даваться, и когда есть?
1: Ну, это дается первый раз, это не является питанием, да, это дается просто первый раз опять, знаете, там, ну, по сути, там первые три дня это вообще делается, вот это делится на три части, да, но это носит не только смысл подпитки, это сносит также вот этот вот сакральный смысл, да, таким образом ребенок получает энергию солнца, он получает энергию, ну, то есть вот эти продукты, они являются проводником, да, тонких таких вот этих качеств, да, и вот это тоже очень, потому что тогда он берет силу дополнительную от влияния вот этих вот, ну, возвышенных энергий, да, то есть в этом, потому что пища у нас, мы же знаем, да, она не только является, ну, белки, жиры, углеводы, да, то есть это много информации, это много, ну, энергии и так далее, да, поэтому... В данном случае мы делаем для этого. Это не является нормой, ну, первые четыре нормы питания, да. Это разовое мероприятие такое. Хорошо, вы знаете, у нас довольно много все-таки, да, по кормлению осталось, да.
4: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.

Когда говорится, есть три способа обрести желаемое. Вот есть желание. Три способа существует. Первый способ называется мантра на санскрите. Мантра – это звук. То, что управляет умом. Например, у меня есть дочь, я ей скажу, дорогая, сходи и принеси мне вот то, что я хочу. Ну, сказала, да, пришла и сделала. Видите, я при помощи звука просто достиг желаемого. Просто сказал, и это исполнено. А если я кому-то другому скажу, дорогая или дорогой, сделай то-то, он скажет, что он нанялся, нанялась тебе, что ли? С чего ради должен это делать вообще? Отношений нет, видите? Когда есть отношения, достаточно звукового обращения, мантра. Если нет таких отношений, тогда тантра, второй способ. То есть тантра – это честный труд. Так, нужны деньги тебе? А, ты хочешь деньги, хорошо, вот объем работы. Выполняешь срок вот такого качества, получаешь такую сумму. Договорились, договор, подпись, все. Работаешь, получишь тантра. То есть ты должен выполнять то, что я скажу. Уважать меня, слушать меня, выполнять все мои поручения. То есть поклоняться фактически. Тантрический способ – способ почитания, поклонения, как бы уважения. Выражается в служении и выполнении приказов. Это тантрический способ. Или как на работу устраиваетесь, это тантрический способ получать желаемое. Зарабатываем деньги, потому что вот есть объем какой-то работы. Мы там ни мама, ни папа, ни брат, ни сестра, ни муж, ни жена. Мы там работаем. Это тантра называется. И если это тоже не работает, кто-то не хочет честного труда, не может так вот, знаете, кому-то служить вообще, служить брат, прислуживаться точно вообще, он революционно настроен. Тогда янтра. Янтра – это машина. Вы создаете машину и все. Вы ни от кого не зависите. Не нужно с ней договариваться, писать договор или просить. Кнопки нажимаете, она просто выполняет все, что вы хотите. Главное просто создать такую технику, машину. Как компьютер, там кнопки нажимаете, как вот мы привыкли, кнопочку нажал, все, желание исполнено. Готово. Но лучший и самый благочестивый способ – это мантра, говорится в рядах. Вы просто общаетесь. И это происходит. Вы просто произносите слова, и это происходит. Потому что кому-то это близко. Кто-то хочет вам помочь. Кто-то любит вас. И вы также любите этого человека или этих людей. И на основе этого совершаются какие-то вещи. Например, все великие архитектурные сооружения мира, как они были созданы? Посмотрите историю. Были великие храмы. Настолько великие, что их строили поколения целые. А денег на таких храмах не напасешься. И невозможно было оплатить такой труд. Это люди делали бескорыстно, бесплатно. Вот как самые великие вещи делаются. Бесплатно. Все самое дорогое дается бесплатно. Солнце светит бесплатно, вы не оплатите это. Воздухом нужно дышать бесплатно, и воду пить нужно тоже бесплатно. Кажется, это тоже можно выгоду какую-то извлечь. Я согласен. А позже, когда люди не хотели больше служить своим хозяевам, их сволакивали туда. То есть вот это старая Россия, есть такой опыт. Их сволакивали, чтобы они строили тяжелую работу, выполняли бесплатно. То есть бесплатно, значит, без отношений, но просто вы викарну совершали, заставляли, потому что это храм Божий, вы должны это сделать. Эти люди, которые сволакивали силой, они убегали постоянно куда-то, они плохо работали. Их называли сволочной народ. Или сволоченный народ. Что это за народ? Это сволоченный народ. Вот он всегда убегает куда-то, не хочет ничего делать, он не хочет подчиняться, нет с ними отношений. Их вот только вот палкой можно заставить что-то делать. Потому что когда нет отношений, есть эксплуатация. И вся история нашей сознательной цивилизации, которую мы с вами изучаем, в основном это история эксплуатации человека человеком. И до сих пор все еще многие бизнесмены, они пытаются таким путем богатеть.